0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов. Спят.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информации.

0: В эфире детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Доброе утро! Пора просыпаться!
1: В эфире Детское радио! Детское радио!
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
2: Здравствуйте! В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: выборы в детском саду, космические сладкоежки, школьный герой. В детском саду «Кораблик» в чукотском поселке Проведение прошли выборы. Ребята из подготовительной группы выбрали, что им подадут на полдник. Воспитатели подготовили бюллетени – это такие листочки для голосования. Поставили кабинку, куда надо заходить, чтобы проголосовать, и урну. Урна – это такой специальный ящик со щелочкой, в которую надо опускать бюллетени. В списке кандидатов было 3 блюда – брокколи, печенье и вафли. В итоге победили вафли. Что неудивительно. Воспитатели говорят, что это был важный урок. Ребята поняли, что голос каждого важен, а выбор большинства нужно уважать. С победителем дети встретились на полднике и были очень рады итогам выборов. Космонавты тоже большие любители сладкого. Они с удовольствием на работе готовят и едят торты. Об этом журналистам рассказал российский космонавт Андрей Федяев. Он частенько радовал коллег сладостями собственного приготовления. Например, сделал торт на день рождения своей коллеги из Америки Джессики Мейер. Он использовал сгущенку, медовый хлеб, йогурт и ягоды. Главный секрет заключается в том, что космический торт делают из готовых продуктов. Его не пекут, а собирают. Выпечка в космосе невозможна. Духовка в невесомости не работает, а крошки могут попасть в оборудование. Но космонавты придумали, как даже вдали от дома устроить настоящий сладкий праздник. Из космоса спускаемся на Землю. В Санкт-Петербурге открыли бюст космонавта Германа Титова. Его установили во дворе школы номер 690. Весной ей присвоили имя Титова. А осенью в честь 91-й годовщины со дня рождения космонавта поставили скульптуру. Теперь у ребят из этой школы есть свой герой, на которого можно равняться. Герман Степанович Титов стал вторым человеком в истории, который побывал в космосе. И первым, кто провел там больше суток. Он первым в мире поел, поспал и сделал зарядку в условиях невесомости. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
0: Много песен на детском радио.

0: Сказки народов мира. Что варит дядюшка Хван? Корейские сказки.
1: Горит в печке огонь, кипит в чане вода. Варит свой любимый суп старый повар, дядюшка Хван. Положил кусочек песни, щепотку поговорки, дольку легенды, приправил все острым словом. Скоро-скоро сварится новая волшебная сказка. Сегодня это будет сказка о чудесном роднике. Давным-давно жили-были старик со старухой. Старуха за домом смотрела, а старик в горы за дровами ходил. Одна беда — детей они не нажили. А как бы им хотелось иметь сыночка?
2: Сын по-корейски — Адель. Традиционно в корейских семьях ждали рождения сына. Ведь по правилам только сыновья, внуки или потомки по прямой мужской линии могли совершать обряды почитания предков. Постепенно эта традиция почти исчезла. Но до сих пор считают, что хороший сын – хёджа – должен позаботиться о своих родителях в старости. В Корее пословица «каков отец, таков и сын» звучит так. «Кы абоджие, кы адыль». Адыль – сын.
1: И вот как-то отправился старик, а звали его Ким, за дровами в горы. Поднялся высоко-высоко, вдруг слышит, птичка поет, и голос у нее, как колокольчик хрустальный, звенит. Пригляделся старик на дереве, печушка сидит. Брюшко у нее, что трава изумрудная, грудка, точно небо синее. Склонила птичка голову на бок, посмотрела на старика глазами-бусинками и на другое дерево перелетела, словно за собою поманила. Пошел за ней старик, а печушка дальше перелетела. Зашел старик в самую чащу. Тут птичка поднялась в небо и пропала. Опечалился старик. Зачем за птичкой пошел? Столько сил потратил. Прислушался. Только журчание ручейка услышал. Ну, хоть воды напьюсь, решил старик. Пошел к скале, из-под которой ручеек тек. Вода там была чистая, прозрачная.
2: Ручей по-корейски кечон. Самые известные реки Кореи – это Ханган и Тэдонган. А самый известный ручей называется Чонгичон. В Корее есть пословица «Кечон эсо йонг нанда» – «Дракон рождается из ручья». Драконом из ручья корейцы называют человека скромного происхождения, который благодаря собственным талантам и усидчивости добился больших успехов. Кечон – ручей.
1: Сделал старик первый глоток. Распрямилась его сутулая спина. Сделал второй. Ноги перестали дрожать. В плечах сила появилась. Ну и чудеса! Удивился старик. Протянул он руку, чтобы за бороду себя подергать. Уж не сон ли приснился? А бороды-то и нет! Гладкое лицо! Понял он, что привела его птичка к роднику молодости. Сделал старик третий глоток и в тот же миг превратился в юношу. Схватил он поскорее собранные дрова и домой поспешил. Идет быстро, а дорогу запоминает. Уже вечер наступил. Старуха вышла на дорогу старика своего встретить. Видит, юноша к деревне торопится. Остановила его старуха и спрашивает: «Не видал ли ты старика с дровами?» Юноша в ответ расхохотался. «Посмотри-ка на меня повнимательней. Неужто не узнаешь своего Кима?» Старуха голос узнала, а лицо не признает. Рассказал ей тогда все Ким и к чудесному роднику повел. Сделала старуха 3 глотка и превратилась в прекрасную девушку. Взялись юноша с девушкой за руки и домой пошли. А там их уже сосед поджидает. В халат от вечерней прохлады закутался, широкополую шляпу на лоб надвинул. Увидел незнакомых людей, стал расспрашивать. Они и рассказали все. Загорелись у соседа глаза.
3: «Говорить скорей, где тот родник бьет?»
1: Объяснил Ким, как родник найти. Сосед побежал в горы, пришел на место, стал жадно воду пить, в юношу превратился. Смотрит на свое отражение, глаз отвести не может.
3: «Хочу моложе Кима быть!»
1: — решил сосед и сделал еще глоток. Стал мальчиком. Мало ему показалось, стал дальше пить. Пошел вечером Ким к соседу, а того дома нет. Испугался Ким. Уж не случилось ли чего? И к роднику побежал. Прибежал и видит. Лежат на земле халат и шляпа огромная. А соседа не видать. Приподнял Ким шляпу, а под ней ребенок лежит и крепко спит.
2: Ребенок по-корейски «Аи». Иногда родители ласково называют собственного ребенка «Уриса-ки», что означает «наш детеныш». В Корее считают, что когда ребенок рождается, ему исполняется год. Ведь почти столько времени этот маленький человек жил в животе у мамы. Детей учат с рождения, что семья – главная опора в жизни. В корейском языке есть даже поговорка «Хан сонеро сон пёгуль мочинда» – «Одной рукой в ладоши не хлопнуть». Аи, ребенок.
1: «Ах, какой же ты глупый сосед!» — покачал головой Ким. Завернул он малютку в халат, положил шляпу и домой принес. Увидала ребенка жена, обрадовалась. Давно ведь она мечтала о сыне. Так и стали они втроем жить. И вырос из малыша добрый житель деревни.
0: Повторяем, запоминаем.
2: Сегодня вы узнали, как на корейском языке звучат слова: сын, адыль, ручей, кечон, ребенок, аи.
0: Сказки народов мира. Что варит дядюшка Хван? Корейские сказки.

0: песен на детском радио.
1: На детском радио начинается утренняя зарядка. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда приступаем к первому упражнению. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Тянемся, словно хотим достать до потолка. Встали ровно, опустили руки. И снова поднимаемся на носки. Руки вверх, с усилием тянемся, тянемся. Встали ровно, опустили руки. Еще раз поднимаемся на носки. Поднимаем руки и тянемся вверх, словно хотим оторваться от пола. Тянемся, тянемся. Встали ровно, опустили руки. А сейчас побежали. Можете бежать на месте, а хотите, бегите по кругу. Легко, не спеша, бежим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы, остановились. Руки на поясе, ноги вместе. Встали на носочки, а затем плавно перекатываемся на пятки. Носок отрываем от пола. Поднялись на носок, перекатываемся на пятку. На носок и снова на пятку. Раз, два, три, четыре. На носок, на пятку. Раз, два, на носок, на пятку. Три, четыре. Молодцы! Продолжаем зарядку. Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, спина прямая. Подняли руки перед собой, затем вверх, развели в стороны и опустили. Раз, прямые руки перед собой. Два, вверх. Три, руки в стороны. И четыре, опустили. Перед собой, вверх, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Перед собой, вверх, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Перед собой, вверх, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение. Переходим на шаг. Шагаем бодро, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагаем, поднимаем руки вверх, вдохнули ртом и опустили руки, выдохнули носом. Продолжаем шагать. Подняли руки вверх, вдохнули и опустили. Выдохнули. Все. Мы ждем вас завтра утром, чтобы всем вместе делать зарядку на детском радио. Вместе веселее.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: 0+.
4: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: юного детектива.
1: Здравствуйте, юные детективы.
2: Привет всем, кто хочет стать настоящим сыщиком.
3: Рады приветствовать вас в нашей школе юного детектива.
2: Мы делимся с вами своими знаниями и секретными навыками.
1: Мы – это детективное агентство «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
2: Глава агентства Мария Петровна.
1: Юный сыщик Макс.
2: Начальник сказочной полиции Добрыня.
1: И наши волшебные часики.
4: Так, слова и приметы. Так, вопросы, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас мы научить.
1: Сегодня мы расскажем вам об одном весьма загадочном сказочном происшествии, которое мы однажды расследовали.
2: На что обратить внимание в рассказе подозреваемого? В этом нам помогут волшебные часики.
4: Слушай, слушай, тик-так.
3: Ну а в конце расследования мы объясним, что заставило нас насторожиться.
2: И кто оказался виновником сказочных неприятностей?
4: Тик-так, развеем сомнения! Тик-так, дадим объяснения!
0: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие пятое! На баба!
2: Все началось с курочки. Это из-за нее мы лишились чая с конфетами.
3: Хотел перед расследованием угостить вас, но не успел. Пришла курочка. Это же она и сообщила мне, что в их сказке «Петушок и бобовое зернышко» случилась какая-то странность.
1: Помните сказку? Там был петушок. Он слишком быстро клевал зернышки. Когда дело дошло до бобов, его торопливость сыграла с ним злую шутку. Клевал он бобовые зернышки, да в торопях и подавился. Лежит, не шевелится, не дышит, не слышит.
2: Курочка перепугалась, кинулась спасать петушка. Побежала к хозяйке попросить маслица, горлышко петушку смазать. Хозяйка послала курочку к корове за молоком. Корова послала к хозяину за свежей травой. Хозяин послал кузнецу за косой.
3: Все так же было бы и в этот раз, если бы у петушка были бобовые зернышки. Но бобовые зернышки пропали. Клевать петушку было нечего. Сказку надо было спасать.
1: На месте происшествия были обнаружены очень странные улики.
2: Следы сапог, узкий носок и каблук. Еще отпечатки рук и один большой круглый перламутровый шарик.
3: Кто мог оставить такие следы? Для чего были похищены бобы?
1: Вряд ли их похитили из желания сварить похлебку. А что, если их взял тот, кто решил, что бобы волшебные, как в сказке «Джек и бобовый стебель»?
3: Джек обменял корову у старичка-гнома на 5 волшебных бобов. Из бобов вырос огромный стебель. По стеблю Джек забрался на небо.
2: На небе Джек обхитрил людоеда. Стащил у него мешок золота, потом курочку, что несла золотые яйца, а после золотую

0: арфу. Эта арфа умела сама играть музыку.
1: Мы начали размышлять. Прежде всего, улики. Два отпечатка рук, небольшие, скорее всего, женские. Далее сапожок. След от сапожка. Узкий нос четко отпечатался на земле. Маленький каблук оставил глубокую ямку. Возможно, кто-то упал, выбросив руки вперед.
2: Ну и главная улика – перламутровый шарик.
0: Это была жемчужина.
2: Она натолкнула на главного подозреваемого.
1: Подозреваемую. Скорее всего, петушок спугнул похитительницу.
0: Она успела схватить бобы. Убегая, упала и обронила жемчужину. А жемчужина эта, скорее всего, от ожерелья.
2: Жадная дамочка в модных сапогах в жемчужном ожерелье. Жемчуг дорогой. Значит, дама богата.
1: Помните, дурачина ты, прямой простофиля. Выпросил простофиля избу. Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть черной крестьянкой. Хочу быть столбовой дворянкой.
2: Я всегда удивлялся вашей, Марья Петровна, вот этой способности выстроить логическую цепочку.
0: Скорее всего, это была старуха из сказки Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».
1: Надо было побеседовать со старухой. Мы переместились к самому синему морю.
3: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие пятое. На бабах. Послушайте, что нам старуха сказала. Внимательно слушайте, ждите сигнала.
0: Неспокойно было синее море. Дул у моря холодный пронизывающий ветер.
1: Мы подошли к высокому терему.
0: На крыльце стоит старуха в дорогой собольей душегрейке. Парчевая на маковке кичка, на руках золотые перстни, на ногах красные сапожки.
1: Парча – шелковая узорная ткань с переплетающимися золотыми и серебряными нитями.
0: А кичка – древнерусский женский головной убор.
1: Старуха окинула нас равнодушным холодным взором. Потом начала спускаться по ступенькам широкой лестницы.
2: «Здравствуй, барыня-сударыня, столбовая дворянка», – сказал я и отвесил низкий поклон, как положено.
5: «Смеешь ты шутить со мною? Со мною, дворянкой столбовою?» –
0: сказала старуха. Строгое выражение на ее лице не изменилось. Она лишь немного наклонила голову, словно кивнула.
5: «Говори, Добрыня, зачем пришел? Дело пытаешь, аля дело лытаешь?»
1: То есть по делу мы пришли или без дела?
2: Дел пытаем, барыня-сударыня. Дело важное, серьезное. У петушка пропали волшебные бобы.
5: У какого петушка? Не пойму я вас.
0: В сказке «Петушок и бобовое зернышко». Там обнаружены отпечатки рук и следы сапог.
2: А еще жемчужина найдена. Кто-то обронил. Жемчужинка с ожерелья. Не ваши ли следы? Не ваши ли? Жемчужинка.
1: Старуха на мгновение замерла. Затем, несмотря на пронизывающий ветер с моря, вытащила из кармана платок, вытерла пот со лба и стала обмахиваться платком, словно веером.
5: Фуф. Жемчуги мои больно дороги. Надеваю я их по праздникам, а в другие дни под замком они. В золотом ларце лежат, полеживают.
1: Я не вмешивалась в разговор коллег со старухой. Решила понаблюдать.
2: Мы с Максом это поняли.
0: Да, я спросил. Неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Не волшебный петушок? Ох ты, батюшки!
1: Старуха нахмурилась, сдвинула брови.
0: А убегая, вы споткнулись и чуть было не упали? Этот вопрос должен был поставить старуху в тупик.
5: Не пристало дворянке столбовой падать на людях.
1: Брови старухи вернулись в прежнее положение, и она грозно произнесла:
5: «А пешком не хожу, езжу я с ветерком да на троечке. Пусть пешком мужики тащатся,
0: Вы хотите сказать, что не имеете отношения к пропаже волшебных бобов?
5: Я богачка, богаче всех. Не пройдет и дня, еще пуще богаче стану. Ни к чему мне бобы, ни простых, ни волшебных не надобно.
1: Тут я решила вступить в беседу. У старухи не было причин обижаться на меня. Я постаралась говорить с ней как можно дружелюбней и немного схитрить. Золотая рыбка, сударыня, просила вам кланяться.
5: То-то же. Видно, одумалась. Что еще рыбка сказывала?
1: Рыбка спрашивала, не желаете ли вы стать вольной царицей?
5: А царицей вольною хорошо бы стать.
0: Тут старуха улыбнулась и продолжила.
5: Жила бы в царских палатах. За столом служили бы мне бояре да дворяне. Наливали б мне заморские вина. Заедала б я их пряником печатным.
2: Говоря это, старуха наклонилась в сторону Марьи Петровны. Тут я неожиданно сказал: а ведь жемчужина-то с вашего ожерелья.
5: Вот зачем пришли? Обвинять удумали?
1: Старуха отшатнулась.
5: Невиновная я, и жемчужина не моя. Ожерелье мое целехонько.
1: Простите нас, сударыня. Наверное, это ошибка. Разумеется, вы не имеете никакого отношения к похищению волшебных бобов. Я специально выделила слово «волшебных».
0: Вот такой разговор у нас состоялся с жадной старухой. Что нас навело на мысль, что она может говорить неправду? Сейчас расскажем.
4: Обещание свое мы выполняем! Так, что было не так, вам объясняем!
1: Если вашего собеседника бросает в жар, он начинает утирать пот, возможно, он говорит вам неправду и на ходу сочиняет небылицу.
2: А еще жемчужина найдена. Кто-то обронил. Жемчужинка с ожерелья. Не ваши ли следы? Не ваши ли жемчужинка?
1: Старуха на мгновение замерла. Затем, несмотря на пронизывающий ветер с моря, вытащила из кармана платок, вытерла пот со лба и стала обмахиваться платком, словно веером.
5: Фуф! Жемчуги мои больно дороги. Надеваю я их по праздникам, а в другие дни под замком они в золотом ларце лежат, полеживают.
1: В сказке об ожерелье говорится иначе.
0: На крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке. Парчевая на маковке кичка, жемчуги огрузили шею.
1: То есть не только по праздникам, может надеть в любой день.
4: Второе! Слушаем, тик, слушаем, так, разбираемся, что не так.
1: Если ваш собеседник после ваших слов сдвигает брови, морщит лоб, есть повод насторожиться. Мышцу, которая это делает, называют мышцы затруднения. Брови могут сдвигать при поднятии тяжестей, при решении сложных задач. Обманщик может свести брови, пытаясь придумать, как выкрутиться и не выдать себя, отвечая на ваш вопрос.
0: Неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Не волшебный петушок? Ох ты, батюшки!
1: Старуха нахмурилась, сдвинула брови.
0: А убегая, вы споткнулись и чуть было не упали?
5: Не пристало дворянке столбовой падать на людях.
4: Третье! Так, обучаем! Так, повторяем!
1: В том случае, если ваш собеседник говорит правду, он может немного наклониться в вашу сторону. Но если собеседник отклоняется от вас, есть вероятность того, что он хочет вас обмануть. Рыбка спрашивала, не желаете ли вы стать вольной царицей?
5: А царицей вольною хорошо бы стать.
0: Тут старуха улыбнулась и продолжила.
5: Жила бы в царских палатах. За столом слушай.

0: служили бы мне бояре да дворяне, наливали б мне заморские вина, заедала б я их пряником печатным».
1: Говоря это, старуха наклонилась в сторону Марьи Петровны. Тут я неожиданно сказал: «А ведь жемчужина-то с вашего ожерелья».
0: «Вот зачем пришли? Обвинять удумали?»
2: Старуха отшатнулась.
0: «Невиновная я, и жемчужина не моя. Ожерелье мое целехонько».
3: Хрум. Школа юного детектива.
4: «Обман тупик не ведет никуда!»

0: что стать еще богаче бобы вам не помогут, ведь они не волшебные.
1: Как же это? Не волшебные? А ведь я-то думала. Все выходит зря.
2: Так она себя и выдала.
3: Бобы мы вернули. Сказку «Петушок и бобовое зернышко» спасли.
0: Старуха осталась у разбитого корыта в своей сказке.
4: Открыли вам сегодня мы лишь несколько секретов. Так, на следующем занятии ждут новые советы.
0: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
2: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум».
3: Мария Петровна,
2: Макс
0: и Добрыня.
5: «Хрум». Школа юного детектива.
4: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи!
6: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.
7: Детское радио.
6: Детское радио.

0: приятных хотят.
1: А я механический робот, со мною проделайте опыт, стоит.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Так, ближе, ближе. Есть стыковка! Получилось! Ой, фух, ну после такого приключения требуется подкрепиться.
2: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
4: А мне Веснушка.
3: А мне Кипитоша.
4: Нет, Веснушка.
3: Кипитоша.
4: Веснушка.
3: Кипитоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка, Веснушка.
3: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
4: А может и Кипитоша.
5: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится?
6: А знаете ли вы что?
7: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Я то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем! Объявляется доброе, предоброе утречко!
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья!
1: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
2: И я чайник Кипидоша.
1: Сегодня, кстати, последний день сентября, и мы его вместе дружно встречаем.
2: Вместе с ведущей новостей Юлианой Бондаренко.
1: Юля, привет! Чем порадуешь?
3: Доброе утро! В этом выпуске речь пойдет о редких животных. Расскажу о дне тигра, о долгожданных котятах и о возвращении орленка Росси. Московское время 7 часов. В эфире детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В Ульяновской области в дикую природу выпустили солнечного орленка Россю. Он родился в национальном парке Сенгилеевские горы. В июле на него напал ястреб, и малыш выпал из гнезда с высоты 9-этажного дома. К счастью, он остался жив, но повредил крыло. Его отправили на лечение к зоопарку.

0: Врачи выходили Росю, а когда он окреп, выпустили в родные места. Ученые будут следить за его полетами с помощью датчика. Ведь солнечные орлы – редкие птицы, они занесены в Красную книгу. Так что выздоровление Роси и возвращение домой – важное событие для природы. Другое важное событие произошло в Греции. Здесь, в зоопарке близ Афин, родились три детеныша суматранского тигра. Это один из самых редких видов тигров на планете. В дикой природе их осталось совсем мало – около 400. Живут они только на острове Суматра в Индонезии. Здесь вырубают леса, в которых живут тигры. Они исчезают, потому что им негде жить. Так что тигрятам в зоопарке очень рады. Уже решено, что их назовут в честь героев знаменитой древнегреческой поэмы «Одиссея». Ну а в нашей стране есть амурские тигры. Например, в московском зоопарке живет тигр Степан, а в ленинградском – тигрица Агафья. Амурские тигры тоже очень редкие хищники. В их честь во Владивостоке даже устраивают большой праздник – День тигра. Он как раз состоялся в минувшее воскресенье. Был концерт, веселые конкурсы и тигриное шествие. Это когда взрослые и дети, переодетые в тигров, гуляли по улицам города. А еще в честь Дня тигра все телебашни нашей страны сияют особой подсветкой. Она как тигриная шкура в полосках оранжевого и черного цветов. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: Во Владивостоке, где недавно в честь амурских тигров устроили большой праздник День тигра. Сегодня плюс 20 градусов, ясно. Детское радио там слушают на частоте 91,3 FM.
2: На острове Суматра, что в Индонезии, где обитают редчайшие суматранские тигры, сегодня плюс 34 градуса, ясно.
1: В Москве сегодня плюс 16 градусов, малооблачно.

0: Тимошкой и Кипидошей.
1: Так, ну что, ребята и взрослые, сегодня уже среда, замечательный день.
2: Кто смотрел с утра на календарь, мне вот интересно. Кто-нибудь догадался, какой именно день сегодня знаменательный?
1: Ну, среда сегодня.
2: Нет, ну, да. Среда и среда, это не знаменательно.
1: День тигра. Вот, в честь Дня тигра все телебашни нашей страны сияют подсветкой, как тигриная шкура. Ну, сбегай, посмотри, Останкинская телебашня сияет, как тигриная шкура или нет?
2: Сбегай. Такая вот интересная.
1: Ну, давай тоже. Я сбегаю,
2: у кого
1: ладно.
2: Ножки-то больше, ну, у меня ладно, или
1: ну,
2: у тебя?
1: Ну, давай я сбегаю, посмотрю, да. Сияет она, как тигр или нет, в конце концов. Правду ли нам сказали в новостях? А то вдруг вот сказали, мы сейчас будем надеяться,
2: вот надо глянуть,
1: ждать.
2: Да. Да.
1: Ну, так ты чего хотел-то?
2: Я говорю, день сегодня какой-то особенный. Не замечаете?
1: Так, день сегодня...
2: На календарь, как? Говорю, кто-нибудь смотрел?
1: Так, ну-ка посмотрим на календарь.
2: Ну-ка.
1: Смотрим. Ух ты! Сегодня же последний день сентября.
2: Ну, наконец-то.
1: Эх, ребята взрослые, а мы чуть, понимаешь, все не профукали здесь.
2: А что мы с вами делаем в последний день каждого месяца?
1: Благодарим за все то хорошее, что этот месяц нам принес. И я думаю, что сегодняшний день не станет исключением. Итак, отматываем назад весь этот месяц на 1 сентября и вспоминаем, что было с вами прекрасного, что происходило.
2: И звоните, рассказывайте, благодарите, делитесь. 8495-134-5664. Ну и пишите, конечно, про ваш сентябрь, что было хорошенького. +7 916 968 0968.

0: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Ну что ж, сегодня 30 сентября, нам Кипитоша напомнил. Спасибо большое.

0: бы такие в неведении бы, да, до вечера. Какое там число?
1: Да-да, вот и сентябрь подошел к концу. Первый учебный месяц, ну, наверняка же что-то такое редкое-то произошло.
0: Да, вот нам сейчас Паша и расскажет. Паш, привет!
2: Здравствуйте!
0: За что ты можешь сказать спасибо сентябрю?
2: За то, что я перешел в новый класс. Классная учительница, много-много друзей, и все-все-все хорошо в новом классе.
1: Ух ты, да. Поздравляем
2: второе
1: тебя.
2: Второе И, если что.
0: Второй И?
2: Да.
0: Так, а что значит буква И в названии твоего класса?
2: Просто И.
1: Интеллектуальный.
0: Интересный.
2: Кстати, сегодня день интернета.
0: Да что ты говоришь? А ты в интернете заседаешь часто?
2: Ну, скорее не в интернете, а в Матте. И в Яндекс.Играх.
0: Я так подозреваю, что ты очень общительный и любишь поиграть.
2: Ну, угадали.
1: Да.
0: Ну что ж, Паша, спасибо тебе за звонок, за то, что поделился своей радостью.
2: А можно я передам поздравление?
0: Не, поздравление обязательно. Давай.
2: Я поздравляю свою бабушку Веру, которая сейчас, наверное, спит. И я хочу, чтобы у нее было все-все-все хорошо.
0: Замечательно. Ой, у бабушки класс. Веры день рождения, да?
2: Да.
0: Поздравляем бабулю
2: нет,
0: от
2: нет,
0: всей
2: нет,
0: души.
2: Нет, нет, не день рождения, именины.
0: Именины. Сегодня же большие именины, еще и у Веры, Надежды, Любови и Софьи.
1: Точно.
0: О, Паша, спасибо, что напомнил. Вот мы с тобой, а, тетехи. Спасибо тебе, Паш, за звонок, за то, что ты такой верный наш друг. Аленку мы встречаем прямо сейчас. Аленка, привет.
3: Привет.
0: Так, ну давай вспоминать, за что мы говорим спасибочки любимому сентябрю.
3: Я говорю спасибо сентябрю за то, что я в сентябре стала старостой класса 3-м Б.
1: Ага, здорово.
0: То есть ты уже целый месяц староста?
3: Да.
0: И как тебе в этой должности, скажи, тяжело ли, легко ли?
3: Ну, пока было поначалу тяжело, но сейчас я справляюсь.
0: Угу. А какие у тебя есть обязанности, скажи, пожалуйста, Алена?
3: Я хожу там к завучу, передаю какие-нибудь бумаги или к другим учителям, помогаю одноклассникам.
0: Угу. А на них ты не жалуешься? Вот меня всегда больше пугает, когда вот старосту им говорят, вот скажи, вот что этот не так делает, что этот. Нет? Такого нет у вас?
3: Нет, нет.
0: Это хорошо. Вы друг за друга, да? Прям друг за друга,
3: да.
0: Наверное.
3: Но... А еще я хочу поздравить свою сестру Соню, потому что у нее сегодня крайний день Софьи.
0: Да, именины большие. Поздравляем от всей души. Спасибо тебе за звонок, ребята. Если у вас есть кто-то из родных, Вера, Наденька, Любушка, Софьюшка, поздравьте их с большими именинами. Вот, а у нас письмецо от Есении Русиновой. Она из Ижевска. Благодарю сентябрь за поездку в Казань с классом. Представляете, какое приключение. А еще полтора дня у нас жила собака друзей. Спала со мной, ходила за мной. Это было очень мило. Благодарю почти каждый день. Вы читали мои сообщения на детском радио. Передаю осенний привет маме Оле, брату Макару и всем, кто сейчас слушает детское радио. Прислала фотографию красивого Ижевска. Сейчас мы с тобой будем ее рассматривать. А вы, ребята, внимательно слушайте Ивана Светофорова с его очень полезными советами.
4: Утро с Веснушкой и Кипидошей.

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
0: Сказка 15-я. На глазок.
1: Почему-то именно сегодня пешеходы все время куда-то спешили. И потому на перекрестке у регулируемого перехода, где дежурил инспектор светофоров, постоянно возникали опасные ситуации.
3: Шеф, ну как же так? Ведь люди видят, что зеленый сигнал пешеходного светофора уже мигает, и цифры обратного отсчета им видны. Ясно, что за оставшиеся 3 секунды они не успеют перейти дорогу.
2: Они надеются, что успеют.
3: Что значит «надеются»? Улица широкая, 4 полосы, приблизительно 15 метров. Чтобы за 3 секунды успеть пересечь проезжую часть, нужно бегать со скоростью 5 метров в секунду.
2: Ты, Мик, цифровое устройство, и для тебя главное – точность. А люди устроены иначе. Вряд ли горе-пешеходы производили в уме какие-то расчеты. Им показалось, что дорога не так широка, а 3 секунды – довольно большой отрезок времени. Они приблизительно прикинули и пошли.
3: Как это приблизительно? Не понимаю.
2: В отличие от вас, электронных устройств, люди по-разному оценивают скорость, время и расстояние. Хочешь, проведем эксперимент?
1: Разумеется, цифровой домовой с удовольствием согласился поучаствовать в эксперименте. Инспектор нажал на значок приложения в своем смартфоне, но вместо привычного заклинания произнес особые волшебные слова.
2: «Узнать мы новое хотим, скорее, Миг, туда летим!»
1: В тот же миг Иван Светофоров и его волшебный помощник оказались на детской площадке, где гуляли 2 мальчишек. 14-летний Егор и его 6-летний братишка Дима.
2: «Привет! Я инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров».
4: «А я Егор. Это Димка, мой братик».
2: «Мы с моим волшебным цифровым помощником Мигом проводим эксперимент. Хотите поучаствовать?»
4: «С волшебным? Разве волшебство бывает? Ну ладно, спрашивайте».
2: «Видите? Вон вдалеке по дороге к дому едет автомобиль. Скоро, наверное, во двор завернет. Быстро едет?»
5: «Нет».
4: «Чего-то, Димка, нет, конечно. Наверное, быстро».
3: «Что значит «наверное, быстро»? Скорость автомобиля 40 км в час. И почему Дима и Егор по-разному эту скорость оценивают?»
2: «Ха-ха, в том-то и дело, Миг, что люди не определяют скорость в цифрах. Ну, то есть взрослый человек еще может более-менее определить скорость на глаз. Но и то это будет очень приблизительно. А у детей это совсем не получается».
3: «И с расстояниями также».
2: «Мальчики, следующий вопрос. Тот грузовик с желтым кузовом, который стоит на другой стороне дороги, далеко от нас или близко?»
5: «Далеко».
4: «Ой, Димка, тебе кажется, что он далеко, потому что ты маленький. А на самом деле близко. 10 метров до него. Это ж разве далеко?»
3: «Если быть точным, 7 метров и 14 сантиметров».
4: «Ну, я на глазок прикинул».
3: «На глазок? Почти на 3 метра просчитался».
2: «Люди – не цифровые устройства. На их восприятие времени, скорости, расстояния и размеров объекта много разных факторов влияет. Вот еще одно задание. Посмотрите-ка на ваш двор. Кто и на чем сейчас по нему передвигается?»
1: 6-летний Дима заметил, что грузовик с желтым кузовом, стоящий напротив них, поехал. Его старший брат Егор обратил внимание, что вслед за грузовиком еще начал движение серый легковой.

0: Твой автомобиль, а чуть дальше во двор завернул курьер на мопеде. А вот Иван Светофоров увидел еще, как из-за другого угла дома во двор въехал парень на велосипеде, и что ему через секунду придется остановиться, чтобы пропустить маму с коляской, которая переходит дорогу от подъезда к детской площадке.
1: Вот так, Мик. Подростки замечают дорожные объекты и оценивают ситуацию чуть хуже, чем взрослые. А дети 6 лет еще меньше замечают. Так у них пока работает восприятие.
2: Шеф, ну как же в таком случае человек может ориентироваться на дороге? Без точного понимания скорости, расстояния и полной оценки дорожной обстановки.
1: На то и существуют правила дорожного движения. Важно не полагаться на свои ощущения, а во всех ситуациях соблюдать правила и всегда обращать внимание на сигналы, которые подает водитель, если автомобиль собирается повернуть или притормозить.
3: А на поворотнике? Это куда водитель хочет повернуть? С той стороны сигналом поворота и мигает.
1: Верно. А если тормозить решил, включаются задние красные фонари.
3: Ну вот, правила знаю.
2: Молодец! Но я на всякий случай вам с Димой сказочную запоминайку оставлю.
3: Это за то, что в эксперименте поучаствовали?
2: Это для безопасности. Слушайте, не полагайся, участник движения, ты на удачу и на ощущения. Раз пешеходом зеленый мигает, ждем и дорогу не пересекаем. Кажется, автомобиль далеко, он через миг будет рядом легко. Транспорт сигналы другим подает. Я торможу, я вхожу в поворот. Слушай, смотри и учись обязательно быть на дороге предельно внимательным.
0: Мик попросил ребят повторить стишок несколько раз, чтобы запомнили. Ведь им трудно ориентироваться на дороге без точного понимания скорости, времени и расстояния. Ну а после повторения сказочной запоминайки цифровой домовой перенес своего хозяина обратно на дежурство.
4: Шагай по правилам с Иваном Светофоровым.
5: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
6: Детское радио.
7: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
8: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
9: А я Алина.
8: А это наш верный друг Робопес.
10: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
8: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
7: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
11: При поддержке Карачаровского механического завода.
12: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
13: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
14: И что же, Добрыня?
13: Придумать, что подарить.
15: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
13: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
14: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
15: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
13: Запомнили?
14: Заходите на наш сайт dtfm.ru.
15: Ищите Хрум особенный день.
9: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Реклама.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на

0: wildberries.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
4: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
5: Я лечу!
6: В этом и проблема.
3: Волшебное перо. Категория 6+.
7: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
8: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень, груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
9: Реклама.
10: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
11: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
12: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
13: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
14: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
15: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
16: А знаете ли вы, что...
17: Роботы бывают жидкими.
18: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
19: «Ужасно интересно»
20: за то, что неизвестно.
18: По выходным на детском радио.

0: Детское радио. Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Эй, всем привет! Сегодня мы отмечаем последний день сентября и общаемся именно на эту тему. Что хорошего нам принес сентябрь? Что было? Давайте, пишите, делитесь, нам все интересно.
2: Да, у нас уже столько радости здесь в сообщалочках, Кипятош, ты посмотри, с фотографиями.
1: Да-да-да.
2: Спасибо, ребята. Ну а прямо сейчас предпоследняя сентябрьская зарядка.
3: Доброе утро! На Детском радио время утренней зарядки. Присоединяйтесь к нам. Делать зарядку вместе веселее. Первое упражнение. Бег на месте. Расслабились, бежим легко, лишь слегка отрывая ноги от пола. Не спешим, побежали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Руки на поясе, спина ровная. Это упражнение надо делать аккуратно, никаких резких движений. Плавно поворачиваем голову в одну сторону, затем в другую, в одну, в другую. Раз, два, в одну, в другую. А теперь плавно наклоняем голову вперед. Подбородком достаем до груди. Поднимаем голову и плавно наклоняем.

назад. Повторим это упражнение еще несколько раз. Опускаем голову вперед, поднимаем и наклоняем назад. Вперед, назад, вперед, назад. Плавно наклоняем голову вперед и назад. К одному плечу, к другому. Раз, два. Молодцы! Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Слегка присели, чтобы почувствовать напряжение в мышцах, и выпрямились. Повторим это упражнение. Присели, выпрямились. Раз, два, три, четыре. Присели, выпрямились, присели, выпрямились. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Почувствовали напряжение в мышцах. Встали. Раз, два, три, четыре. Присели, встали. Раз, два, три, четыре. Присели, встали, присели, встали. А теперь приседаем до упора. Пятки от пола не отрываем. Сели, руки перед собой. Встали на поясе. Сели, встали, сели, встали. Раз, два, сели, встали. Молодцы! Теперь легко попрыгаем. Руки на поясе. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прыжками передвигаемся по комнате. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Молодцы. Поднимаем руки вверх. Делаем глубокий вдох. И опускаем. Выдыхаем. Подняли руки, вдохнули. И опустили, выдохнули. На этом все. Не пропустите.

0: писали. Сообщалка сообщает.
1: Сегодня последний день сентября, и мы принимаем ваши восторги по поводу уходящего от нас месяца. Есть восторги.
2: Вот Саша пишет из Котельников. Сентябрь принес мне долгожданную встречу с одноклассниками и театралами театра «Лампа». Наконец-то!
1: Привет, Веснушка и Кипитоша. Дана из Майкопа пишет. Я благодарю сентябрь за то, что мы всей семьей поехали в Анапу.
2: В сентябре прям поехали.
1: Да, за пятерки в школе тоже. Благодарю, что там ехать-то из Майкопа в Анапу.
2: Сентябрь, бархатный сезон. Здравствуйте, пишет Софья из Казани. Спасибо сентябрю за отличные оценки в школе и за то, что у меня и у моей бабушки Веры сегодня именины.
1: Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Я Аня Кобякова. Хочу поздравить своего племянника Петю Тихонова с днем рождения. И что сказать? Мы здорово провели время в деревне летом. Это прекрасно, конечно, но мы сегодня благодарим сентябрь, Анют, за все то хорошее, что произошло. И я рада, что вы собирали подосиновики, ходили к соседям играть с котятами. Вот. Желает Пете огромных успехов в математике, потому что учится в математической школе. Вот прислала фотографию.
2: Привет, Веснушка Кипитоша, это Алина. Благодарю сентябрь, что познакомил меня с одноклассниками и учителем, ведь я... первоклашка. И я очень счастлив. У меня лучшая школа в Казани. Прислал фотографию со своими одноклассниками и учительницей.
1: Это
2: прям
1: Кариночка.
2: Класс.
1: Мама у нее Алина. Она Кариночка.
2: Ой,
1: вот.
2: Какие красивые все.
1: Я Вика. В этом сентябре я впервые в жизни начала заниматься фехтованием.
2: Ого.
1: Это очень увлекательный и красивый вид спорта. До этого занималась большим теннисом. Теперь в моей спортивной жизни есть и теннис с ракеткой, и фехтование с саблей. А еще меня выбрали старосты 4-го Б.
2: Ну, понятно. Если ты ходишь с саблей, естественно.
1: Угу. И я впервые побывала на собрании у директора школы.
2: Наверное,
1: как большая.
2: Тебя теперь все точно будут слушаться.
1: Хорош сентябрь получился. Мы рады за тебя, Вика.
2: Ой. Доброе утро, Веснушка Кипитош, пишет Вика Ильина. Благодарю сентябрь за то, что возобновила занятия в театральной студии, начала заниматься бисероплетением за первый опыт изготовления трехслойного разноцветного мыла.
1: Вау!
2: И за посещение океанариума.
1: Ну, а за что мы с тобой благодарим сентябрь? Ну, вот как Владислав здесь написал, за новую студию.
2: Но это прежде всего.
1: Да.
2: Это самое главное, что случилось с нами в этом сентябре.
1: Хорошие гости у нас здесь были. Правда же? У нас сегодня хорошие гости были.
2: Да.
1: Вот. Что еще было хорошего? Да все хорошее у нас еще впереди. Кстати, совсем впереди, вот совсем близко у нас сентябрьский последний разбудильничек. Хотите поиграть? Давайте звоните 8495-134-5664.

0: Разбудильник. Разбудим всех.
1: Так, кто же у нас сегодня желает разбудиться, пока еще в сентябре? Лиза дозвонилась из Смоленска. Приветики.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Лиз, ну за что ты хочешь сказать спасибо сентябрю? Скажи, пожалуйста.
2: За то, что я пошла в 5 класс, то, что у меня много достижений.
1: О, уже за сентябрь достижения?
3: Какие, например?
2: Ну, например, у меня были соревнования по большому теннису, но пока ничего не выиграла, но зато хорошо играла.
1: О, это хорошо.
3: Класс.
1: Так, ну вот, пока мы только раскачиваемся, да? Ой, к декабрю-то нас раскачает, вот это да. Ладно, готовы играть?
2: Да.
1: Начинаем.
0: Буква тряс. Буква тряс.
1: Буква тряс, все слова из тряс. В общем, есть у нас несколько слов, но буквы в них перемешались, получилась ерунда. Вот. Тебе нужно буквы расставить по местам и вернуть словам смысл. Давай с тобой потренируемся. Например, я говорю слово «клоша». Переставь буквы, и что получится? Клоша. То, что начинается у всех 1 сентября. Ну, если это выходит на будни.
2: Школа.
1: Да.
3: Да,
1: вот,
3: да.
1: Переставили буквы, и с клоши какой-то, клоша такая. Получилась школа. Значит, все, что бывает в сентябре у нас с тобой... И первое у нас это диждок.
2: Диждок.
1: Да, диждок.
2: Дождик.
3: Да.
1: А после того, как прошел диждок, мы видим ее. И это жула.
2: Лужа.
1: Да. А еще в сентябре бывает ластопид. Какой в ластах идет?
3: Ластопид.
1: Ветер сильный подул, и начинается ластопид.
2: Ластопид.
1: Ластопид. Ну, такой в воздухе кружит стил. Такой стил. И получается ластопид.
3: Но к ластам не имеет отношения никакого, конечно.
1: Да. А к листьям имеет. Ласты и листья это разные вещи. Ну, когда листья падают. Да.
3: Да.
1: Ну,
3: да.
1: И наконец, последнее слово. Мутан. Не мутант, а мутан. Без тет. Ну, выходишь такая-то из дома, ничего не видать. Потому что мутан пришел.
2: Туман, туман.
3: Да!
1: Ну что, поиграли, разбудились. Разбудился ты хоть вообще?
2: Да, я уже в школу еду.
1: Ну, прекрасно. Мы тебе вручаем специальную такую девчачью косметичку, фирменную детского радио.
2: Спасибо.
1: Ну что, спасибо тебе за игру, а впереди у нас Марат, Полина и Робопёс. Не пропустите.
0: Разбудильник.
4: Разбудишь.
0: Разбудим всех.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей. Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. В Москве 2126 года космические путешествия уже привычная часть жизни. Туристы отправляются на орбиту, ученые ставят эксперименты в условиях невесомости, а инженеры превращают их открытия в полезные технологии, которые используются на Земле. В это самое время на одном из столичных заводов, где трудится Илья Смекалкин, папа наших главных героев Марата и Полины, вовсю кипит работа над космическим лифтом. Вместо запуска ракеты достаточно будет нажать кнопку в кабине лифта и моментально взмыть ввысь, преодолевая тысячи километров. Первые проверки завершены. Впереди основные испытания, которые, конечно, не обойдутся без участия Марата и Полины.
1: История 21. Куда пропал Робик?
0: Марат и Полина подошли к проходной завода, где работал их папа, инженер Илья Смекалкин. В воздухе над смарт-браслетом Марата возник экран.
2: Это папа звонит.
3: Ребят, вы где? Я вас жду в лаборатории.
4: Папа, мы уже рядом.
0: Дети миновали проходную. Система мгновенно их распознала, передала информацию лифту, который тут же отвез ребят на нужный этаж, где располагалась лаборатория Ильи Смекалкина. В коридоре Марата и Полину встретил папа.
5: О, как хорошо, что вы так быстро пришли. И Робика не забыли.
2: У тебя новый эксперимент?
5: Не просто эксперимент, а космический эксперимент.
4: Мы снова на ракете полетим в космос?
5: Когда-нибудь полетим, но не на ракете.
2: На пушечном ядре, как барон Мюнхгаузен из моей любимой книги.
5: Не угадал. На лифте. Великий российский ученый Константин Циолковский еще 200 лет назад утверждал, что человек когда-нибудь непременно полетит в космос. Он предугадал, что будут построены ракеты. А еще Циолковский проектировал космический

0: Космический лифт.
1: И как высоко этот лифт должен подниматься?
0: Циолковский считал, что это будет башня высотой в 36 тысяч километров. Только вдумайтесь, это как 9 раз обогнуть Землю по экватору. Сейчас на такой высоте летают спутники. Благодаря им у нас есть стабильный интернет, устойчивый телесигнал.
2: Ну и выдумщик этот, Циолковский. Неужели вы смогли создать такой лифт?
0: Для московских инженеров нет неразрешаемых задач. Мы спроектировали суперпрочный трос из углеродных нанотрубок. Он тянется от космической станции до...
3: Папа хитро посмотрел на детей.
1: До экспериментальной площадки на заводе.
0: Правильно. В 22 веке нам нужна постоянная связь с космической станцией. Каждый раз запускать ракеты сложно и дорого, поэтому мы решили придумать другой надежный транспорт. А что может быть надежнее лифта?
2: Как здорово! И вы сейчас будете его тестировать?
0: Робик не зря лает. Дело в том, что московские ученые-инженеры уже провели несколько пробных запусков с разными грузами. Настало время более серьезных экспериментов. И тут мне нужна помощь.
1: Ты хочешь отправить Робика?
0: Да. Робик — совершенный робот. Он сможет зафиксировать все показатели, передать их нам, а мы определим, насколько безопасна наша разработка для человека.
2: Смотрите, Робик хочет поучаствовать в эксперименте.
1: Конечно, он же космический робопес.
0: Тогда идемте на стартовую площадку, запрограммируем Робика и проведем запуск. Если что-то пойдет не так, он сможет вернуться самостоятельно. Он уже умеет летать.
1: Да, я согласен.
3: Вместе они вышли во внутренний двор завода, где была экспериментальная площадка. От нее вверх тянулась сетчатая трубка. К ней была прикреплена цилиндрическая кабина лифта.
0: Здесь все продумано. Внутри лежат скафандры. На большой высоте человек без защиты находиться не может. Программу Робика сейчас синхронизируют с системой лифта.
1: А кабина достаточно прочная?
0: Марат, не волнуйся. Она сделана из графена, самого прочного материала, созданного нашими учеными. Ну что, на старт?
3: Робик запрыгнул в лифт, дверь за ним закрылась. Кабина поплыла вверх и вскоре исчезла из виду.
0: Фиксирую результаты. Все в порядке, кабина набирает высоту.
3: Марат следил за полетом робопса на своем смарт-браслете.
1: Я тоже вижу, все хорошо. Ой, что это?
0: Связь пропала.
2: Лифт возвращается.
3: Кабина опустилась на площадку, дверь открылась. Робика внутри не было.
4: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Продолжение следует. Проект выходит при поддержке Карачаровского механического завода. 0+.
5: Детское радио.
4: Детское радио.

лисичка. Вот так. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
2: О, дорогой Базиль, уи!
1: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик, матрешка,
4: очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушки, спички,
3: трясёк. Ух, и это еще...

0: Не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
1: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на Детском радио. Реклама.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Привет, вы кто?
5: Мы

0: 8-8-32-04-86-05.
1: Я пушистик, и я потерялся.
2: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
3: Пушистик!
2: Приключения мамонтенка.
4: Мама!
2: В поисках мамы.
5: Я плыву к тебе.
2: В кино с 1 октября.
6: 6+.
7: Реклама.
8: Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
10: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А это слон. Самое большое животное на Земле.
12: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
13: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
14: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: В эфире неразлучные закадычные друзья Веснушка и Кипидоша. Мы снова вместе, и это здорово.
2: Здорово и то, что Юлиана Бондаренко уже в студии с новостями.
1: Так-так-так, Юля, чем удивишь?
3: Добрый день, друзья! В этом выпуске будут интересные сообщения о роботах. Расскажу, как они спасают людей на воде, кто их собирает и где для них запустили скорую помощь.
2: Скорая помощь для роботов? Это как?
3: Так же, как и для людей. Только вместо лекарств и уколов новые запчасти и ремонт. Московское время 8 часов.
4: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В Японии появилась первая в мире скорая помощь для роботов. Она будет выезжать к сломанным машинам. Это настоящая передвижная мастерская. Внутри вместо врачей инженеры, мастера на все руки. Еще там есть запасные части и даже другой робот. На случай, если сломанный не сможет работать, и его надо будет срочно заменить. Снаружи фургон выглядит как настоящая скорая, только фонари на крыше фиолетовые. Ученые придумали такую службу, потому что роботы иногда ломаются прямо во

0: и надо срочно их починить. Теперь к ним будет быстро приезжать помощь. В китайском городе Люцзяо открылся первый в мире завод, в котором роботы собирают роботов. Здесь каждые 10 минут выпускают одну новую модель. Всем заправляют роботы. Они разгружают материалы, складывают их на поддоны, перевозят, помогают соединять детали, проверяют качество сборки. Следит за всем специальная компьютерная программа «Искусственный интеллект». При заводе есть огромный склад, в котором хранят готовые изделия. Такие роботы будут помогать людям на заводах, в магазинах и дома. Они смогут делать тяжелую работу, а у людей останется больше времени на отдых и игры. Вот это будущее! В Санкт-Петербурге появились роботы-спасатели на воде. Их назвали «Скат». По форме они похожи на морского ската. Выглядит робот, как большая надувная подушка, ярко-оранжевого цвета. По бокам у нее ручки, за которые удобно держаться. Сверху мигает сигнальный маячок. Подушка может сама доплыть до тонущего человека и довести до него спасателя. Управлять скатом можно с пульта, стоя на берегу. Этот робот очень сильный и выносливый. Его можно сбросить в воду с высоты 10-этажного здания, и с ним ничего не случится. Если упадет вверх ногами, сам перевернется и поплывет дальше. Из воды вытянет даже самого тяжелого человека. Пока в северной столице два таких робота. Если они хорошо покажут себя, то их станет больше. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: В Санкт-Петербурге, где появились роботы-спасатели на воде, сегодня плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. Детское радио там слушает на частоте 103,7 FM.
2: В Токио, где появилась первая в мире скорая помощь для роботов, сегодня плюс 15, облачно с прояснениями.
1: В Москве сегодня плюс 16 градусов, мало облачно.
3: Детское радио.

0: Кипитоши.
1: Ой, смешное письмо, смотри какое. Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. У нас в Нижнем Новгороде мутан из букватряса вашего прям. Я как проснулась в 6:30, так и сказала маме, мол, на улице кто-то молоко разлил. Даже домов не видно. Всем привет и отличного утречка желает Оля. Мутан.
2: Но зато картинка какая интересная.
1: Да.
2: Я люблю смотреть на мутан.
1: Да, все мы любим смотреть на мутан.
2: Сегодня 30 сентября, и мы подводим некоторые итоги, как всегда, в конце месяца. Вспоминаем, что хорошего нам этот сентябрь подарил.
1: Итак, что у нас хорошего здесь есть? Привет, Веснушка и Кипитоша, я Соня Евграфова, благодарю сентябрь за новые знакомства, ведь я поступила в театральную студию Московского театрального колледжа, а еще начала заниматься йогой в гамаках. Всем желаю классного настроения.
2: Ого! Прикольно.
1: Да, спасибо большое. Кстати, подожди-ка, сегодня не у наших ли коллег развиваек пойдет разговор про йогу?
2: Может быть, может быть.
1: Угу. Что-то я слышала, они тут переговаривались.
2: Всем привет, Люда Медведева. В сентябре я была первый раз в жизни на свадьбе.
1: Та-ля-ля-лай,
2: вот там, да? Да, было незабываемо. Сентябрь вообще был отличный. Много солнца, гуляли, наслаждались. Всем привет.
1: А я Евангелина, я из Санкт-Петербурга. В сентябре ездила в Выборг, заехали в парк Монрепо. Там белки сами без корма ко мне прибегали. Даже их можно было погладить.
2: А что за Монрепо такое?
1: Это такой парк рядом с Выборгом, очень красивый.
2: Ух ты, ты была там?
1: Да, мы с классом были. Вот.
2: А еще спасибо сентябрю за ваше возвращение в прямой эфир, Веснушка и Кипитоша. Как же чудесно снова слышать ваши радостные голоса, шутки, узнавать много нового. Вика Ильина.
1: Ребята, вы хорошо разбираетесь в игрушках? Детское радио и общество знаний ищут главного по игрушкам. Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Там разные серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, а дети решают, что им больше всего нравится.
2: Заходите на сайт детского радио, заполняйте форму участника и делитесь своей видеозаявкой. В ней нужно рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, почему именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз. А это возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка» и оценить работы в качестве народного эксперта.
1: Ух ты!
2: Запоминайте,
1: серьезное дело.
2: Конкурс «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте детифм.ру 0+.
1: Ну а сейчас мы приглашаем в игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах. В качестве приза вас ждут билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум», который пройдет на одной из театральных сцен Москвы.
2: Кто готов побороться за приз в игре «Клуб юных детективов»? Звони прямо сейчас. 8495-134-5664.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Итак, детское радио. Детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б» представляют игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
3: К нам в руки попало одно из сказочных дел, раскрытых детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня и Мария Петровна отлично справились с расследованием. Вот только мы не можем понять, как им удалось распознать одну из улик.
2: Ну, опять этот неуклюжий сержант Гуси из участка сказочной полиции пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад. Обожает его, постоянно носит, постоянно проливает. В общем, название улики и имя, самое главное, владельца, мы не можем прочитать.
3: Но, к счастью, здесь оказалось, совершенно случайно мимо пробегала Ангелина. Привет.
4: Привет.
2: Ангелина, а чем ты нам можешь помочь?
4: Ну, я попробую узнать, кто преступник.
2: Да? А опыт у тебя вообще в детективных делах-то есть?
4: Есть.
3: Ну, смотри, тебе нужно понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из сказочных героев она принадлежит. Если ты готова, то мы можем тебе кое-что рассказать.
2: Ну, что осталось?
3: Ну, да, давай, что там осталось-то?
2: Значит, вот что. Это парные предметы обувного назначения с высокими голенищами и заметно стоптанными каблуками. Пока ничего не понятно.
3: Ничего не понятно.
2: Имеют свойство наделять владельца невероятной ловкостью, хитростью и умением договариваться даже с людоедами.
3: Ой.
2: Интересно. Внутри обнаружены следы муки, предположительно с мельницы, которая по документам принадлежит некоему маркизу Карабасу.
3: Ага.
2: Причем здесь Карабас, Барабас, непонятно.
3: Не Карабас, Барабас, а просто Карабас, кипятош. Без Барабас.
2: Также найдены следы шерсти неустановленного животного семейства кошачьих. Все, дальше все размыто.
3: Так, Ангелина, давай, что это за вещь и кто ее хозяин?
4: Это сапоги и это кот в сапогах.
3: А точно же! Молодец! Ты настоящий юный детектив! Поздравляем!
2: Ну, это ты прям спасибо. Просто вот, ну, это ну, потрясающе!
3: Это да! И от производителя лимонадов «План Б» ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов «Хрум». Осторожно, чудо-юдо!
4: Ура!
3: Юху! Спектакль пройдет на театральной сцене в Москве и в Санкт-Петербурге.
2: Подробности на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.
3: А еще сержант Гусь передает тебе привет. Он уже пообещал, что хоть у него и крылья, но он будет пить свой любимый лимонад аккуратнее.
2: Так он всегда так говорит.
3: Ну, хоть на этот раз я надеюсь, что он не прольет вкусный напиток на важные документы.

0: А еще он обещал.
1: Обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум».
0: Еще раз поздравляем и желаем отличного просмотра.
2: Реклама спонсора. Яблоки.

0: Какие такие лайки? Нет у нас никаких тут лайк, никаких. Вот есть у нас именинники сегодня. Да какие? Итак, поздравляем нашего сына Леона Савиных с днем рождения. Ты уже совсем большой. Мечтай, и пусть все мечты сбываются. Мы любим тебя, папа Марк и мама Кристина.
1: Привет, Соня Евграфовой. Поздравляем с именинами. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом. Соня, верим в тебя, любим тебя. Мама, папа, Лёлик и Болик.
0: Поздравляем нашу любимую дочь и сестру Яну Перепелкину с днем рождения. С ее 16-летием. Любим тебя, наша звездочка. Будь счастлива, мама, папа и братья Егор и Степан.
1: Большой привет дочке Еве Федорцовой. Желаем получить сегодня отличные оценки в школе. Весело провести время. Мы тебя очень любим, мама Маша, папа Ярослав.
0: Здрасте, я Вера, и я поздравляю сама себя с именинами. Вот.
1: А мы тебя поздравляем.
0: А мы тебя, да.
1: Верочку еще одну, Ермашову из Петрозаводска от всей души поздравляем с именинами. И пусть ангел-хранитель тоже будет всегда рядом. Мама, папа, сестрички Маша и Зоя.
0: Поздравляем нашу любимую Яночку. Сегодня ей уже 6 лет. Желаем крепкого здоровья, много друзей, чаще улыбаться. А мы, твоя семья, будем делать все для этого и даже чуточку больше. Любим тебя, мама, папа и братик Матвей и Вильсон. Санкт-Петербург.
1: Доброе утро. Едем в школу. Доедаем завтрак под детское радио. Привет любимому сыну Тимофею Япринцеву. Желаю отличного дня. Много пятерок и друзей. Тебя очень люблю, мама Наталья. Под скриптум. По труду сегодня, Тимофей, у тебя должна быть пятерка. Зря, что ли, мы лазили, собирали листья.
0: С утра, что ли, собирали? Ничего себе. Да, няне и папе Вадиму хорошего дня, прекрасного настроения и быть здоровенькими. Люблю, мама Ксюша.
1: Доброе утро, Веснушка Кипитоша. Желаю своему младшенькому сегодня отличной экскурсии. Едут они с классом в Кусково. Удачного, продуктивного дня всем. Мама Аля из Москвы.
0: Привет, Веснушка Кипитоша. Меня зовут Савелий, я из Санкт-Петербурга. И у меня сегодня день рождения! Вау. Я родился у

0: осенью, и за что я ей очень благодарен. А вы самые классные ведущие. Спасибочки.
1: Поздравляю дочку Наташу Голубеву с днем рождения. Вчера ей исполнилось 11 лет. Пусть все мечты исполняются, оценки будут отличные, настроение солнечное, много друзей рядом. Наташенька, ты самая лучшая, я очень тебя люблю, мама Ирина.
0: Доброе утро всем. Передаю привет моим любимым сыночкам Максиму и Артему. Желаем хорошего дня и замечательного настроения. Максим, ждем сегодня одни пятерки. Ваша мама Катя, город Ростов-на-Дону. Какие мамы сегодня принципиальные, ты посмотри-ка.
1: Доброе утро, Марк, снова едет на хоккей. Слушаем вас, желаем хорошего солнечного дня.
0: Всем привет, это снова Яша. Забыл передать привет подруге персональной. Алиса Пархоменко, привет тебе.
1: Едем в школу! Всем хорошего дня, отличного настроения, успехов в учебе. Намаз и мама Лена.
0: Передаю привет сыновьям Арису, Максиму и лапочке дочки Еве, мама Наташи из Голицына. Поздравляем нашего любимого сына с днем рождения. Савелий, мы тебя очень любим. Привет дочке Катюше Холоденко. Желаем хорошего учебного дня, мама и папа.
1: Вот тут срочное сообщение. Соня и Сёма, срочно помиритесь. Прям сейчас, сказала мама Ира.
0: Ну и Юра Дроздов передает привет всем из школы РИД Санкт-Петербург. Хорошего дня и нам приятного сегодня путешествия на дачу.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 2 октября с 18.30 до 19.00, 4 октября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
4: «Да, решил выступать!»
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке,

0: кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
1: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Реклама.
5: Театральный этикет, правило номер 7. Мобильный телефон в театре – лишняя помеха. Выключите его на входе, и звонки не помешают ни вам, ни соседям. А путь в темном зале вам всегда осветит капельдинер.
6: Я заметила, что в театре Терезы Дуровой никто не отвлекается на телефон во время спектакля.
7: Конечно, потому что спектакли интересны. Скоро всем классом на приключения Тима или проданный смех идем. Телефоны дома оставим.
8: 3 и 4 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
10: Но, папа, это же детское радио.
11: Детское радио. Вместе веселее.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Это самое лучшее утро, самое бодрое утро, самое улыбательное утро с Веснушкой и Кипитошей. У нас только прекрасные новости, у нас только позитивные песни, у нас классное общение. Ласковое и нежное.
2: Это да.
1: А еще у нас самое-самое-пресамое, эмпатичное. Это говорится, дежурная по зарядке. Даже если вы, будете вот делать что-то, она скажет, наверное, что-то заболело у вас. Может, ножка болит, ручка болит, я не знаю. Но вы уж постарайтесь, ребята. Она смотрит за каждым. Давайте, давайте, присоединяйтесь.
3: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Присоединяйтесь к нам. Начинаем движение с ходьбы на месте. Шагаем, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагаем. А теперь встали на носки и пошли по комнате на носочках. Перекатываемся на пятки, идем на пятках. Встаем снова на носки, идем на носках. И снова на пятках. Идем на носках. И на пяточках. Отлично! Остановились. Поставили ноги на ширину плеч. Подняли руки. Сомкнули пальцы рук над головой. И повернули ладошками вверх. Встали на носки. И потянули за руками. Тянемся, тянемся, тянемся. Встали ровно. Опустили руки. И повторим это упражнение еще 3 раза. Руки вверх, сомкнули пальцы рук и повернули ладошками вверх. Встали на носки, хорошо, с усилием тянемся вверх. И опустили руки, встали ровно. И снова поднимаемся на носки. Руки вверх, тянемся за руками. Хорошо тянемся. И встали ровно, опустили руки.

еще раз. Поднялись на носки, руки вверх, с усилием потянулись за руками. Тянемся, тянемся, тянемся. Молодцы! Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворачиваемся вправо, руки разводим в стороны. Встаем ровно и руки на поясе. Поворачиваемся влево, руки в стороны. Встали ровно, руки на поясе. Раз, поворот вправо, руки в стороны. И два, встали ровно, руки на поясе. Три, поворот влево, руки в стороны. Четыре, встали ровно, руки на поясе. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вправо руки в стороны, встали ровно. Влево, ровно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В завершении зарядки легкий бег. Тело расслаблено, руки вдоль тела, ноги не напрягаем. Бежим легко, лишь слегка отрывая ступни от пола. Бежим! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки вверх, вдохнули носом, выдохнули ртом. Еще раз. Руки вверх вдохнули и опустили, выдохнули. На этом все. Мы ждем вас каждое утро. Не пропускайте зарядку на детском радио. Хорошего вам дня!

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Как же я обожаю эту песню. Это просто невозможно.
2: Ты тоже поклонник творчества этого мышонка?
1: Да.
2: Который пел тихо-тихо.
1: Ага, так тихо, что не слышно было, как поет даже Бурый Миха.
2: Угу. Ну, раз уж поет, он ревет. А вот мышонок поет, заслушаешься. Ну что, мы продолжаем наше утреннее шоу и продолжаем и приглашаем. Приглашаем вас к нам в гости на экскурсию. Вот сюда, прям в студию детского радио. Приходите.
1: В новенькую студию, заметьте. Вот мы сегодня благодарили сентябрь, и ребята вспомнили, и мы еще раз порадовались, что именно с нового сезона, с сентября, мы находимся в новом месте.
2: Уютненько у нас здесь, красиво. Вы приедете, посмотрите в окошке и скажете: «Ой, вида лучше я в своей жизни вообще не наблюдал никогда». А если уж будет мутан, вообще красота. Ладно, вы познакомились с интересными экспонатами музея детского радио, а там есть, поверьте, что посмотреть. Узнаете, как радио появилось, зайдете в студию детского радио, а вам на всю страну передадут приветы и обязательно откроете сундучок с секретом.
1: А еще у нас можно отметить день рождения. Да, можно организовать такую праздничную программу.
2: Именинника и его друзей ждут поздравления, веселые игры в компании ведущего, море отличного настроения, множество ярких фото на память и эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну.
1: Все подробности на сайте detifm.ru.
2: Ну а дальше мы будем жечь глаголом. Да, так называется наша игра «Глаголом жги». Нам нужны два участника, которые разбираются в глаголах. Сообразительные такие, нам нужны такие, ух. Давайте звоните, чтобы поиграть, получить подарочек. 8495-134-5664.
0: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит.

0: фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Глаголом «рви». Глаголом «бей». Глаголом «пой». Нет, нет, не то. А, вот. Глаголом «жги».
2: Глаголом «ешь». Вот, мне кажется, еще оригинально.
3: Глаголом «пей».
2: Глаголом «пой». Но на самом деле мы будем глаголом «жечь», действительно. Нам понадобятся в этой игре именно глаголы, и надеемся, что Миша из Москвы в них разбирается. Миш, привет.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуй, здравствуй, друг прекрасный. Сегодня с тобой играет Диана. Диан, доброе утречко.
5: Доброе утро.
2: Ты откуда дозвонилась?
5: Из Санкт-Петербурга.
2: Такая соненькая прям еще. Ты куда-то едешь или еще в кроватке лежишь?
5: Я еду в школу.
2: Ну, чувствуется, что ты проснулась минут 10 назад. А может быть, еще и не проснулась. Ладно, Миш, ты дозвонился первым? Выбирай, в чьей команде будешь играть. В Веснушкиной или в Кипятошиной?
4: Кипятошиной.
2: Кипятошиной, отлично. Значит, у вас команда мальчиков, вы начинаете первыми, а мы с Дианой команда девочек. Соответственно, мы вторые. Рассказываем правила. А мы уже загадали, каждый по тайному слову, это какой-то предмет или живое существо, или, может быть, это природное явление, сказочный герой. И каждый капитан объясняет это слово своему игроку, объясняет его только глаголами. Так, Миш, что такое глагол? Говори. На какой вопрос отвечает эта часть речи?
4: Это часть речи.
2: Ага, отвечает на вопрос...
6: Мама подскажет, что делает, что
2: сделает. О, мама, молодец. Как вчера только из школы вышла, мама. Ты смотри.
3: Ну, да, правильно.
2: Так, Дианочка, а ты можешь привести примеры глаголов сама?
5: Дышать, смотреть, дышать, видеть.
7: Отлично.
2: Дышать, да. Смотреть, дышать, дышать. Ну что, участники наши в отличной форме, молодцы. Итак, мы начинаем прямо сейчас. В игру вступают Миша и Кипятоша.
3: Итак, первый глагол. Шипит. Что это может быть?
4: Змея!
2: Первым делом, конечно. Да, змея может
3: но
2: шипеть.
3: Но это не змея. Ага, думай так, еще. Так. Шипит, шкварчит. Давай.
4: Масло на сковородке.
2: Так, уже теплее, вот уже ближе. Теплее. Шипит, шкварчит.
3: Шипит, шкварчит, жарится.
4: Яичница.
2: Да! Молодец, Миша. С трех глаголов осилил яичницу.
3: Самый популярный завтрак на свете.
2: Так, Диана, ну что, теперь мы с тобой в игре. Поехали. Первый глагол «булькает».
5: Суп.
2: Так, близко, близко, близко, молодец. Булькает, клокочет. Вот так вот.
5: Чай.
2: Чай, ну, холодновато теперь.
3: Кипяток, в смысле?
2: Ладно, давай третий глагол, я думаю, ты отгадаешь. Булькает, клокочет, варится.
5: Каша?
3: Да! Конечно!
2: Ну ты смотри, у нас сегодня какие игроки. Пожали друг другу руки, молодцы. Отгадали с трех глаголов оба. И мы вам вручаем наши фирменные ланчбоксы детского радио.
4: Ура! Спасибо!
2: Смотри, у нас сегодня глаголом ешь получилось. Я же сказала, прям вот такая вот у нас игра. Спасибо большое, Миша, Диана, вам доброй дороги до школы. Пусть сегодня у вас будут отличные отметки, а у нас впереди еще одна игра семейная. Давай, рассказывай, кто нам сейчас понадобится.
3: Нам нужен взрослый.
2: Как капитан команды.
3: Да, мама, папа, бабушка, дедушка. Но в помощнике может быть и ребенок.
2: Может быть, и желательно, конечно. Это самые лучшие помощники на свете. А игра наша называется «Шиворот на

0: выворот, там мы будем что-то переворачивать. Поэтому, дорогие взрослые, ну наберитесь смелости и наберите наш номер 8495-134-5664.
1: Глаголом «Жги» на детском.

0: на выворот.
1: Шиворот на выворот.
2: Мы тут выворачиваем шиворот на выворот все, что нам попадется.
3: Да, случается с нами такое. Сегодня с нами играет Ольга. Доброе утречко. Ольга, кто вас поддерживает изо всех сил?
4: Я.
3: Ты?
4: Да.
3: Да ты что? Как тебя зовут?
4: Полина, я уже второй раз дозвонила.
3: Да ты, вот это
0: отлично.
3: Да! Слушай, ну, повезло. Значит, слушайте правила игры, Ольга. Сейчас Кипитоша что-то перевернет. Это будут, может быть...
2: Ну, вот сегодня возьмем мы название сказок детских.
3: Сказок детских.
2: Да, детских книжек.
3: Ну, то есть все будет наоборот, то, что он будет произносить. А вам нужно перевернуть наоборот, шиворот на выворот. Давайте потренируемся.
2: Ну, например, сказка называется «Мышка в босоножках». Как на самом...
4: Мышка. Мышка на русской.
2: Не-не-не. Соберись, соберись.
3: Противоположный по смыслу.
2: Не спеши, не спеши.
3: Так, там я слышу, что-то такое вот промелькнуло.
4: Кот в сапогах?
3: Ну, конечно, это кот в сапогах, однозначно. И никто другой. Понятны правила?
4: Да.
3: Да, сказали они хором, но надеемся, что у вас все получится. Давайте первое что-нибудь интересненькое.
2: Оловянный замочек. Называется эта сказка.
3: Ну что противоположное замочку есть?
2: Переворачивай.
4: Золотой ключик.
3: Ну конечно, это он, золотой ключик. Абсолютно верно. Так, молодцы, начало хорошее. Давайте дальше.
2: Ползучий самолет.
4: Ковер-самолет.
2: Да не спеши ты, ты подумай сначала. Не может быть в ответе самолет, если уже дано самолет.
4: Ну.
2: Это так. Я сказал самолет.
3: Значит, если у него ползучий, в оригинале он совсем в другой плоскости передвигается.

0: も釣ったりして
1: 。
0: あとサマレット、あとサマレット
1: 。так, так, так, так, так, так, так.
0: Сейчас по земле ходит.
2: Ну, давайте, давайте. Ползучий самолет. Что это может быть? Это сказка такая.
1: Да, мультик есть известный очень.
2: Ну?
1: Если бы сбылась и моя мечта.
0: А, как его? Летающий корабль.
1: Летучий корабль, да. Ну, давай, Кипятош, последний.
2: Но это сейчас будет еще сложнее. Внимательно.
1: Пугает, пугает.
2: Иванушка в деревне обыденности.
1: Мама дорогая, да ты что?
2: Вот и думайте. Но это очень известная книжка на весь мир. Переведена на многие языки.
1: Я так понимаю, что там не мальчик, а девочка, да?
2: Естественно.
1: Так, Иванушка в деревне обыденности. Если, значит, тут обыденность, то в нашем случае это, наверное, что-то необычное, да? То есть чудеса, может быть?
2: Конечно.
1: Так.
0: Вот Алиса в стране чудес.
1: Ну, да! Конечно, о! Это она. Молодцы, девочки.
2: Ой, мамочка.
1: Сработали. Очень слаженно. И мы вручаем вам наш уютный, ласковый, нежный плед детского радио. Для семейных вечеров. Да, радость-то какая!
0: Спасибо большое!
1: Спасибо вам за игру. Мы рады, что вы счастливы. Пусть день у вас сегодня вот так же в радости весь пройдет. Ну, а мы продолжаем, и впереди, как всегда, нас ждет много всего интересного, так что ни в коем случае, наши дорогие слушатели, не переключайтесь.
3: Утро с Веснушкой и Кипятошей.

0: слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Parlez vous français? Вы говорите по-французски?
2: Oui, monsieur le chaboté. Да, господин кот.
3: Совсем немного, к сожалению.
1: Ничего страшного. Écoutez, месье.
4: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
0: Мы думали.
5: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний. Он и получил подарочек.
0: И что? Больше подарков не будет?
5: Будут. Призы новые, новые загадки.
0: Правда, что ли?
5: Да, ведь это говорю вам я. Сундучок с секретом.
0: Понял, класс. Игра «Сундучок с секретом».
5: Новые призы и новые загадки.
0: Каждый день
5: на детском радио. Сыграй со мной.
4: 0+. Реклама.
6: Привет, вы кто?
7: Мы мини-лента.
6: О, вы что, вернулись?

0: 1-800-332-04-86-05.
1: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Yeah! Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляет конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
2: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь.

0: Ходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Реклама.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: Собака может рисовать не хуже человека.
10: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
10: По выходным на детском радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Лучами солнца самый теплый привет от Веснушки. Ну и, конечно же, от моего горячего друга.
2: Это я, чайник Кипидоша. А еще с нами ведущая новостей Юлианна Бондаренко.
1: Юля, чем порадуешь?
3: Доброе утро! В этом выпуске речь пойдет о редких животных. Расскажу о дне тигра, о долгожданных котятах и о возвращении орленка Росси.
2: Орленок Росси. Какое милое имя. И куда же вернулся птенчик?
3: Малыш вернулся в родные края.
4: Московское время 9 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
4: В студии Юлиана Бондаренко. В Ульяновской области в дикую природу выпустили солнечного орленка Росю. Он родился в национальном парке Сенгилеевские горы. В июле на него напал ястреб, и малыш выпал из гнезда с высоты 9-этажного дома. К счастью, он остался жив, но повредил крыло. Его отправили на лечение к зоопарк. Врачи выходили Росю, а когда он окреп, выпустили в родные места. Ученые будут следить за его полетами с помощью датчика. Ведь солнечные орлы – редкие птицы, они занесены в Красную книгу. Так что выздоровление Роси и возвращение домой – важное событие для природы. Другое важное событие произошло в Греции. Здесь, в зоопарке близ Афин, родились три детеныша суматранского тигра. Это один из самых редких видов тигров на планете. В дикой природе их осталось совсем мало, около 400. Живут они только на острове Суматра в Индонезии. Здесь вырубают леса, в которых живут тигры. Они исчезают, потому что им негде жить. Так что тигрятам в зоопарке очень рады. Уже решено, что их назовут в честь героев знаменитой древнегреческой поэмы «Одиссея». Ну а в нашей стране есть амурские тигры. Например, в московском зоопарке живет тигр Степан, а в ленинградском – тигрица Агафья. Амурские тигры тоже очень редкие хищники. В их честь во Владивостоке даже устраивают большой праздник – День тигра. Он как раз состоялся в минувшее воскресенье. Был концерт

0: Курсы и тигриное шествие. Это когда взрослые и дети, переодетые в тигров, гуляли по улицам города. А еще в честь Дня тигра все телебашни нашей страны сияют особой подсветкой. Она как тигриная шкура в полосках оранжевого и черного цветов. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: Во Владивостоке, где недавно в честь амурских тигров устроили большой праздник, День тигра, сегодня плюс 20 градусов, ясно. Детское радио там слушает на частоте 91.3 FM.
2: На острове Суматра в Индонезии, где обитают редчайшие суматранские тигры, сегодня плюс 34, ясно.
1: В Москве сегодня плюс 16 градусов, малооблачно.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Добро пожаловать, заходите к нам в гости. У нас впереди еще очень много интересного.
2: Да, и прямо сейчас мы познакомимся с наступившим днем.
3: Наш календарь.
1: Сегодня 30 сентября, последний день этого первого осеннего месяца, и сегодня грандиозные, как их называли еще, вселенские женские именины. Вера, Надежда, Любовь и София.
2: Да, сегодня они главные именинницы, поздравляем от всей души. Также из девочек сегодня.

0: Сегодня отмечают именины и Александра, и Иоанна, то есть Жанна, а еще Иринушка. Ну и мальчики тоже сегодня у нас есть, которых мы поздравляем. И это у нас Илья, Павел, Серафим, Феодосий и Никодим. Вот.
1: Как правило, праздник веры, надежды и любови выдается ясным и теплым.
0: Кстати, деньком. В Москве у нас как раз сегодня такая погода. Вот. Ясная, ну и не сказала бы, что очень теплая, но ясная до невозможности.
1: Это же классно.
0: Угу. А Всемирный день школьного молока отмечается сегодня.
1: Вот прям именно школьного?
0: Именно школьного.
1: А чем школьное отличается?
0: Оно самое вкусное в школе. Молоко.
1: Серьезно?
0: Угу.
1: Не знаю, никогда не пробовал. Я и в школе-то не учился.
0: Действительно. Ну ничего, я тебе из школы принесу как-нибудь молока.
1: Принеси,
0: попробуешь.
1: Я попробую.
0: Обязательно.
1: В чем разница?
0: Если все не расхватают. Но если сегодня большие женские именины, то сегодня очень вовремя отмечается День женского здоровья и фитнеса. А? Вот так. Как нам сегодня сказали, День интернета в России сегодня отмечается.
1: Ой, ну куда же мы теперь в современном мире-то без интернета?
0: Международный день перевода отмечается сегодня.
1: Перевода кого? Бабушки через дорогу?
0: Ну, может быть, перевода кого-нибудь через Альпы. А там был переход.
1: Да.
0: Да нет, Международный день переводчика. Ну, того человека, который переводит нам с одного языка на другой.
1: А, слушайте, это очень-очень важная профессия. Ведь мы бы многие книжки не смогли бы с вами, ребята, прочитать, если бы их кто-то не перевел. Вот мы сегодня вспоминали эту грандиозную историю про Алису в «Стране чудес». Представьте, если бы ее так никто и не перевел бы с английского.
0: Да.
1: Ха! Так и мы бы и не знали этой «Страны чудес».
0: Мало того, надо перевести еще со смыслом, близким к оригиналу. Ну, то есть у каждого народа, например, свое чувство юмора, да?
1: Ой,
0: ты не просто слово в слово переводишь, а так, чтобы еще подчеркнуть национальный колорит.
1: Вот, так это сложнее в 10 раз.
0: Слушай, да давай сегодня тогда рассмотрим переводы детских книг, ведь их немало у нас. И мы все очень любим.
1: Давай.
0: Ну, ладно, ребята, давайте сегодня читаем детские книги в переводах.

0: Рики Петрошин.
1: Ну, значит, сегодня у нас 30 сентября, и мы сегодня отмечаем Международный день перевода. И поздравляем всех переводчиков, людей, которые дарят нам художественную и другую литературу. Переводы — это не только художественная литература, это научные книги всякие,
2: ну,
1: разные.
2: Да, но нас интересует художественное.
1: Художественное. То есть вот даже и фильмы мы тоже не берем, да? Только книжки детские.
2: Ну, пока только книжки, да. Mm-hmm. Хотя и фильмы тоже, конечно, спасибо переводчикам. Но это немножко другая уже работа.
1: В общем, если бы не они, не прочитать бы нам никогда вот эти книжки и не посмотреть со стороны народа, который ее писал, автора, который ее писал. Ну, то есть, если дословно переводить, стол-то будет стол, стул-то будет стул, а может быть, автор вообще закладывал совсем другое в эти слова. Вот тут надо уметь нащупать, знать культуру народа, книгу которого ты переводишь.
2: Вот Александр Волков, он же сначала переводил эту книжку «Волшебник страны Оз». Угу. А потом в процессе перевода что-то прям так вдохновился, что написал еще и свою версию, да еще и продолжение, понимаешь, да? Вообще переводчикам громадное спасибо. Скольких книжек мы, скольких бы авторов бы не знали, если бы их не было. А, с другой стороны, и наши ведь авторы тоже никогда бы не стали известны где-нибудь там за границей. Пушкина бы никто не узнал во всем мире, если бы не переводчики.
1: Да. Ну, давай что-нибудь все-таки мы детское рассмотрим, да?
2: Ну, давай.
1: Давай.
2: Вот вам загадочка. Значит, есть один очень знаменитый английский стишок. Ну, стихотворение. Оно коротенькое, но очень веселое. Его переводили многие. Например, Корней Чуковский,
1: так,
2: и Самуил Маршак. Угу. Два знаменитых переводчика. Они много чего переводили, кстати говоря. Вот вам вопросик. О каком необычном человеке с отменным аппетитом рассказывается в этом английском народном стихотворении, который переводили на русский язык и Чуковский, и Маршак. И получилось, я вам скажу, два разных стихотворения.
1: Да, прямо сейчас в трансляции вы можете видеть подсказку вот этого человека. Здоровенного такого, с отменным таким аппетитом.
2: Да, ну, можете посмотреть.
1: Да, и на сайте dtfm.ru нажмите на кнопочку «Видео из студии», вы его увидите. А, звоните 8495-134-5664. Ну и, конечно же, пишите. +7 916 968 0968.

0: Ольгой и Кипитошей.
1: Сегодня отмечаем Международный день перевода. Хотя, конечно, сейчас существует уже искусственный интеллект, но, мне кажется, он не может передать весь колорит переводимого произведения. Весь юмор автора не может передать. Или может, Петош? Вот как
2: но
1: ты думаешь?
2: Но пока еще нет.
1: Пока еще нет.
2: Он еще пока маленький.
1: Когда?
2: Но он учится.
1: Учится, да. О, страшно представить, что будет, когда он совсем научится. Но когда-то вообще не было ни интернета, как вы понимаете, да, ни, и тем более уж какого-то искусственного интеллекта. Люди учились сами, переводили сами, изучали язык сами,
2: да.
1: Вот, с усами. Соответственно, это было, мне кажется, делать сложно, но они смогли. Вот, и сделали классные переводы, в том числе вот детских стихотворений, английская народная поэзия. А особенно преуспели Корней Чуковский и Самуил Яковлевич Маршак в этом. Они перевели одно и то же стихотворение из фольклора народного и английского про человека, который очень любил поесть. Даже очень-очень любил поесть. Так, ну смотрим, что наши ребята здесь отвечают. Вот, Саша Гаврилов, молодец. Оля тоже умница. Дерри из Реутова. Вадим из Уфы. Ника. И смотри-ка.
2: Хорошо.
1: Так, есть ли у нас дозвонившийся? Ку-ку. Ну ладно. Главное, что все, кто нам написал, молодцы. Они ответили совершенно правильно. И мы хотим сказать, что это стихотворение называется... Робин Бобин Барабек.
2: Барабек — это у Чуковского называется.
1: Да?
2: Да.
1: Ладно, у меня вот тут такое стихотворение в переводе Корнея Чуковского. Ну-ка. Робин Бобин Барабек скушал 40 человек. И корову, и быка, и кривого мясника, и телегу, и дугу, и метлу, и кочергу. Скушал церковь, скушал дом и кузницу с кузнецом. А потом и говорит... У меня это... живот болит. Ой.
2: Смешно.
1: Смешно.
2: А теперь, ребят, внимание, послушайте, как то же самое английское стихотворение перевел Самуил Яковлевич Маршак. Как все изменилось. Робин Бобин кое-как подкрепился натощак. Съел теленка утром рано, двух овечек и барана, съел корову целиком и прилавок с мясником, сотню жаворонков в тесте и коня с телегой вместе, пять церквей и колоколен, да еще и недоволен.
1: Слушай, ну твой обжор, он гораздо обжористее, чем мой Робин Бобин Барабек.
2: Вот, пожалуйста, два разных переводчика перевели совершенно по-разному. Как будто это два независимых друг от друга стихотворения.
1: Угу. Ну что ж, еще больше интересных переводов детских книжек у нас с вами впереди. Не пропустите.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Устроено детское радио.
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
5: На каникулы лечу.
4: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
0: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
9: Ну, есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
11: KGM представляет.
12: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
13: Ура! Новая машина!
14: А чем он так хорош?
12: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
14: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
12: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
11: Rexton и Torres. Надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь.

разберитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru. Детское радио. Реклама.

0: отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Все ленивцы – левши.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем привет, доброе утречко. Здесь мы, Веснушка и Кипитоша, отмечаем день переводов, день переводчика. Но это те замечательные люди, которые как бы остаются в тени, или, как еще говорят, за кадром, но на самом деле делают огромное, большое, прекрасное дело. Переводят книжки, в том числе и детские, конечно, с одного языка на другой. Вот мы сегодня вам привели в пример два разных перевода одного английского стихотворения. «Робин Бобин» в переводе Маршака и Чуковского. Вы заметили, как сильно отличаются эти два перевода друг от друга?
2: Да, тут «Робин Бобин» – «Барабек» у Чуковского, а там никакой он не «Барабек». Вот. В общем, и количество съеденного несколько разнится.
1: Да вообще просто. Каждый переводчик что-то, иногда даже слишком много, добавляет от себя. Вот этой фразы «да еще и недоволен» нет вообще в оригинале. Этот Маршак просто придумал сам от себя.
2: А у Чуковского, у него живот болит.
1: Да?
2: Церковь съела, живот болит, понимаешь ли. Вот. Ну, много стихотворений они, конечно, перевели, и Чуковский, и Маршак, надо сказать. Но и они и своих стихотворений написали немало.
1: Не, ну это понятно, это само собой.
2: Так, ну что, куда ринемся дальше? Какие переводческие глубины?
1: Ну, я сейчас загадаю еще одну литературную загадочку. Эта книга, эта сказка была переведена в свое время на очень многие языки мира. Это популярная сказка. И вот по версии одного из переводчиков, который переводил эту сказку на русский язык, она называется так: «Соня в царстве дива».
2: О, так, «Соня в царстве дива».
1: На первый взгляд, неизвестное название, да?
2: Ну, так все вот, равно, что-то я зацепилась уже за что-то.
1: Но если бы вот меня спросили, а ты читал книжку «Соня в царстве дива», я бы сразу сказал «нет». А что это за книга такая? Хотя на самом деле эта книжка многим из вас очень хорошо знакома. Только в другом переводе.
2: Да, в видеотрансляции вы видите подсказочку сейчас. «Соня в царстве дива». Давайте загляните туда на сайте детифм.ру.
1: Под каким более привычным для нас названием мы с вами знаем эту книжку?
2: Ну и, собственно говоря, это название

0: имелый автор в оригинале.
1: Да.
0: 8495-134-5664 наш телефончик. Звоните.
1: Вы пишите литературоведы. +7 916 968 0968.

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Эта книжка, вот которую я загадал, она переведена, как утверждают, на 125 различных языков мира.
2: Сегодня мы отмечаем День перевода, День переводчика. Но в основном мы, конечно, сегодня рассматриваем книги, переведенные, естественно, на русский язык.
1: Ну да, конечно.
2: Потому что китайский-то мы и не поймем никогда. У них там свои переводчики. У нас свои. Вот. Кипитоша рассказал про какую-то книгу «Соня в царстве дива».
1: Это одна из версий. Угу. Как одна ее перевел один анонимный автор еще в 1879 году.
2: Значит, книга-то это старая очень, да, получается?
1: Но не современная.
2: Не современная. Так, ну что, тут разные версии. У Саши Гаврилова это «Принцесса на горошине». Значит, «Волшебник изумрудного города». Ну, а вот некоторые у нас ответили одинаково. Это Саша Гаврилов, Владислав, Оля из Москвы. Миша дозвонился. Миш, привет.
3: Привет.
2: Привет. Так, «Соня в царстве дива». Кто бы это мог быть в оригинале, как ты думаешь?
3: «Алиса в стране чудес».
2: «Алиса в стране чудес». А кто же написал эту замечательную книгу?
3: Льюис Кэрролл.
2: Да!
1: Отлично! Молодец! Вот представь себе, что может сделать с переводом какой-нибудь вот человек. Вот казалось бы, откуда он взял Соню, если в оригинале Алиса?
2: Ну вот этот он так видит. И, между прочим, когда у нас прочитали эту книгу в 1800 каком-то, ты говоришь, там, 79-м году, читатели вообще не поняли вымышленные приключения странных персонажей и сказали, что эта книга вообще какой-то нескладный сон, никуда не годное измышление.
1: Ну потому что слишком далеко все там было от оригинала. Например, вместо безумного

0: по шляпника там фигурирует Илюшка Лжец.
1: Ну, здрасте, приехали. И чем он занимался, этот Илюшка Лжец?
0: Ну, то же самое, чаепитие. Вот это. Правда, чаепитие безумное, как нам известно, да, по наиболее распространенному переводу Нины Демуровой. Вот в той книжке «Соня в царстве дива» нет никакого безумного чаепития. Есть шальная беседа.
1: Слышите, как... Ну, в общем, это, можно сказать, синонимы. Бельзумный, шальной. Ну, как-то так, где-то рядышком.
0: Не знаю, не знаю. Есть один перевод «Алиса в стране чудес», который сделал знаменитый писатель Владимир Набоков. Ну, наверное, слыхали.
1: Слышали, да. Но он для взрослых писал.
0: У него Алиса стала Аней.
1: А, ну это хотя бы на одну букву начинается.
0: Да, книжка называется «Аня в стране чудес». Чеширский кот, там не чеширский у него почему-то, а масленичный кот.
1: Очень интересные переводы.
0: А? О, что творится.
1: Слушай, а ты какой-нибудь язык иностранный знаешь, Миш?
2: Не очень.
1: Не очень.
2: Я английский и китайский еще.
1: И китайский? А говоришь, не очень. Ну вот в китайском мы не очень точно, Скипетоша. Английский хоть как-то, китайский нет. Ну, кто знает, может быть, когда-нибудь заговоришь на китайском, как китаец, кто тебя знает. Спасибо тебе большое за звонок, но я вот сейчас вспомнила, знаешь, какого автора, который писал и очень много своих прекрасных стихов, это Борис Захадер.
0: А Борис Захадер, кстати, да. И «Алису в стране чудес» тоже переводил.
1: Да. Знаешь, как он говорил? «Приятное дело озорничать, не остановишься, стоит начать». Вот, он любил вообще такие стихи писать, чтобы озорные были, чтобы такие с огоньком... Вот, писал стихи о ребячей жизни, написанные с юмором и легкостью. Детям они очень нравились, издателям они тоже очень нравились. А вообще, главное увлечение всей жизни писателя, ну, это не детская литература была, это Гёте. Такой немецкий поэт, герой, вот. Он буквально заболел поэзией Гёте, много перевел. Но есть все-таки один персонаж, есть все-таки одна книга, которую любим мы. Ну, правда, вот когда он взялся за перевод истории этой, английской тоже, Корней Чуковский ему сказал, это же не перспективно. Что это такое-то?
0: Почему?
1: Ну, слишком как-то вообще несерьезно после Гёте. Вот это вот.
0: Ну, подожди, это детская?
1: Это детская, да. Но и взрослые тоже любят, конечно же. Очень много мудрых мыслей в этой книге. Вот, например, что же ты сделал? Ничего, это самое лучшее.
0: Это похоже на «Алису в стране чудес».
1: Ну, тоже немножечко, знаешь, по-своему перевел Борис Захадер. «Засада – это что-то вроде сюрприза. Кажется, дождь собирается». Несчастные случаи – очень странные штуки. Они обычно случаются совершенно случайно.
0: Какая интересная мысль.
1: Если ты уже наполовину вылез, жаль останавливаться на полпути.
0: Кажется, я уже догадываюсь.
1: Кажется, дождь начинается, да? Ребят, догадались? Что это? Кто это? С чем-то едят? Скажите, пожалуйста, кто этот герой и его друзья? В видеотрансляции подсказка, картинка на сайте dtfm.ru. Ну-ка, звоните, давайте, 8495-134-5664.
0: И пишите ваши ответы +7 916 968 0968.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Мы сегодня отмечаем день переводов, день переводчиков. А вот тут вы попробуйте взять книгу какую-нибудь на английском языке и ее потихонечку перевести. И сравнить потом с переводом какого-нибудь профессионального переводчика. Вы увидите, что там такая будет разница. То есть мы переводим дословно. А профессиональные переводчики, они же поэты, например, писатели, они вот своей изюминкой. То есть они знают, и чувство юмора у них прекрасное. Вот. А Борис Захадер писал из собственной стихи, переводил серьезных авторов, Гёте, например. Ну и вот и подарил нам историю о нем и его друзьях. Даже самые маленькие наши знают. Вика из Вологды написал. Ну, конечно же, это... А Егор нам дозвонился. Егор, привет.
2: Здравствуйте.
1: Так, что же это такой за герой, которого...
2: Винни-Пух.
1: Винни-Пух и его друзья.
3: Ну, конечно же.
1: Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик. Ты согласен, Егор, с этим утверждением?
2: Да.
1: Действительно.
3: И, между прочим, Борис Захадер сам придумал вот все эти пыхтелки.
1: Сопелки?
3: И сопелки.
1: Да?
3: Прямо просто взял и добавил их туда. Потому что в оригинале их нет.
1: Кричалки еще там были.
3: А как?
1: То есть у Алана Александра Милова не было пыхтелок?
3: Нет.
1: Ничего себе. Представляешь, вот, Егор, какой бы был скучноватый Винни-Пух без пыхтелок, сопелок и кряхтелок?
2: Очень скучный.
3: Так что это уже наш русский.
1: Между прочим, да, он признан, по-моему, если я не ошибаюсь, этот мультфильм лучшим из всех мультфильмов о Винни-Пухе. По крайней мере, нами.
3: А кто-то сомневается?
1: Да, он хороший.
2: Я не сомневаюсь.
1: Да. Егор, спасибо тебе большое за звонок. Ну что, чем бы нам завершить сегодняшний рассказ о переводах, переводчиках?
3: Предлагаю Карлсона.
1: О, вот это да. Так... Я так понимаю, что Карлсон тоже не один переводчик осилил.
3: Конечно, нет. Но самые известные два перевода. Одна переводчица, ее зовут Лилиана Лунгина.
1: Ага.
3: И наверняка, если вы читали, то, скорее всего, в ее переводе он как бы считается более распространенным. Но вторая переводчица тоже довольно известна. Людмила Брауде.
1: А я знаю, что Лилиана Лунгина встречалась даже с Астрид Лингрен.
3: Да, повезло.
1: Автором Карлсона. Может быть, и Людмила Брауде тоже, кстати говоря.
3: Вот это я не знаю. Ага. Дело в том, что, ну, например, как мы знаем, по самой распространенной версии, называл Карлсон Фрекенбок.
1: Как он ее называл?
3: Как?
1: Домомучительница.
3: Вот.
1: Ну да,
3: Домомучительница.
1: Она и была такой, собственно.
3: Но нет, это в версии Лилианы Лунгиной.
1: Ага.
3: Да, например, у Людмилы Брауде Карлсон называет Фрекенбок домокозлючка.
1: Как? Домокозлючка?
3: Приставучая, злая и жадная.
1: Ого, домокозлючка.
3: Вот вам уже разница. Вот смотрите, например, маленький кусочек я возьму, прочитаю.

как Карлсон решил укротить Фрекенбок. «Я начну с того, что стану ее ретировать», — сказал Карлсон. «Ты имеешь в виду третировать?» — спросил малыш. «Если бы я имел в виду третировать, я бы так сказал», —

0: «Хочешь сказать «изводить»?» – переспросил малыш. «Если бы я хотел сказать «изводить», я бы так и сказал. Но не «изводить», как мог бы ты догадаться по самому слову, значит делать то же самое, но только гораздо...»
1: «Как?»
0: «А попробуйте завершить сами эту фразу».
1: «Ты не будешь предлагать варианты».
0: «Ну, давайте предложим».
1: «Ну, давай». «Гораздо...»
0: «Гораздо страшнее».
1: Ага.
0: «Гораздо смешнее».
1: Угу.
0: «Или гораздо больнее».
1: «Не изводить гораздо больнее, чем изводить».
0: Как же все-таки закончила эту фразу Лилиана Лунгина?
1: Ну, давайте, ребят, прямо сейчас звоните 84-95-134-5664 и, конечно же, пишите нам, наши дорогие, 8-916-968-0968.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Да, сегодня мы отмечаем день переводов, день переводчиков. И Карлсона мы тут нашли в двух переводах. Да, на самом деле я почитала, что Людмила Брауда тоже познакомилась с ней лично в Санкт-Петербурге. Вот, много года она переписывалась с Астрид Лингреном, а потом они встретились. А Лилиана Лунгина в Москве встретилась. Вот. Каждая из переводчиц, из авторов видела эту книгу по-разному. В том числе, вот, например, Фрекенбок. У одной она была домомучительница, а у другой...
2: Домокозлючка. Я одну Карлсон ретировал, а другую не заводил.
1: Так, значит, не заводить — это дело...

0: делать то же самое, что изводить, но только гораздо какие.
1: Какие?
0: Да. А, страшнее, смешнее или больнее. Так, ну вот наши ребята, посмотри, почти все единогласны. Нам дозвонилась Эмилия из Красноярска. Привет.
2: Привет.
0: Привет. Читала ли ты книжку про Карлсона?
2: Да.
0: А какая там была у тебя домомучительница? Ой, Фрекенбок, домомучительница или домокозлючка?
2: Домокозлючка.
0: Домокозлючка. Значит, это был перевод Людмилы Брауды, правильно?
1: Да.
0: Ну, как же ты ответишь на Кипятошин вопрос? Низводить – это гораздо страшнее, смешнее или больнее, по мнению Карлсона, который живет на крыше?
2: Страшнее.
0: Это гораздо страшнее. Итак, я пришел тебя низводить. Берегись, всяк тут ныне живущий.
1: Но нет, у Лилианы Лунгиной Карлсон все-таки получился более веселым, чем даже в оригинале.
0: Поэтому низводить, по его мнению,
1: гораздо смешнее.
0: Ну, впрочем, вы можете сами эти книжечки сравнить. Почитайте Карлсона в одном переводе, в другом переводе. Мне кажется, они каждый по-своему прекрасен. Так же, как и стихи английские в переводе Корнея Чуковского или Самуила Маршака.
1: Конечно, каждый перевод найдет или нашел своего читателя.
0: И откройте сегодня книгу «Соня в царстве грез» или «В мире грез»?
1: В царстве Дива.
0: А, Дива, точно. Ну ладно, читайте, читайте, читайте. Спасибо большое тебе, Эмилия, за звонок. Ну, а мы тоже побежали. Может, читать, а может, искать на нашей Останкинской башне тигра. Вот. В любом случае, встретимся обязательно с вами завтра. А пока всем говорим пока!
3: Утро с Веснушкой и Кипятошей.

0: делать то, лучше все-таки делать то, что ты, что ты, что ты делать, мастер.
1: Каждый родитель желает знать.
2: То, как мы общаемся с людьми, часто зависит от их темперамента. Так как же подобрать ключик к подростку в зависимости от его темперамента? Разобраться помогу вам я, практикующий психолог и педагог Ярослава Рындина.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
3: 18+.
1: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры

0: берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А это слон. Самое большое животное на Земле.
4: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
5: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
6: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: из школьных сочинений.
1: В библиотеке сидели усталые ребята, заваленные книгами.
2: Хочешься?
3: В гостях у сказки.
4: Почему в море вода соленая? Китайская сказка.
5: Рассказывает о том, что много лет тому назад жили два брата. Ван старший был сильнее и всегда обижал младшего, Вана второго. А когда умер их отец, Вану второму стало еще хуже. Ван старший забрал себе все отцовское наследство. И фанзу, и буйвола, и все имущество. А Вану второму ничего не досталось. Жил он с женой в большой нужде. Однажды в доме у Вана второго не осталось ни зернышка, чтобы сварить хоть супа. И пришлось ему пойти к старшему брату. Поклонился он Вану старшему и говорит:
6: «Брат, одолжи мне немного рису».
5: Но брат его был жаден и наотрез отказался помочь ему. Не зная, как ему быть, отправился Ван второй ловить рыбу к Желтому морю. Но и тут ждала его неудача. Ни одной рыбы не попалось. Идет он домой с пустыми руками, повесив голову. И вдруг видит, на дороге лежит жернов.
6: «Может и пригодится», —
5: подумал он, поднял жернов и понес домой. А дома жена его спрашивает:
7: «Хороший был улов. Много ли рыбы принес?»
6: «Нет, жена, нет рыбы. Вот принес тебе жернов».
7: «Ах, Ван второй, ведь молоть-то нам нечего. В доме не зернышко».
5: Положил Ван второй жернов на пол, да с досадой толкнул его ногой. А жернов вдруг завертелся и принялся молоть. Глядь, а из-под него соль сыплется. Молол он все быстрее и быстрее, соли становилось все больше и больше. Обрадовались муж с женой своей удачи, а жернов все вертелся да вертелся, куча соли все росла и росла. Стал Ван второй думать, куда девать соль и как остановить жернов. Думал, думал, ничего не смог придумать. Наконец догадался перевернуть жернов, и только тогда он остановился. И с тех пор, как в хозяйстве случались нехватки, Ван второй толкал жернов. Намелит соли, сколько ему нужно, и продаст. И зажили они с женой в удовольствие. Старший брат узнал о счастье младшего и одолела его зависть. Пришел он к младшему и говорит:
8: «Эй, брат, одолжи-ка мне жернов».
5: Очень не хотелось младшему брату отдавать свою находку, но он не посмел ослушаться. А Ван старший так торопился унести жернов, что Ван второй не успел рассказать ему, как его остановить. Довольный старший брат принес жернов домой и толкнул его ногой. Жернов завертелся и принялся молоть соль. Молол он без остановки, и все быстрее и быстрее. Куча соли все росла и росла. И вот уже она дошла до самой крыши. Стены затрещали, вот-вот и дом развалится. Испугался Ван старший. Не знал он, как остановить жернов. Взял, да и вытолкнул его из дому. А жернов покатился с горы прямо в море и утонул. И до сих пор на дне

0: море вертится жорнов и все мелит да мелит соль. Вот почему в море вода такая соленая.
1: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт детифм.ру. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет. Почему?

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 2 октября с 7.05 до 7.35.
2: 6+.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Так, ближе, ближе. Есть стыковка! Получилось!
2: Ой, фух, ну после такого приключения требуется подкрепиться.
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область.
3: Реклама.
9: Слушаю.
10: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном

0: мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Детское.
1: Детское радио.
2: Вот ведь удивили. С Алексеем Лысенковым.
3: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков, и сейчас вы услышите 12 удивительных историй, которые произошли на самом деле. Ну, начну я со своей.
2: История первая.
3: Ее рассказала мне одна моя знакомая, и я назвал ее «По секрету всему свету». Итак, моя подруга, зовут ее Аглая, вместе с дочкой Никой отправились в путешествие. Сидят они в аэропорту, вокруг много людей, и вдруг Ника говорит: «Ой, мам, так кушать хочется!» «Ну давай я отойду, что-нибудь куплю», — предлагает мама Аглая. «А ты посиди здесь». «Иди, иди, мама», — отвечает Ника в полный голос. «А я пока сумку с деньгами и вещами посторожу, а то люди разные бывают».
2: Вот ведь удивили!
3: Ну а теперь мы узнаем, в какие смешные и удивительные ситуации попадали вы, ваши друзья и знакомые.
2: История вторая.
3: Проверка слуха. Севе 3 годика. Он ходит в детский садик. Однажды в саду был медицинский осмотр. Один из врачей проверял слух у детей. Он шептал слова и просил повторить. Доходит очередь до Севы. Врач шепотом говорит: «Конфета». И не успел он попросить повторить, как Сева грустно посмотрел на доктора и также шепотом сказал: «Мне нельзя, у меня аллергия». Эту историю нам прислал Степан, папа Севы из подмосковного Звенигорода, за что ему большое спасибо. Ну, переходим к следующей.
2: История третья.
3: Я назвал ее «Солнце всходит и заходит». Как известно, перед поступлением в первый класс все дети проходят собеседование. Учитель задает вопросы из области общих знаний, а ребенок должен правильно ответить. Проходила такое собеседование и девочка Настя. Надо сказать, что Настя всегда была любознательной и хорошо запоминала все с первого раза. И вот учитель спрашивает: «Скажи мне, пожалуйста, Настя, а где встает солнце?» Настя строго посмотрела на учителя и говорит: «Эх, взрослый человек, а не знаете. Солнце не встает и не садится, оно на месте стоит, а земля вокруг него вертится». Как вы уже догадались, эту историю рассказали родители Насти, мама Лада и папа Вадим из Екатеринбурга. Следующая история пришла к нам из Краснодара. Там живут девочка Настя.

0: и ее мама Ксения. Она называется «Не все еда, что полезно».
1: История четвертая.
0: Когда Настя была маленькой, она очень плохо кушала. Заставить ее есть было очень трудно. Но один способ действовал безотказно. Надо было лишь сказать: «Ешь, это полезно». И вот однажды утром Настя пошла в ванную умываться и увидела там огромного черного паука. Настя очень испугалась и как закричит: «Мама, мама, тут огромный жук, я его боюсь, убери его!» Мама прибежала и стала успокаивать: «Настенька, это не жук, это паук, его убивать нельзя, пусть живет, пауки очень полезные». Услышав слово «полезный», Настя крепче прижалась к маме и сказала: «Мам, он, может, и полезный, но есть я его не буду». Напоминаю, что с вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
1: «Вот ведь удивили!».
0: А теперь, друзья, настало время звездной истории. Ведь мы с вами знаем, что известные люди точно так же попадают в разные удивительные и забавные ситуации. Сегодня героем рубрики станет известный телеведущий Леонид Якубович. Все вы его прекрасно знаете. Каждую пятницу он появляется на экранах ваших телевизоров в программе «Поле чудес».
1: История пятая. Звезды удивляют.
0: Леонид Аркадьевич мой очень хороший давний приятель, и я точно знаю, что истории у него предостаточно. Давайте звонить. Леня, привет.
2: Здравствуй, Лешечка, здравствуй.
0: Про кого расскажешь нам?
2: У меня был дед. Это был потрясающий человек, который всю свою жизнь прожил с голубыми глазами. В абсолютном смысле этого слова. Дед был убежден, что все, что делается, все правильно. Все, что пишут в газетах, правда. Все, что говорят по радио, правда. И вообще жизнь прекрасна. Он так и всю жизнь прожил. Дед, между прочим, воевал в Первую империалистическую войну. Георгиевский крестик, кстати, имел. Никогда никого ни о чем не попросил. Если вдуматься в эту фразу, это невероятно трудно, это чудовищно. Он был помощником, по-моему, министра то ли речного, то ли морского флота. Сейчас я не помню. И бесконечно мотался по командировкам. И вот однажды дед явился из командировки из Ярославля. Он сидел дома, и мать приходила и говорит: «Дедуль, ты поел что-нибудь?» «Да, поел, все в порядке». «А что ты поел?» «Я не знаю, там на кухне кастрюлька стояла, я похлебал». «Какая кастрюлька? Синенькая такая». «Дедулек, это я поставила мочалку отмачивать».
0: Это был Леонид Якубович и его история «Вы не любите мочалки, вы просто не умеете их готовить».
1: Вот ведь удивили!
0: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю рассказывать смешные, интересные, удивительные, а иногда и поучительные истории. Следующую мне прислал мальчик Боря и его мама Лариса. Они живут в Казани.
1: История шестая.
0: Я назвал ее «Записки доктора». 4-летний Боря пришел с мамой в поликлинику. Там врач его осмотрел и выписал рецепт. Домой Боря с мамой возвращались на автобусе. Людей было очень много. Места никто не уступал. Даже огромный мужчина, рядом с которым они стояли. У мужчины на руке была большущая, от запястья до плеча, татуировка. Она была в виде текста. Боря внимательно разглядывал руку незнакомца. Было видно, что он хочет что-то спросить у мужчины, но стесняется. Любопытство все-таки пересилило, и Боря сказал: «Дядя, а кто это вам на руке написал?»
3: Мужчина от неожиданности покраснел и отвечает: «Это мальчик, доктор, написал». Боря удивился и говорит:
4: «А что, у доктора бумажки не было рецепт вам выписать? И потому он вам прямо на руке все написал?»
3: Мужчина покраснел, потом встал и вышел из автобуса. Боря посмотрел ему вслед, потом повернулся и сказал: –

0: Садись, мамочка.
1: История седьмая.
0: Колобок 21 века. Маленький Кирюша любит смотреть, как мама пишет сообщения в своем телефоне. Особенно ему нравится, когда мама использует забавные рожицы. Как-то Кирюша спросил: «Мама, а что это за личики?» «Они называются смайлики, сынок». Вечером мама укладывает Кирилла спать. Перед сном, как обычно, читает ему книжку. На одной из страниц нарисован колобок. Мама показывает на него и спрашивает: «Кирюш, кто это?» Тот отвечает: «Не знаю». «Ну а если подумать, кого бабушка испекла? Кто от бабушки ушел?» Кирюша подумал-подумал и радостно воскликнул: «Мам, я догадался! Это же смайлик!» За эту историю я говорю спасибо Але из Калининграда, маме Кирилла. А следующую нам прислала мама мальчика Феди, Алла из Санкт-Петербурга.
1: История восьмая.
0: Куда уходит детство? Мальчику Феде летом исполнилось 6 лет. Он пока ходит в подготовительную группу детского сада, но все чаще думает о том, что скоро в школу. Как-то вечером они с мамой стали обсуждать, как он пойдет в первый класс. Мама посадила Федю на колени и стала рассказывать, сколько всего нового и интересного ждет его. «У тебя будут разные уроки, тебе будут ставить оценки, будут задавать домашние задания, появится много новых друзей. Но важно всегда помнить, что в школу дети ходят учиться, а не баловаться. Времени на игры станет меньше. Ну, делу время, потехе час». Федя внимательно все выслушал, потом спрыгнул с маминых колен и грустно сказал: «Ну что ж, деваться некуда. Пойду в школу и... прости, прощай мое детство».
2: Вот ведь удивили!
0: Те, кто слушают нашу программу не первый раз, уже знают, что я очень люблю читать книги, особенно биографические, то есть те, в которых рассказывается о жизни известных людей. На прошлой неделе я прочитал книгу о Вольфганге Амадее Моцарте. Это гениальный австрийский композитор и музыкант, один из самых популярных за всю историю музыки. Отец в 4 года начал учить Моцарта игре на клавесине и скрипке. Почти сразу же Вольфганг научился хорошо играть. А уже в 5 лет он сочинял маленькие пьесы. Ну а в 6 лет отец повез его на первые гастроли. Вот во время этого путешествия с Моцартом и произошла одна удивительная история.
1: История девятая. История из истории.
0: Как я уже сказал, детство Моцарта было непрерывной чередой выступлений и музыкальных занятий. Во время многочисленных концертов в разных уголках Европы чудо-ребенок развлекал знатную публику – королей, князей, принцев. Например, он играл вслепую. Отец закрывал ему лицо платком. Также платком закрывали клавиши. Но малыш легко справлялся с этой сложной задачей. И вот однажды, во время одного из концертов, на сцену вышла кошка. Моцарт бросил играть и со всех ног помчался к ней. Забыв о публике, юный гений стал играть с животным. Отец сердито его окликнул: «Вольфганг Амадей, вернитесь к инструменту, публика ждет!» «Ну, папочка, — ответил юный гений, — еще чуть-чуть. Клавесины, господа зрители, никуда не денутся, а кошка-то уйдет!» Вы слушаете «Детское радио», с вами Алексей Лысенков и программа...
2: Вот ведь удивили!
0: Впереди вас ждут еще 3 истории. Они называются «Простая профессия», «Начинающий болельщик» и «Про Юрия Гагарина». Хотите узнать, о чем они? Тогда слушайте.
1: История десятая.
0: Ее прислал мальчик Кирилл вместе со своей мамой Ларисой. Они живут в Казани. Их историю я назвал «Простая профессия». У нас дома большая библиотека. К Книжные полки занимают почти все пространство от пола.

0: пола до потолка. Сыну Кириллу было 5 лет, когда он научился читать. И вот однажды его внимание привлекла большая книга с яркими картинками. Она называлась «Легенды и мифы Древней Греции». Кирилл обычно читал ее сам, но перед сном это делаю я. И вот как-то раз Кирилл спрашивает: «Мам, а откуда люди знают, как жили раньше?» Я рассказала ему об ученых-археологах, как они раскапывают древние города, как изучают предметы, которыми люди пользовались много веков назад. Кирилл подумал и сказал: «Когда вырасту, стану археологом». Прошло какое-то время. Ко мне приехала подружка. Она завела с Кириллом обычный взрослый разговор. «А ты уже решил, кем хочешь стать, когда вырастешь?»
1: «Да», — отвечает Кирилл. «Я хочу стать доктором». Когда подружка ушла, я спрашиваю: «Кирюш, а почему доктором? Ты уже передумал быть археологом?»
0: «Да нет, мам, просто доктор — это понятная профессия. Так все дети взрослым отвечают. А представляешь, сколько бы мне пришлось ей про археологов объяснять? Ты же мне тогда целый вечер про них рассказывала».
2: История 11.
0: Футбольный болельщик. Эту историю нам прислала мама Аглая из Серпухова, а помогал ей сын Данила. Во дворе нашего дома мальчишки играли в футбол. Они так хорошо и увлеченно играли, что стали собираться болельщики. И взрослые, и ребята из окрестных домов. Даже мамы с маленькими детишками переместились с детских площадок к футбольному полю. Мы с Данилкой тоже болели вместе со всеми. Команды играли уже довольно долго, а счет не был открыт. И вдруг раздается долгожданный крик: «Гол!» Один из болельщиков сокрушенно произнес: «Гол в пустые ворота! Тоже мне!» Услышав это, Данилка спрашивает: «Мам, а если гол был бы в полные ворота, дядя бы меньше переживал?»
1: «А чем их обычно заполняют?»
0: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из Сочи – Николай и Наталья, родители замечательного мальчика Артема.
2: История 12.
0: Юрий Гагарин. Наша бабушка пригласила нас вместе с 6-летним Артемом на юбилей к своему другу. Человек он солидный, уважаемый, гостей было много. Когда все сидели за праздничным столом, бабушка решила получше познакомить Артема с юбиляром. «Внук, ты представляешь? Геннадий Анатольевич самого Юрия Гагарина знал».
3: Гости с уважением посмотрели на Геннадия Анатольевича,
4: а наш сын громко так на весь зал и сказал: «Вот вы даете, подумаешь, удивили. Кто же Юрия Гагарина не знает?»
0: Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
2: «Вот ведь удивили!»
0: Встретимся на детском радио. Пока!
5: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
6: Детское радио!
7: Детское радио!

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио детифм.ру, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт детифм.ру
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: Реклама.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте детифм.ру. 0+.
9: Кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
10: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
11: Я лечу!
12: В этом и проблема.
9: Волшебное перо. Категория 6+.
5: Реклама.
13: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
14: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
15: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
16: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
17: Детское радио.

0: Рядом, а не видно. Без языка, а слышно. Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Мульт-концерт.
4: Любимые песни из наших любимых мультиков.

Я хожу, гляжу на всех прохожих. Друг меня, конечно, ищет тоже. А когда друг друга ищут люди, очень хорошо им вместе будет. Без друга, без друга не весело совсем. Хоть тысячу порций мороженого съем.

0: 5. Попробуй отгадать.
1: Мечтал сменить работу и поумнеть. У него страшное имя, хотя сам он совсем не страшный. Смелый, умный, находчивый, хотя считает себя глупцом. Его терпеть не могут птицы, колдуньи и один столяр. Полностью состоит из остатков зерновых культур. Носит стильную шляпу. Стал мэром крупного города. Дружит с девочкой, хищником, человеком из железа и собакой.
0: Кто будет петь?
2: Отгадал?
1: Поет страшила.

0: падам, падам, пам. Как-то так. Гонки за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.

0: телеграм.
1: Доброе утро!
0: Доброе утро, месье!
1: Куда ты идешь?
0: В книжную лавку. Я только что прочла чудную историю про фасолинку и великана и...
1: Очень мило. Мари, скорей, батоны!
2: Какая странная и неземная!

0: лет.
1: А как жена? Мне 6 яиц.
2: Дороговато.
1: Ах, да, чего такая жизнь скучна.
0: А, Бель.
3: Доброе утро. Вот книга, которую я брала.
0: Ты уже прочла?
3: О, не могла оторваться. Есть что-нибудь новое?
0: Со вчерашнего дня нет.
3: Ну ничего, я возьму вот эту.
0: Эту? Ты ее уже читала дважды.
3: Это моя любимая. О дальних странах, об острых мечах, волшебных заклятиях и нежных речах.
0: Раз она тебе так нравится, я тебе ее дарю.
3: Ну что вы?
0: Я настаиваю.
3: Ну спасибо, большое спасибо.
4: Какая странная и неземная, чуждая наша конечность.

0: ты не промахнулся, Гастон! Ты величайший охотник
1: мира! Я знаю.
0: Уж ты-то не пропустишь ни одного зверя. И ни одной девушки, кстати.
1: Это правда, Лифу. И я остановил свой выбор на ней.
0: Дочь изобретателя?
1: Именно она. На этой счастливице я и женюсь.
0: Но она же...
1: Красивейшая девушка в городе.
0: Я знаю, но...
1: И поэтому она лучше всех. А разве я не достоин лучшей?
0: Ну, конечно, я и говорю, ты достоин,
2: но... С того момента, как ее увидел, нашел свою я в жизни цель. Здесь из девушек она, мне лишь нравится одна. Так что я решил, что я женюсь на Бель.

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

Эти зубы! Эти зубы! Просто прелесть!

концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
2: О, дорогой Базиль, уи!
1: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Реклама.
4: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 112-10-746-79-24-55. Город Москва.
3: Реклама.
6: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
7: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
0: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
8: Детское радио. Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Детское.
1: Детское
2: радио. Хрум или сказочный детектив.
3: Мария Петровна, здравствуйте, можно?
4: Здравствуй, Максим. Да, конечно. Детективное агентство «Хрум». Слушаю вас.
5: Здравствуйте, Марья Петровна.
4: Здравствуй, Добрыня.
3: Привет, Добрыня.
5: О, Максимка, хорошо, что ты у Марьи Петровны оказался.
3: А что случилось?
5: Только что Мерлин по сказочной почте телеграмму прислал. Добрыня Никитич, ТЧК. Молодею, ТЧК. Помоги, ТЧК. Я решил сразу вам позвонить.
4: Мы скоро будем.
5: Жду вас, детективы.
4: Перемещаемся.
3: Перемещаемся.
6: Волшебные врата, отворитесь. О, начальник сказочной полиции, а с ним детектива агентства «Хрум». Наконец-то! Алахамора! Входите.
4: Здравствуйте,
3: уважаемый Мерлин.
7: Мерлин, дружище, отлично выглядишь, будто на 1000 лет помолодел.
6: Вот это меня и беспокоит. Проходите, Марья Петровна. Вот здесь у камина уютнее.
4: Благодарю.
3: Такая светлая комната. Стены, пол и потолок из изумрудного стекла. В углу серебряные часы. На полках разноцветные колбы и склянки. Повсюду разложены душистые травы. На столике круглая ваза. В ней букет белых роз. То раскрывают бутоны, то закрывают. Ой, метла сама подметает.
6: Да, в одной старинной книге нашел заклинание и научил. Очень удобно.
7: Метла – это хорошо, но все-таки расскажи, что с тобой случилось.
6: Мои часы. Они испортились. Теперь они идут назад. А я снова молод, полон сил, как 1000 лет назад. Все началось на минувшей неделе. Какой же был день? Ах, да, среда. На улице было страшно сыро, дул западный ветер. В такую погоду мне всегда не можется. Я растопил камин осиновыми дровами, заварил травяной чай, сел в кресло, раскрыл волшебную книгу. Хотел найти заклинание, управляющее маховиком времени.
3: Маховик времени? Как в сказке о Гарри Поттере?
6: Да, да, именно. Приятно иметь дело с начитанным молодым человеком. Дамблдор прислал мне этот старинный маховик времени, чтобы я мог понаблюдать за его работой. Так вот, я искал заклинание для управления маховиком времени. Было это примерно в 11 утра по сказочному времени. В полдень я прилег отдохнуть и проспал, по моему ощущению, примерно час. Когда я проснулся, на часах было 10.
7: Долго ж ты проспал? До самого вечера.
6: Это был не вечер. Было 10 утра.
4: Ваши часы пошли в обратную сторону.
6: Да. Время повернуло назад. Я растопил камин, заварил чай и сел штудировать волшебную книгу. Книга всегда лежит вот на этом столике. В шкаф не ставлю по причине крайней ее тяжести. А тут я как-то неловко чайник поставил, испугался, что чай на книгу попадет, и попытался ее подвинуть. У меня это легко получилось. Я даже взял ее в руки, потом подошел к шкафу, там хранятся такие же книги, и тут увидел свое отражение в зеркале и поразился. Я стал моложе. После этого сразу же отправил Добрыне Никитичу телеграмму.
7: Может, кто-то пытается свести с тобой счеты?
3: Кто-то нарушил ход времени, чтобы ослабить вашу волшебную силу.
6: Да, моя борода. В некотором смысле моя гордость. Она уже не седая. Я молодею. Это происходит так быстро, что скоро я могу исчезнуть. Но самое страшное, что в других сказках может случиться то же самое. Могут исчезнуть добрые сказочные персонажи. И в сказочном мире останутся только злые и коварные волшебники.
7: Скажи-ка, Мерлин, а может, ты с травами что-то напутал? Приправил какое-то волшебное блюдо, и все. Никаких врагов и козней.
6: Я окончил сказочный университет с отличием. И никогда не путаю травы и заклинания. Что же касается питания, ем только полезные продукты. Также ежедневно совершаю пешие прогулки. На днях вот почти 2 часа по лесу гулял. Яблок набрал.
4: После этого вы испекли яблочный пирог.
6: Да. Простите, не смогу вас угостить. Такой вкусный получился, я его весь съел. Кто-то намерен изменил ход времени. Уверяю вас.
4: Все могло произойти случайно.
6: Это не меняет дело, Марья Петровна. Нам с вами хорошо известно, как бережно нужно обращаться со сказочным временем. Вот что. Сейчас я приглашу сюда дух времени. Возможно, он нам что-то подскажет. Вы послушаете наш разговор, только не вмешивайтесь, прошу вас.
0: Карамба мекале, растанто фортале, кто тайну времени постиг, явись пред нами сей же миг.
8: Мне известно, для чего ты пригласил меня, Мерлин. Попробую тебе помочь. Только у меня почти нет времени. Слушай. Седая борода, гладкая кожа, скрипучий, молодость, старость. Тик-так. Тик-так, тик-так. Ваше время истекло. Ваше время истекло. Так, тик, так, тик, так, тик.
6: К сожалению, у духа времени всегда мало времени.
4: Это лучше, чем ничего. Спасибо вам, Мерлин.
6: Жду вас с добрыми вестями. А сейчас... Алахамора.
3: Хоть какие-то приметы известны.
7: Такими приметами может обладать почти каждый злой волшебник.
4: Но не каждый волшебник способен изменить ход времени.
7: Первое, что приходит в голову – молодильные яблоки. Василиса Премудрая такие в своем саду выращивает.
3: Молодильные яблоки, гладкая кожа, молодость – сходятся.
7: А седая борода, скрипучий, старость – это Василисе не подходит.
4: Возможно, в деле замешана фея Моргана. Она всегда была настроена к Мерлину враждебно.
3: Есть еще одна фея из сказки «Спящая красавица» Шарля Перро. Она усыпила королевство на 100 лет. Значит, может управлять временем.
4: Она добрая, хотя могла случайно превысить предел допустимого волшебства.
7: Злая мачеха из «Белоснежки» братьев Гримм тоже могла напакостить. Свою молодость и красоту она намерена сохранить во что бы то ни стало.
4: В мультфильме ее зовут Гримхильда.
3: А ведь Гримхильда точь-в-точь царица из сказки Пушкина о мертвой царевне и 7 богатырях. Обе хотят быть вечно молодыми и красивыми. Все время у зеркала подтверждения красоты требуют.
4: У Пушкина «ты прекрасна, спору нет, но живет без всякой славы, средь зеленой дубравы, у 7 богатырей та, что все ж тебя милей».
7: А у братьев Гримм зеркало говорит мачехе Белоснежке: «ты королева красива собой, но все ж Белоснежка, что за горой, в доме у гномиков горных живет, много тебя красотой превзойдет». Обе яблоки умеют заколдовывать. Вдруг они и волшебство со временем освоили. Могли сговориться и утащить у Василисы молодильные яблоки.
4: Могли, если в их сказках что-то пошло не по сюжету. Есть еще один волшебник, способный влиять на ход времени.
3: Кто же это?
4: Дедушка Время.
7: Дедушка Время?
4: Из одноименной сказки. Ее написал Лайман Фрэнк Баум, автор волшебника страны Оз.
7: А, ну да, точно. Мальчик Джим поймал старика-волшебника, который сообщил, что он само время. «Когда ты поймал меня, — сказал дедушка Время, — в мире все остановилось. Всему пришел конец, и все часы встали». Ну, а дальше он разрешил мальчишке хулиганить в городе, где время остановилось, и все замерли.
4: Этот дедушка весьма могущественный и не самого доброго нрава.
3: А особые приметы у него есть?
4: Пожалуй, на голове его нет волос, то есть гладко.

0: белая кожа, у него борода до пояса. Одет обычно в длинный белый балахон. У него всегда с собой песочные часы и коса. Помогает мальчику Джиму. Вот что, перемещайтесь к Василисе. Может, она что-то о яблоках расскажет. Я навещу мачеху из сказки «Белоснежка». А к дедушке время, отправимся вместе.
1: Максимка, пошли.
2: Иду.
3: Странное место. Кусты на водоросли похожи. И воздух плотный какой-то.
4: Все потому, что мы в морском царстве. Василиса Премудрая, дочь морского царя. Обычно с отцом живет, но иногда выходит погулять на землю.
3: А она не рассердится, что мы без приглашения явились?
2: Сердится? Хмурится? А лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал. Значит, дело серьезное.
4: Очень серьезное, Василисушка. Позволь нам на твой чудесный сад взглянуть. На яблоньки с молодильными яблоками.
2: Что ж, можно. Хорошо, что пришли. Батюшка занят, слово сказать не с кем. На землю выйти не разрешает. Да только я не всегда слушаюсь. Больно уж на земле интересно.
3: А давно вы в последний раз выходили?
2: Дня 3 назад. Батюшка почевать, а я обернулась золотой рыбкой и поплыла к бережку. Там на травку прыг. В девицу превратилась и гулять. Пришли. Вот он, садик мой яблоневый. Хорош ли?
3: Хорош.
2: Большое хозяйство больших трудов требует. Яблоньки пуще глаза берегу. Вон какие яблочки-то. Любо-дорого посмотреть.
4: Вот ты скажи, Василиса, как думаешь, кто на всей земле самый сильный волшебник?
2: И думать нечего. Батюшка мой.
3: А Мерлин?
2: А Мерлин? Все с батюшкой моим норовит силой помириться. По мне, так смешно это. И все тут.
4: Василис, а ты знаешь, что Мерлин молодеть начал?
3: Добрыня!
2: Вот зачем пришли. Решили, что я над стариком шутки шучу. Стыдно вам, Добрыня Никитич.
4: Василис, да ты не так поняла. Мы пришли посоветоваться. Может, кто саженцы или яблочки у тебя украл?
2: Никто у меня ничего не крал, Добрыня Никитич. Мой сад белуженький день и ночь охраняют. Раз вы, сыщики, напраслину пришли наводить, то мне и говорить с вами больше не о чем.
4: Исчезла вместе с садом. Обиделась. Макс, я думаю, что яблоки в Мерлиновом пироге не Василисины были.
3: Можем проверить. Вот, я в саду подобрал.
4: Яблоко? Давай-ка его сюда. У меня с собой пирог гусиное самописное имеется. Капнем на него соком этого яблока.
3: А это не опасно?
4: Не опасно. Но ты все-таки подальше встань, на всякий случай. Сейчас я перышко на пенек положу. Яблочко разломлю.
3: Вот это да! Перо в гуся превратилось и улетело. Значит, яблоки волшебные.
4: Что же это получается? Василиса могла время испортить.
3: Могла. На суше была. Батюшка ее с Мерлином силой меряется. Вот и мотив. И по некоторым приметам, не всем, но подходит.
4: Надо сообщить Марье Петровне.
3: Я уже ей письмо написал. Отправляю.
0: Темнота, паутина. Тут просто необходима генеральная уборка. Только видно, хозяйке это ни к чему.
5: Эх, правильно.
0: Осторожней, девочка.
5: Испугалась.
0: Нет, простите, вы не подскажете, когда вернется королева?
5: Зовите меня Гримми, Мария Петровна.
0: Гримми?
5: Да, вообще-то меня зовут Гримхильда. Но Гримми гораздо лучше, правда?
0: Так вы...
5: Да. Я и есть королева Гримхильда.
0: Ну, вы должны быть старше.
5: Нет уж, я теперь молодая и жутко красивая. Посмотрите, какое у меня платье. ужас, как наскучили эти длинные подолы. Взяла ножницы, чик-чик-чик-чик. И, пожалуйста, модная асимметрия.
0: На мой взгляд, выглядит не слишком аккуратно.
5: Ой, ой, да это же писк сказочной моды. Сейчас все так носят. Бастинда, Гингема, ну да все, все. В таком платье я хоть куда. Хоть на вечеринку, хоть на шабаш. Идемте в башню, я вам свои новые туфли покажу. Это раньше я сидела тут одна, как сыч. В эту пятницу соберу всю нечисть. Увидите, как будет весело.
0: Давно вы полюбили вечеринки?
5: Не помню. Как часы остановились? Я за временем не слежу, ну его.
0: Остановились?
5: Да. Часы в драконьем зале остановились 3 дня назад. Зеркало перестало Белоснежке говорить, и часы перестали тикать. Пробили 3, и тишина, наконец-то.
0: Могу я на них взглянуть?
5: Пожалуйста. Так где же они? А, вон, валяются.
0: На часах 11.
5: 11, и что? А вы, случайно, не волшебница? Можете починить?
0: Посмотрим. Это ваше зеркало?
5: Ага, тоже странное. Говорит смешно. Вот, смотрите. Нет, не смотрите. Только я в него могу смотреть. И оно только мне отвечает. Эй, стекляшка, ну-ка, скажи что-нибудь смешное.
1: Лучше всех ты, это ясно. Ты румяна и прекрасна. Ты волшебница, колдунья, хулиганка и шалунья. Лица овал и ровный нос, глаза волшебный изумруд. Краше ты волшебных роз, что у Мерлина цветут.
0: Скажите, Гримми, как давно вы колдовали?
5: Колдовать больно надо. Я вам не этот старикашка, как его...
0: Мерлин?
5: Да. Я давно уже сильнее его. Мне колдовство неинтересно.
0: В таком случае, почему у вас в очаге подвешен волшебный котел?
5: Ну, было одно колдовство. Последнее. Так вы поможете с часами?
0: Боюсь, что нет. Всего доброго, Гримми. Письмо от Макса.
4: А вот и Марья Петровна.
3: Что рассказала Гримхильда?
0: Гримхильда стала девочкой. Просит называть ее Гримми. Носит странную одежду, не желает колдовать и готовит пятничную вечеринку.
4: Она что, тоже молодеет?
0: Именно. Явно колдовала. И Гримхильда, и Василиса могут быть причастны к сказочному происшествию.
3: Мария Петровна, Василиса могла заколдовать Мерлина. Я подобрал яблоко у нее в саду. Мы с Добрыней капнули яблочным соком на гусиное перо.
0: Вы проводили эксперимент с волшебным предметом без подготовки.
4: Марья Петровна, мы все делали аккуратно. Максимка подальше отошел. А перо-то в гуся обернулось и улетело. Значит, яблоко и правда молодильное.
3: А Василиса была на земле 3 дня назад.
0: Согласна, это вызывает подозрения. Однако делать выводы пока рано. Остается еще дедушка время. Необходимо с ним поговорить.
4: Перемещаемся.
3: Странный город. На улицах никого.
0: Нужно двигаться как можно незаметнее.
3: А где Добрыня?
4: Вот я. Дом вон тот осматривал. Люди там стоят на месте, не двигаются. Слышите? Это, наверное, Джим. Он поймал дедушку время и теперь хулиганит в этом городе. А время тут остановилось.
3: Тише! Неизвестно, что у этого дедушки на уме.
0: В этой лавочке Джим по сюжету открывает и опрокидывает бочку с медом.
3: Он еще много плохого сделает.
4: В конце сказки он станет добрым. Только мы не можем ждать. Нам нужен дедушка время. Он невидимый. Этот дедушка привязан к Джиму веревочкой.
0: Придется поговорить с Джимом. Ничего не поделаешь.
4: Джим! Джим?
3: Никого не видно.
6: Потому что я невидим. Я не Джим. Я волшебник. Дедушка время.
3: У вас такой молодой голос.
6: потому что я молодею.

0: сказке что-то не так. Вы не замерли, а должны были. Я остановил время, но оно не послушалось и пошло назад для меня».
1: «Когда это случилось?»
2: «А вы, случайно, не пробовали яблоки?»

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Шло в обратную сторону. Но мне пора. Нужно найти Джима. Он совершит добрый поступок. Я запущу время, и все вернется. Ох, на беду связался я с этим школьником.
4: Школьником? Дедушка, время. Вы сказали школьником?
3: Ох.
5: Может, нужно пойти за ним? Только как понять, куда идти? Он же невидимка.
4: Скорее всего, дедушка, время нам не поможет.
1: Марья Петровна, о чем вы задумались?
4: Все стало ясно. Перемещаемся.
1: Лес какой-то дремучий, Марья Петровна. А что вам стало ясно?
4: У мачехи Белоснежки Гримхильды, у дедушки время и у Мерлина часы пошли в обратную сторону. На обратный ход времени не жаловалась только Василиса. Вы это заметили?
5: Да, заметили.
1: И все стали молодеть.
4: Послушаем запись со словами духа времени.
6: «Мне известно, для чего ты пригласил меня, Мерлин. Попробую тебе помочь. Только у меня почти нет времени. Слушай. Седая борода, гладкая кожа, скрипучий, молодость, старость. Тик-так, тик-так, тик-так. Ваше время истекло. Ваше время истекло».
4: Стоп. Дальше самое главное.
6: Так, тик, так, тик, так, тик.
4: Не тик-так, а так-тик. Часы пошли назад. И в конце.
1: Что это такое?
4: Максим, разверни звук в обратную сторону.
5: Сейчас.
4: Часы были у всех подозреваемых, но кукушки не было ни у кого. Был старым, стал молодым. Был молодым, стал старым. Борода, гладкая кожа. Дедушка время сказал школьник. Пришли.
5: Дерево, в нем дупло, огромное.
4: Это портал. Пойдешь налево — просто лес. Пойдешь направо — тоже лес. Но если ты в дупло пролез, перед тобой волшебный лес. Мы с вами в сказке о потерянном времени. Написал ее Евгений Шварц.
5: Там старые волшебники забирали время у школьников и потом превратились в детей, а дети – стариков. Чтобы вернуть все на свои места, надо было пройти в волшебный лес и перевести стрелки часов в избушке. А вот и она.
1: Мальчика, который всех спас, зовут Петя Зубов. Вон он, стоит около часов.
4: Что с часами, Петя?
7: Они сломались. Я сказал волшебные слова. Что от вас ушло, то к нам пришло. Подумал, может, надо еще покрутить стрелки. Ну и покрутил. Стрелки открутились назад. Из циферблата повалил дым. Кукушка вылетела в окно, и стрелки стали крутиться в обратную сторону.
4: У всех волшебников, что умеют управлять временем, время тоже пошло назад.
1: Сейчас позвоню Мерлину, он примчится и все исправит. Все встанет на свои места, и борода у Мерлина опять станет снежно-белой.
4: Хорошо, а нам пора домой.
1: Спасибо вам, детективы. До свидания.
4: До свидания, Добрыня.
5: До новых расследований.
4: Можем идти домой, Макс? Я только на минутку загляну в библиотеку.
5: Хорошо. Так, послушаем, что там у нас на сказочном радио.
8: У сказочного микрофона сказочный синоптик. Уважаемые сказочные слушатели, после 5 вечера по сказочному времени в сказочном парке ожидается небольшой сказочный дождь. Если вы собираетесь на сказочную прогулку, не забудьте

0: солнечный зонтик.
1: Идем?
2: Сейчас, только зонтики возьму.
3: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
4: «Да, решил выступать!»
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик, матрешка,
5: очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампы, щетки.
6: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
1: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей» каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
10: Ну, есть, конечно.
9: А кровать из массива с газлифтами?
10: Со скидкой 90%.
11: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124 770 7-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.

0: Реклама.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
4: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
2: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Собака может рисовать не хуже человека.
8: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
10: Это то, что неизвестно.
8: По выходным на детском радио.

0: занята? Папа на работе? Сказку кто прочтет тогда? Песню с кем споете? Назови-ка его!
1: В Москве полдень.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели детского радио. Начинается музыкальный привет, и с вами здесь последний день сентября. Я диджей Алё Алёна. Ну, в октябре я тоже с вами буду, в ноябре, дай бог, в декабре тоже, потом встретим Новый год и так далее. Но пока на календаре у нас 30 сентября, и, возможно, у кого-то из ваших друзей или родственников сегодня день рождения. Кстати, сегодня у нас большие именины. Сегодня их празднуют Вера, Надежда, Надежда, Любовь и Софья или София. Поэтому не забудьте поздравить девочек дорогих, бабушек любимых, мам. В общем, звоните 8495-134-5664. Также вы можете написать вот сюда. 8-916-968-0968. Конечно, посвятить своим любимым отличную песню, ведь они все у вас настоящие звезды.

0: Музыкальный привет.
1: Считают, считают, непременно считают. Ну, если мы их считаем, эти звезды, почему бы им нас не посчитать? Ну, им, наверное, сложно приходится, потому что нас на планете Земля очень-очень много. И вот из славного города Астрахани нам дозвонился Кирилл прямо сейчас. Здравствуй, Кирюша.
2: Здравствуйте.
1: Кому ты хочешь передать свои приветы?
2: Я хочу передать привет своей маме, папе, своему коту Пушку, своему брату Максиму, всему третьему Б-классу, всему миру, всей нашей замечательной планете Земля, всему детскому радио. И, ну, я думаю, хватит все-таки.
1: Действительно, и так уж всему миру передали. У тебя нет знакомых Софии, Сонечек, Верочек, Любочек, Надечек? Но Соня-то наверняка есть. Какие-нибудь одноклассницы. Или нет, ни одной?
2: Есть.
1: Вот сегодня у них большие именины. Давай их поздравим, да? Пожелаем им всего самого доброго, хорошего. И вот нашим именинницам мы песенку поставим. Как она называется, Кирюш? Ух ты!

0: Музыкальный привет.
1: Ой, нас сегодня в Москве такое безоблачное небо. Гуляй, гуляй, гуляй, гуляй. Вот всем советую сегодня, кто уже вот из школы, например, скоро придет, обязательно погулять. Ну, а кто-то из нашего города сегодня уезжает. Здравствуйте, любимое детское радио. День добрый вам, уважаемая Алло, Алена. Моя поездка в Москву завершается. Вот еду на блестящий, красивый Ленинградский вокзал. Да, действительно, после ремонта, модернизации он стал, ну, просто дворцом. И поезд меня домчит до северной столицы. С погодой мне очень повезло. Поездка прошла замечательно. Приветы родным и близким, лучшим подружкам Кристине, Насте и Виолетте. Вам желаю здоровья и чудесного дня. Буду рад еще приехать в Москву. Сережа Земеров прислал фотографию с хоккейного матча. Замечательно. Ну что ж, а вот и песенка «В дорогу» подоспела, кстати. Прекрасно, когда ты возвращаешься домой. Из хорошей поездки. Друзья, звоните 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Всем, кто сейчас едет домой, доброй дороги, без неприятных приключений, а только чтобы мимо проплывали красивые виды. Ну, а мы прямо сейчас встречаем Мишу. Миша, привет.
2: Здравствуйте.
1: Откуда ж ты нам дозвонился, Миш?
2: Я не знаю.
1: Издалека, да, наверное? Ну, бывает так, живешь-живешь, потом бах, забыл, в каком городе живешь, потом бац и вспомнил. Ну, ладно, здесь у нас не географическое общество, поэтому программа «Музыкальный привет» можешь их отправлять. Кому?
2: Я хочу передать привет маме, папе, собаке своей, еще всему миру. Как обычно. И привет всему первому А-классу. Ну и все.
1: Угу, замечательно. Ну что ж, приветы отправили. Теперь можно смело рассказать всем, какую песню мы будем слушать. Давай.
2: Смешарики, песня «Прохожий».

0: Привет.
1: Ну что ж, прямо сейчас у нас Ульяна из Красноярска. Ульяна, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Готовы передавать твои приветы кому?
2: Я передаю привет всему пятому же классу, своей маме, папе, бабушке, своей кошке Ирисе, своей лучшей подруге Рите, Милане, Ане. И всем привет, которые его ждут.
1: Отличный, очень прекрасный, солнечный привет получился. Какую песенку мы будем слушать, Ульяна?
2: Девочка-милашка.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, у нас осталось последнее, самое яркое на сегодня поздравление, потому что так и звучит это сообщение. Самые яркие поздравления Надеждам, Софиям, Любочкам и Верочкам от Маргариты из Петербурга, где тоже солнечно. Ну и песня вам, дорогие наши именинницы, любви, здоровья, радости, всего самого-самого желаем мы всем детским радио и перемещаемся в ярмарку талантов.

0: новом выпуске программы «Хрум».
1: Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Parlez vous français? Вы говорите по-французски?
2: Oui, месье Ле Шаботи. Да, господин кот.
3: Совсем немного, к сожалению.
1: Ничего страшного. Écoutez, месье.
4: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
5: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
5: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
5: Ладно, ладно. Подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: 0+. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Реклама.
8: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегебук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: На Марсе тоже есть медведи.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Ярмарка талантов.
1: И снова здравствуйте, дорогие мои друзья. Продолжается прямой эфир на детском радио. Здесь по-прежнему я, диджей Алло Алена, на своем посту. И у нас начинается самая творческая программа, которая называется «Ярмарка талантов». Здесь можно исполнять стихотворения, петь песни, что-то играть на музыкальных инструментах. Друзья мои, звоните 8495-134-5664. А еще у нас можно продемонстрировать то, что вы можете делать своими руками. Вот, это вообще, мне кажется, на вес золота, когда человек что-то мастерит. Или рисует, например, лепит. Давайте, фотографируйте свои поделки, свои рисунки и присылайте 8-916-968-0968. Так, отсчет наш продолжается до этого самого дня, до этой субботы, когда состоится премьера. Да, премьера нового музыкального спектакля «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Друзья мои, это будет событие осени. В сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-Юдо». Сказочный мир в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории? Узнаем все вместе в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше. За час до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну что, друзья мои, давайте, звоните, будем вместе выступать. Ну а прямо сейчас к нам прилетела фея.
2: Мам, как ты думаешь, феи существуют? Мне кажется, да. Они мне часто снятся. Иногда мне кажется, что это не сны. Это другой мир, куда они приглашают меня в гости ночью. Вот так.

0: Ярмарка талантов.
1: Я думаю, что, конечно, все без исключения люди верят в чудеса. Ну а как жить без этой веры, скажите, пожалуйста? Никак. А кто-то сейчас нам дозвонился. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Давай с тобой знакомиться. Как тебя зовут?
2: Аня.
1: Очень приятно. Аню, ты где живешь?
2: В Москве.
1: Угу. А что же ты сегодня желаешь исполнить в ярмарке талантов?
2: На фортепиано песню «Паровозик» чух-чух-чух.
1: Какая прекрасная мысль. Ну что ж, как будто мы все отправимся с вами в путешествие благодаря Анюте и ее таланту играть на фортепиано. Ты готова?
2: Да.
1: Мы готовы тебя слушать.

0: сейчас.
1: Какая вот история. Ну, похоже на паровозик, да. Ты знаешь, кстати, какое завтра у нас число на календаре будет? Анют.
0: 1 октября.
1: А именно 1 октября отмечается, знаешь, какой праздник? Международный день музыки. Так что у тебя, как у будущего музыканта, ну, в общем, ты и сейчас занимаешься музыкой, праздник, Международный день музыки. Поэтому я тебя поздравляю с наступающим. Желаю тебе успехов в творчестве. Это у нас была Анюта.
2: Ярмарка талантов.
1: Ну, а теперь с нами Ульяна. Ульян, привет.
3: Здравствуйте.
1: Что ты сегодня будешь исполнять в нашей программе?
3: Я сыграю на фортепиано «Два веселых гуся».
1: Ой, как мне сегодня повезло. Музыканты юные явились на джем, как называется у них это. Давай.
3: Я

0: Я так понимаю, что ты тоже занимаешься, да, в музыкальной школе? Или сама дома играешь?
1: Занимаюсь.
0: Занимаюсь. А в каком классе ты учишься в музыкальной школе?
1: В четвертом.
0: А есть ли у тебя уже репертуар, который ты будешь сдавать своим строгим педагогам?
1: Киска и Владимир Гуся.
0: Ну что ж, я тебе желаю удачно сдать зачет или экзамен, что у вас там сейчас нынче в музыкальных школах. Спасибо тебе большое за звонок. Друзья, вы тоже можете выступить у нас. Вот здесь, прямо вот в эфире, прям взять и выступить. 8-495-134-5664. А также, друзья, прислать что-то интересненькое, что вы мастерите своими руками. 8-495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Вот они идут к нам, друзья наши. Машенька в эфире. Здравствуй, Маша.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Ну, скажи, пожалуйста, Машенька, что ты нам исполнишь?
2: Стихотворение.
1: Давай.
2: Падают листья в нашем саду листопад. Чёртые красные листья поветью бьются и вся.
1: Какая милая осенняя картинка. Это, наверное, стихотворение к празднику осени, да, Маш?
2: Угу.
1: А у вас уже был праздник осени или вы только готовитесь в садике?
2: Мы только готовимся.
1: Готовитесь, ага. А у тебя костюм какой-нибудь будет или платье у тебя просто нарядное?
2: У меня будет костюм.
1: Костюм? Какой костюм, Маш? Поделись с нами.
2: Микки Мауса.
1: Неожиданно для праздника осени костюм Микки Мауса. Ну, правильно. Микки Маус тоже, знаете ли, провожает лето, встречает осень, очень любит урожай. Какой у него там у Микки Мауса урожай? Какой-то есть, наверное. Ну что ж, Машенька, спасибо тебе большое за звонок. Это у нас была Маша.
0: Ярмарка талантов.
1: Так, а кого же мы встречаем сейчас?
3: Лизу.
1: Лизу. Лизавета, здравствуй.
4: Здравствуйте.
1: А, Лиза, ну что ж, расскажи, пожалуйста, что ты нам принесла в лукошечке сегодня интересного.
4: Композицию «Вальс собачек» исполнена на фортепиано.

0: Восхитительно. Скажи мне, а у тебя есть собачка, Лиза?
1: Нету
0: собачки. Я вот, знаешь, видела такие ролики в интернете, когда собачки под эти мелодии, под собачий вальс в том числе, начинают петь так. Если бы у тебя была собачка, мы бы могли на ней проверить, это правда или нет. Ну что ж, спасибо тебе большое за звонок. Совсем скоро я открою галерею талантливых работ слушателей детского радио.

Ну что ж, замечательная песенка и ваши замечательные работы. Привет, алло, Алена, пишет Илья из Орла. Мне 11 лет, и я нарисовал детское радио, аватарку. Вот. Тут в компьютере он представил детское радио, как он, с чего он срисовывал. И вот, собственно говоря, на альбомном листе вылитая наша аватарка, посмотрите, да, наш логотип, как мы его называем, фирменный знак. Спасибо, Илюш, тебе большое, что слушаешь, что рисуешь, что даришь нам свои работы. Здравствуй, мое любимое детское радио, пишет Агата, 6 лет, из Санкт-Петербурга. Вот такую чашечку я сделала в гончарной мастерской, чашечку-кошечку. Она желтенькая, а внутри розовая-розовая. Очень симпатичная чашечка, в которую можно положить все, что угодно. А на этом все, друзья мои. С вами была диджей Алло Алена. Не болейте, не скучайте.

0: Ярмарка талантов. Почитай-ка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Ребята, наверное, многие из вас бывали в знаменитом Центральном театре кукол или смотрели его спектакли по видео. Этот театр давным-давно, еще в 30-е годы прошлого века, основал Сергей Владимирович Образцов. За 60 лет он поставил более 60 спектаклей. Его любили все, и коллеги, и зрители, большие и маленькие. А он всю жизнь с помощью своих любимых кукол рассказывал о том, что жизнь может и должна быть прекрасной. Надо только очень постараться. Одну из своих книжек он назвал «Так нельзя, а так можно и нужно». В этой книжке Сергей Владимирович очень честно и без прикрас рассказывает о себе, о своих ошибках, промахах, о тех поступках, за которые ему было очень-очень стыдно, и о том, как он, когда был маленьким, не глядя кинул палочку и попал ею в маленького воробьишку. За этот поступок ему было очень стыдно. Да, к сожалению, так бывает, но не каждый имеет смелость в этом признаться. Сергей Владимирович мог. Но были и такие поступки, о которых он потом вспоминал с радостью. Однажды в деревне во время покоса он спас маленького зайчонка. Косили тогда вручную, что называется, всем миром. Утром рано, пока еще роса не высохла, все отправлялись на луг. Один косарь начинал косить первым, за ним шел второй на шаг правее, потому что прямо перед ним уже трава была скошена. Еще правее третий, еще правее четвертый, и так целая шеренга. В траве на лугу бывали и лягушки, и гнезда жаворонков, а иногда и маленькие зайчата. И вот, когда Сергей косил вместе со всеми, то вдруг увидел прямо перед собой зайчонка. Он прижался к земле и не шевелился. Сережа уже замахнулся косой, но, заметив зайчонка, остановился. Положил косу, взял ушастого в руки и засунул в мешок, где у него был хлеб. Потом этот зайчонок стал его другом и долго жил у них в доме. А когда подрос и стал взрослым зайцем, они с братом выпустили его в лес. Таких случаев в книжке Сергея Образцова немало. Книжка называется «Так нельзя, а так можно и нужно». Ее выпустило издательство «Стрекоза» для детей от 6 лет. Вот и все на сегодня. До встречи! С вами был ваш книжный червячок. В следующий раз я расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.

0: Воспоила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отклетайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: Устроено детское радио!
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается!
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
7: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Реклама.
8: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
11: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
0: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
3: 0+.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

Ивицкий. Понравилась песня? Вы ее можете послушать на детском радио, на Яндекс.Музыке и на других цифровых площадках. А также вы ее можете добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».

0: Буквоед. Переночевали братья у старухи, а на утро отправились снова в путь дорогу. Подъезжают к самой реке Смородине, к Калиновому мосту. По всему берегу лежат мечи да луки поломанные, кости человеческие.
1: Остап, а почему в сказке про Ивана Крестьянского сына и чудо-юдо речка называется Смородина? Потому что в ней течет смородиновый морс вдоль кисельных берегов?
0: Сима, ты будешь сказку слушать или задавать глупые вопросы? Сима, к ягоде смородине эта река никакого отношения не имеет. Она так называется, потому что дурно пахнет.
1: Ерунду ты говоришь, Остап. Ягода смородина пахнет очень даже вкусно. А еще смородиновый лист кладут в маринад, когда засаливают огурцы, чтобы они были душистые. Значит, и в сказке речка, к которой подъехали братья, должна пахнуть вкусно.
0: Ты все правильно говоришь, Сима. Есть только одно «но». Ты наверняка знаешь слово «смрад». Так говорят про тяжелый, неприятный запах. Это старославянское слово. На древнерусском языке оно звучало как «сморрад». От него и произошло слово «смородина». Ягоду так называли за ее сильный, терпкий запах.
1: Душистая ягодка и река такая же.
0: Речка, Сима, как ты понимаешь, ягодой пахнуть не может. Но она может заилиться, и тогда ее вода начинает свисти и дурно пахнуть. А былинная река Смородина названа так как раз потому, что сильно и плохо пахла. А как она еще должна пахнуть, если рядом с ней водится нечистая сила? Да еще Иван Крестьянский сын в реку порубленное чудо-юдо побросал.
1: А что, чудо-юдо в сказке все-таки появится?
0: Конечно, Сима, появится. Да не одно, а целых три. Ивану придется с ними биться.
1: Ой, мне страшно. Пи!
0: Не бойся. У сказок всегда счастливый конец. Давай лучше дальше читать.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему так?

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 2 октября с 7.05 до 7.35.
2: 6+.
0: Каждый родитель желает знать.

0: То, как мы общаемся с людьми, часто зависит от их темперамента. Так как же подобрать ключик к подростку в зависимости от его темперамента? Разобраться помогу вам я, практикующий психолог и педагог Ярослава Рындина.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00 программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Она такая умная! Нет, правда! Хочу сказку послушать, попрошу и поставит. Хочу песни детские, заведет. Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка. Главное, не забыть сказать волшебные слова. Включи детское радио. И все.
1: 0+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05.
1: А синему морю, к зеленой земле.
2: А вы мою маму не видели?
3: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
4: KGM представляет.
5: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
6: Ура! Новая машина!
7: А чем он так хорош?
5: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
7: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
5: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
4: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
8: Реклама.
9: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115 77 40.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: гостях у сказки.
1: Кровь с молоком. Французская народная сказка. Жила однажды на свете девушка, да такая красавица, что все ее называли «Кровь с молоком». Отец с матерью прятали ее от людей, боялись, как бы кто не украл. Ворота у них всегда были на замке. Уйдет мать куда, а как воротится, обязательно скажет под окном: «Кровь с молоком, а кровь с молоком, открывай ворота, я от холоду мертва». Подойдет дочь к окну, спустит свою косу до самой земли, мать по косе в окно и влезет. Так всегда домой и забиралась по дочкиной косе. Приехал однажды на охоту в те места королевич. Проезжал мимо их жилья и слышит под окном: «Кровь с молоком, а кровь с молоком, открывай ворота, я от холоду мертва». Открылось тут окно, выглянула девушка, косу вниз спустила, а сама такая красивая, так и хочется вблизи на нее взглянуть. А как войти? Королевич и придумал. В один прекрасный день встал он под окном и говорит: «Кровь с молоком, а кровь с молоком, открывай ворота, я от холоду мертва». Девушка и поверила, спустила косу, а он по косе к ней и забрался. Удивилась девушка: «Что за гость такой?»

что же ты, несчастный, наделал? Знаешь, что теперь будет? Рядом с тобой хоть умру. Как на беду, тут мать приходит. Кличет свою дочку, как всегда кликала. А кровь с молоком взяла да и спрятала королевича в апельсин. А уж потом матери косу свою в окно спустила. Испугалась, как бы мать королевича не убила. Мать-то у нее была колдунья. Поднялась мать в комнату. Человечьим духом пахнет. Никого здесь нет, отвечает дочь. Да и как кому войти? Кто-то тут схоронился, говорит колдунья, а сама ходит по углам, принюхивается. Дай-ка мне, дочь, поесть. Только хотела схватить апельсин, где королевич спрятался, а дочка подает ей другой. Так королевич и спасся. Ушла колдунья. Кровь с молоком выпустила королевича из апельсина. Спасся-то он спасся, да только не хочет с девушкой расстаться, не может с ней не видаться. Скоро опять подходит к ее окну и говорит, как ее мать говорила: «Кровь с молоком, а кровь с молоком, открывай ворота, я от холоду мертва». Девушка открыла окно, подала ему косу, он и поднялся. Сидят да милуются, пока мать не вернулась. Опять девушка королевича спрятала, на этот раз в орех. Не успела колдунья взобраться в дом, ну, принюхиваться. Кто-то здесь прячется. Человечьим духом пахнет. Хочет мать съесть тот орех, кровь с молоком исхитрилась, подсунула ей другой. Ушла колдунья, выпустила красавица королевича из ореха и велела в третий раз приходить. Пришел он без страху и в третий раз. Забрался по красавицыной косе в окно, девушка ему говорит: «Не будем здесь матери сидеть дожидаться, она тебя погубит, давай вместе убежим». Спустились они и бегом в конюшню. Тут две лошади. «Бери, какая потащей», — молвит красавица. Видит королевич, стоят две лошади. Одна тощая, другая добрая. Он и взял, какую поглаже. Девушка его журит: «Что ты наделал? Лошадь, какая потащей, бежит, как забота. А какая подобрей, бежит, как ветер. Потащей надо было брать. Забота-то бежит быстрее ветра». Дождать некогда. Берет девушка с собой кусок мыла, гребень и катушку ниток. Отправились вместе. Красавица в седле, королевич на крупе пристроился, и поскакала лошадь, как ветер. «Как повеет у тебя за ушами, скажи, — велит кровь с молоком. За ушами подуло, — кричит королевич. — Так я и знала. Мать велела отцу за нами в погоню гнаться». Бросает она мыло. Позади гора выросла, гладкая да скользкая. А отец-колдун ехал на лошади, что бежит, как забота. Быстро догнал беглецов, да на гору легко не заскочишь. Скользит лошадь, соскальзывает. Вот и вернулся отец домой ни с чем. А кровь с молоком говорит королевичу: «Мать будет ругать отца, он опять в погоню пустится». Колдунья верно спрашивает мужа: «Нашел беглецов?» «Да нет, только гору из мыла видел, а забраться на нее не смог». «Ах ты непонятливый, это они и были, возвращайся да догоняй». Снова отец беглецов догоняет, конь у него бежит, как забота. Молодец кричит красавице: «Опять за ушами повеяло. Это отец, брошу-ка я гребень». Бросила гребень, выросла за ними чищоба из вереска и ежевики. Не может пробраться через чащу отец, вернулся домой ни с чем. «Догнал ли?» — колдунья спрашивает. «Нет, только в чищобу заехал, да такую глухую, что в ней застрял». «Ох, дурачина ты!»

Это ж они и были. Ну, на этот раз я их сама догоню. Села на мужнего коня и быстрей вдогонку. Увидела ее кровь с молоком и говорит: «Мать едет, теперь нам не спастись, разве в реке спрятаться?» Бросила катушку с ниткой, тотчас река по полю легла. Плывет колдунья, плывет, да плыть до берега никак не может. «Ну, берегись!» — кричит. «Обнимется твой суженый с кем другим, и никогда вам больше не видаться! Забудет он тебя!» И уехал, восвоясь. «Слышишь, с другими тебе нельзя обниматься, а то забудешь меня!» — молвит девушка. «Ладно, не буду!» Решил тут королевич домой к себе заехать, своих повидать. Родители хотели его обнять, а он не дается. «Не обнимайте меня!» С усталости прилег королевич и заснул. Тут приезжает в гости его тетка. Увидела племянника, обрадовалась. «Дайте-ка я его обниму да поцелую. Не надо, он спит. Нет, обниму да поцелую». И обняла его. Проснулся королевич, ничего не помнит. Не вернулся к красавице, и осталась она одинешенька. Стала девушка портняжным ремеслом заниматься, да постоялый двор держать. Остановились как-то у нее трое молодцов. Глядят на красавицу, глаз отвести не могут. Один и говорит: «Вот я к ней проберусь». А кровь с молоком услыхала это. «Что ж, приходи, пробьет 10 вечера, буду тебя ждать». Приходит молодец. Она ему из комнаты кричит: «Закрой-ка внизу дверь». Пошел молодец дверь закрывать. Да только как не закроет, дверь снова отворяется. Всю ночь у двери на холоде проторчал. Утром с позаранку в 5 часов выходит хозяйка. Увидела молодца, удивилась. «Ты что же, так дверь не закрыл?» Хлоп дверью, она и закрылась. Собираются снова те трое молодцов, и второй говорит: «Сегодня я к ней проберусь». «Что ж, приходи», — откликнулась красавица. «Пробьет 10 вечера, буду тебя ждать». Пробили часы 10 раз, приходит молодец. Она ему из комнаты кричит: «Загаси-ка огонь в печи, я забыла». Идет он гасить, берет совок, засыпает огонь золой, да чем больше сыплет, тем огонь сильнее разгорается. Так всю ночь у печи и проторчал. В 5 утра встает кровь с молоком, выходит, увидела внизу молодца у печи, удивилась. «Ты что же это, так печку и не потушил?» Берет совок, посыпала золы на огонь, огонь и погас. А третий из тех молодцов был суженый красавицы, тот королевич, и тоже говорит: «Сегодня я к ней проберусь». Пробили часы 10 раз, приходит кровь с молоком и просит: «Вынеси-ка лохань с помоями, а то я забыла». Берет он лохань, идет выносить. Да не за свое дело, видно, взялся. Только выплеснет, а лохань снова полная. Так всю ночь на дворе и провел с лоханью в руках. С позаранку выходит хозяйка во двор: «Ты что же, так помои не выплеснул?» Размахнулась и тут же выплеснула. Встречаются снова трое молодцов и друг другу рассказывают, как что было. Первый говорит: «Я всю ночь дверь закрывал». А второй говорит: «Я всю ночь огонь в печи гасил». А третий: «Вам больше моего повезло, я всю ночь из лохани помои выплескивал». «Да уж, здорово нас одурачили».
отправился королевич домой.

0: так суженую свою в хозяйке и не узнал. Проходит время, и решил он жениться. Пошла его невеста к хозяйке постоялого двора сшить у нее подвенечный наряд. Сшила ей кровь с молоком красивый наряд. Пошли жених с невестой венчаться. Глядь, все платье превратилось в тряпье да в тесемки, в ветошь да лоскутье. «Что это у тебя за платье?» — удивился королевич. «Не буду на тебе жениться». Невеста снова бегом к хозяйке. Кровь с молоком опять сшила ей красивый наряд, а на венчанье тоже случилось не платье, а тряпье. На третий раз королевич сам повел невесту к портнихе за платьем и сшила кровь с молоком такое платье, в каком он ее первый раз в жизни увидел в доме отца с матерью. Взглянул королевич и говорит: «Вот моя жена, и другой мне не надо». Обвенчались они и жили потом долго и счастливо.
1: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так.
2: Детское радио.
3: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Так, ближе, ближе. Есть стыковка. Получилось. Ой, фух, ну после такого приключения требуется подкрепиться.
1: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
2: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
4: 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Я пушистик, и я потерялся.
5: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
6: Пушистик!
5: Приключения мамонтенка.
6: Мама!
5: В поисках мамы.
4: Я плыву к тебе.
5: В кино с 1 октября.
7: 6+.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Реклама.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel-tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что
11: роботы бывают жидкими?
12: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно»
13: за то, что неизвестно
12: по выходным на детском радио.
14: Быть принцессой.

0: столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
1: Московское время 14 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: скорая помощь для роботов, необычный завод, железные спасатели. В Японии появилась первая в мире скорая помощь для роботов. Она будет выезжать к сломанным машинам. Это настоящая передвижная мастерская. Внутри вместо врачей инженеры, мастера на все руки. Еще там есть запасные части и даже другой робот. На случай, если сломанный не сможет работать, и его надо будет срочно заменить. Снаружи фургон выглядит как настоящая скорая. Только фонари на крыше фиолетовые. Ученые придумали такую службу, потому что роботы иногда ломаются прямо во время работы. И надо срочно их починить. Теперь к ним будет быстро приезжать помощь. В китайском городе Лючжоу открылся первый в мире завод, в котором роботы собирают роботов. Здесь каждые 10 минут выпускают одну новую модель. Всем заправляют роботы. Они разгружают материалы, складывают их на поддоны, перевозят, помогают соединять детали, проверяют качество сборки. Следит за всем специальная компьютерная программа «Искусственный интеллект». При заводе есть огромный склад, в котором хранят готовые изделия. Такие роботы будут помогать людям на заводах, в магазинах и дома. Они смогут делать тяжелую работу, а у людей останется больше времени на отдых и игры. Вот это будущее! В Санкт-Петербурге появились роботы-спасатели на воде. Их назвали скат. По форме они похожи на морского ската. Выглядит робот как большая надувная подушка ярко-оранжевого цвета. По бокам у нее ручки, за которые удобно держаться. Сверху мигает сигнальный маячок. Подушка может сама доплыть до тонущего человека и довести до него спасателя. Управлять скатом можно с пульта, стоя на берегу. Этот робот очень сильный и выносливый. Его можно сбросить в воду с высоты 10-этажного здания, и с ним ничего не случится. Если упадет вверх ногами, сам перевернется и поплывет дальше. Из воды вытянет даже самого тяжелого человека. Пока в северной столице два таких робота. Если они хорошо покажут себя, то их станет больше. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: Как скорый поезд мчат года, и за окошком дни мелькают. Сегодня классная среда, для дел прекрасных наступает. Да, ребята, среда наступила, а это значит, больше половины учебной недели, рабочей недели завершилось.
1: Да ничего себе, ну так быстро, ну куда же время летишь? Кто в студии?
0: Кто в студии,
1: а
0: конечно
1: те же. Все те же, ребята. И все в том же. Катя Знайкина и Супер Галик.
0: Это я, да.
1: Мы собрались здесь, чтобы развиваться, ребята, вместе с вами. Ну, а действительно, время быстро летит. Сегодня, между прочим, давайте это отметим особенно. Заострим на этом внимание. Сегодня последний день сентября.
0: А, уже, вот казалось бы, 1 сентября мы с тобой вышли сюда, в новую студию.
1: Да, да. Так
0: только что вчера.
1: Время летит. А сейчас как будто уж старый сидит.
0: Может, опять переезжать скоро?
1: Нет. И вон, смотри, что у нас на экранах в студии. Дед Мороз показался, говорит.
0: Хорошо, но время-то до Нового года.
1: Вот именно, тихо.

0: надо, пока мы не хотим знать. Я только знаю, что 2 дня до каникул осенних у некоторых школьников, поэтому они очень этому радуются. Знаешь, так осознанно уже делают домашку, усердно, потому что всего вот 2 дня ее поделать, а потом только читать. Ну и то в лучшем случае. Кстати, о домашке, о русском языке. Вот новость-то какая пришла. Оказывается, что в русском языке может появиться новый союз, знаешь, который сейчас он считается ошибочным. Так. Нельзя так сказать. Ну, союз — это то, что. Нельзя так сейчас сказать. Он сказал то, что придет завтра. Ну, это неправильная формулировка. Нужно говорить, он сказал, что завтра придет. Да? Но все больше и больше людей, как говорят вот научные сотрудники, да, Института русского языка, они говорят, что большинство, ну, много людей стали использовать, много молодых людей, то, что. И, возможно, это станет нормой, потому что подобные изменения, они, это естественный процесс развития языка, а не его ухудшение.
1: А если, допустим, многие молодые и так далее, и пожилые будут говорить русский,
0: ну,
1: язык,
0: да,
1: тоже такой,
0: конечно, да. Это естественно, Гарик.
1: Ну ладно, что ж, тогда хорошо. Тогда переходим на...
0: Мы просто будем надеяться, что мы так не пойдем низко, что все-таки русский язык останется очень красивым, каким его сделали наши чудесные классики, да, наши чудесные прекрасные авторы. Вот, кстати, тоже новость пришла. Так. Повесть русского писателя Льва Толстого, одна из повестей. Ну, вы все равно, ребята, пока наверняка ее не читали еще, «Смерть Ивана Ильича» заняла первую строчку по продажам на одной из самой знаменитой платформе в Бразилии. Представляешь?
1: Вот.
0: Да, Давай, ну, Николаевич. Там есть своя история, почему так произошло, но это не важно, почему, Гарик. Главное, что вот русских классиков читают во всем мире, это прекрасно, чего и вам желаем, ребята. Обязательно начинайте с малого, но все же читайте, читайте, и тогда мы не будем, как Гарик говорит, какое там слово? Вот и...
1: Хорошо. Ну, ладно, ребят, тогда переходим к теме нашего сегодняшнего дневного шоу.
0: Ну, давай уже, да, точно.
1: Загадка. Слушайте внимательно, ребята. Старинная гимнастика из Индии пришла, и позы, стойки разные с собою принесла.
0: Ёлочка! Нет, не то. Так, ребята, кто догадался, что такая за гимнастика из Индии пришла, звоните в прямой эфир и рассказывайте. 8495 134 56 64.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ну что ж, друзья, вот он, герой нашего дневного шоу «Развивайка». Артем дозвонился в студию. Приветик.
2: Здравствуйте.
3: Темочка, тебе предстоит объявить тему сегодняшнего шоу. Тебе загадку повторить?
2: Да не надо. Хорошо, я уже догадался. Из повседневного итога.
3: Так, из повседневного итога следует...
2: Ну да, мама этим занимается всегда, каждый день.
3: Сейчас интрига. Все, кто только что включил детский радио, так, интересно. И какая же тема?
2: Йога,
3: говорит Артем, и это правильный ответ. Всемирную акцию «Время для йоги» отмечают 30 сентября. Mm-hmm. Ребята, это как раз сегодня. Это не просто день в календаре, да, такое глобальное событие, когда йога-студии по всему миру приглашают всех желающих там на бесплатные занятия, да? Вот скажи, Артем, раз у тебя мама занимается йогой, ты не хотел никогда тоже присоединиться к этой индийской гимнастике?
2: Присоединялся, связки порвал.
3: Ты присоединился-то резво.
1: Присоединился.
3: Не, вообще, в любой вид спорта нужно аккуратненько заходить. А в какой позе ты связки, порвал? Там же все они по-разному называются. Собака мордой вниз.
2: В позе лотоса.
3: В позе лотоса.
1: А куда же мать смотрела?
3: Подожди, Артем, в позе лотоса, мне кажется, многие сидят и на гимнастике, да, и на спортивной гимнастике, всех сажают в позе лотоса. Мне кажется, просто нужно, не сильно давить. Знаешь, некогда тренер к тебе подходит и начинает давить.
1: А там мама занимает. Артем, как ты сел-то плохо? Хрясь.
3: Не знаю. Опять же, перед спортом-то нужно разогреть мышцы сначала, в любом случае, да? Артем, может быть, действительно судьба подсказала, что это не твой вид, так скажем, да, спорта? А ты чем занимаешься сам?
2: Я занимаюсь юнармией.
3: Чем?
2: Юнармия.
3: В юнармии, понятно. В общем, каждому свое, да, Артемушка, спасибо тебе, что ты дозвонился, объявил тему. Маме огромный привет, передавай поздравления, но все-таки сегодня мы будем говорить в развивайке о йоге. Мы подумали, что, ребят, йога всем, кроме Артема, поднимает настроение. Какие у вас есть способы поднятия настроения в вашей семье, может быть? Как следят за здоровьем? Зарядка, прогулка, какой-то семейный ритуал? Рассказывайте.
1: Пишите в сообщалочке +7 916 968 0968. Также заходите в телеграм-канал Детского радио. У нас там для вас специальный пост. Пишите, подписывайтесь, ждем.

0: Супер Гарика.
1: Ребята, у нас хорошие новости.
2: Пожалуйста.
1: А в нашу новую студию, а у нас она именно такая новенькая, чистенькая, красивая, можно прийти в гости. Мы вас всех приглашаем, ребята. Где же вы, наши слушатели? Мы вас так ждем. Самые интересные экспонаты музея детского радио. Познакомитесь, узнаете, как радио появилось. Зайдем в студию, на всю страну передадим привет. Обязательно откроем сундучок с секретом. Ребята, все это вас ждет на экскурсии. Ну, а если у вас день рождения?
3: О, день рождения, так вообще это классно. Приходите с друзьями, с подругами, со взрослыми, с детьми.
1: У меня тут
3: с
1: были люди, с... просто родственники собрались.
3: Да,
1: знаешь,
3: отлично.
1: Как здорово.
3: Весело было, да?
1: Да, да, мне очень понравилось. Надеюсь, им тоже.
3: Ну, конечно, у именинника будет уникальная возможность выйти в прямой эфир, продемонстрировать свои какие-то таланты, будь то сыграть на музыкальном инструменте, знаете, стихотворение, да просто рассказать какую-то интересную историю.
1: Да даже например. Если, например, страшно, просто привет ты можешь передать.
3: Конечно.
1: Вообще именинник, не знаю, кому угодно.
3: Это уникальная возможность, ребят, на всю страну, на весь мир.
1: Детифм.ру, там все подробности, также там можете найти адрес, да, электронную почту, пишите, вам обязательно ответит категория 6+. Ну а мы продолжаем, ребята, пишите, что вам поднимает настроение.
4: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мульт-хит!

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист. Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Сегодня, ребят, решили поговорить о такой древней системе самосовершенствования так. В мире, о йоге. Надо было просто сказать о йоге, да?
2: Ну, конечно.
1: Сложно звучит.

0: Вообще ее корни уходят в глубину веков. Самые ранние археологические свидетельства – это каменные печати с изображением фигур в разных егических позах. Да, вот они были найдены в долине давным-давно, да, в Индии. Относятся к периоду там 3000-х годов до нашей эры. В общем, очень давно, ребят, люди практиковали йогу больше 5000 лет назад.
1: А вот мне интересно, баба йога имеет отношение, нет как-то?
0: Но нет, подожди, но слово йога, оно от санскритского корня юдж, да, что означает соединять там или связывать, сосредотачивать, да, то есть получается, Гарик, что йога это такое соединение тела, разума и духа. Неплохо, да, для древней практики,
1: ну,
0: правда?
1: Да. Вообще йога-то, как мы понимаем, да, кому-то поднимает настроение, а ведь ребятам какие-то еще, может быть, интересные моменты в жизни поднимают настроение.
0: Да, это не обязательно даже спорт, но все же, если у вас это связано со спортом, рассказывайте, может быть, вы с семьей делаете, не знаю, зарядку по выходным с утра, да, гуляете обязательно, какой-то семейный ритуал, который поднимает обязательно в вашей семье настроение. Или, может быть, это вообще не связано со спортом, с прогулками, тогда рассказывайте, а что именно?
1: Да.
0: Поделитесь. Плюс 7-916-968-0968.
1: Вот Ариночка и Совчика пишут, что им поднимает настроение хождение на плавание.
0: О, здорово, точно. Вот на плавание всегда неохота идти, но когда оттуда выходишь, точнее, выплываешь, так хорошо. Пишите, ребята, подписываться не забывайте. Мы ждем ваши сообщения. Будем узнавать, что поднимает нам настроение.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 2 октября с 18.30 до 19, 4 октября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого

0: у ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
5: Да-да-да!
6: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
5: Теперь нас не только слышно, но и видно!
7: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
6: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
5: А как я правым глазом подмигиваю?
7: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Детское радио. Реклама.
12: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
13: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
14: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
15: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
16: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
17: Мама! Папа!
3: Бабушка!
18: Дедушка!
3: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
16: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Всем привет, наши дорогие радиослушатели. У меня очень прекрасное настроение. Я сижу в позе лотоса прямо сейчас. Я взлетел, я парю, ребята. А все почему, ребята? Потому что я занимаюсь йогой.
2: Знайкина. Молодец. А я что?
1: А
2: я просто просветлен. Сижу. И, ребят, сегодня мы действительно говорим о йоге, об этой древней-древней практике. Решили поговорить не просто так. Сегодня, 30 сентября, отмечается всемирная акция «Время для йоги». И всех, кто практикует йогу, всех уровней, в этот день они объединяются, чтобы вместе позаниматься, да? Такая идея была в том, чтобы по всей планете прошла волна йоги, так скажем, да? От часового пояса к часовому. Вот наш слушатель тоже занимается этим видом, не знаю, искусства, этим видом гимнастики, да, древней. Мама Артема, Артем сам, который нам дозвонился, например, наш слушатель. Ну а что вам поднимает настроение? Ведь мне кажется, что йога 100% поднимает настроение тем, кто ее любит, да, кто занимается ей. Может быть, кому-то поднимает настроение зарядка с утра, может, кому-то кусочек вкусной теплой шарлотки, может быть, кому-то прогулка с родителями в выходной день, прогулка на велосипеде. Рассказывайте свой способ поднятия настроения.
1: Но,
2: мы ждем.
1: Ребята, многие, конечно же, очень любят, и сразу у них настроение поднимается, когда эти ребята, мальчишки, девчонки, мамы и папы приходят на спектакль.
2: Да и не просто, знаешь, не на любой спектакль, а на спектакль музыкальный. Хрум, осторожно, чудо-юдо, ребята. Это новый спектакль, который пройдет этой осенью на сцене. Уже начнется в эту субботу. С Москвы начнем. Угу. Ведь пройдет он не только в Москве этой осенью, но и в Санкт-Петербурге. Дело в том, что в сказочном мире появилось какое-то загадочное существо. Вообще, кто это, непонятно. Что с ним не так, тоже непонятно. Но самое главное, что он творит какие-то неприятности, да? В сказке «Аленький цветочек» так. Похищена младшая дочь. Белоснежка исчезла. В восточных сказках испорчены магические предметы. В общем, видишь, все не так. И все не то. Когда чудище на свободе, так скажем.
1: Молодец. Ну, Знайкина, молодец. Дело в том, что это чудище-то и есть чудо-юдо.
2: Да?
1: Да.
2: Оно плохое, прям думаешь?
1: Мы не знаем. А вдруг оно хорошее, просто оно заблудилось. Оно не занималось йогой. Оно потерялось в пространстве сказок.
2: Но главное, чтобы это самое запутанное, по-настоящему запутанное дело в истории смогли разгадать детектив-агентство «Хрум». Они разберутся в этом деле, и вы им поможете, да, ребята?
1: Да, ребята, вы поможете им, потому что мы станем свидетелями этого спасения. «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Да, кстати, еще у нас к вам одно пожелание. Вы знаете что? Приходите просто на спектакль, смотрите, там сюрпризов будет ворох.
2: Приходите за час до начала мероприятия.
1: За час прям? Куда за час?
2: Веселая игровая программа вас ждет, ребята, сюрпризами. И возможность сделать фото с любимыми ведущими, между прочим. Ну, знаешь, вот им говори за час, они же придут потом. Понимаешь, все опаздывают в выходные. Будите пораньше родителей.
1: Особенно такого спектакля в 11 часов будет, да?
2: Да, да. Но ничего, наши ребята, они лягут пораньше спать и будут вовремя. Подробная информация о новом спектакле «Детектив» агентство «Хрум» на сайте детского радио dfm.ru, категория 6+.
1: Ну что ж, друзья, ждем ваше сообщение. Пишите +7 916 968 0968 в телеграм-канале детского радио. Рассказывайте нам, что вам по-настоящему поднимает настроение.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, Гарик,
2: ау.
1: Ну выходи уже из шавасаны или куда там вошел. Сегодня о йоге говорим и о том, что поднимает настроение именно вам. Может так. быть, какой-то вид спорта, может быть, кусочек тортика поднимает настроение. Может быть, солнце. Вот мне солнце всегда поднимает настроение. Ох, если погода солнечная, небо голубое, даже с облачками, даже тучи идут, но все равно голубое небо при этом, да, частично. И солнце светит, все, настроение на 5. Честно
3: конечно,
1: тебе говорю.
3: Ну а как же еще по-другому?
1: Ну потому что некоторые в таком же настроении могут вот в этой серости находиться, когда все белое, такое бесцветное.
3: Нет, а еще мне, знаешь, кто может поднять настроение?
1: Кто?
3: Вот солнце, небо голубое, никто, а что? И огурчик мариновый.
1: На дереве висит где-нибудь, такой идешь.
3: Мне кто-то все обещает огурцы просто принести, я все уже начинаю напоминать уже, да?
1: Может, ты сам научишься их засаливать, ты представляешь, как будет круто.
3: Это не засаливать, это мариновать.
1: Мариновать научишься.
3: Я
1: ну, правда,
3: умею.
1: Если ты так любишь.
3: Я
1: или
3: умею.
1: Свои не такие вкусные,
3: я
1: как
3: умею,
1: чужие.
3: Но мне нравятся чужие.
1: Да? Мне, кстати, тоже. Вот. Когда что-то сам делаешь, это все равно по-другому.
3: Конечно.
1: А когда тебе кто-то приготовил... А вот Гришка из Тольятти,
3: так.
1: он пишет нам, Гарик. Он говорит, что ему поднимает настроение посещение музыкальной школы и пение. А между прочим, ну вот тебе музыкальная школа не поднимала настроение, как мы помним.
3: Да.
1: Да, но многим вообще музыка поднимает настроение. Нет, я тоже понятно. Соглашусь. Да, да, согласна. И развивает музыкальная школа тебя не только с музыкальной точки зрения, но вообще мозг развивает
3: конечно.
1: Хорошенечко.
3: Даночка нам пишет, как ни странно, мне поднимает настроение, когда я делаю домашку по математике или по русскому.
1: Серьезно?
3: Или по фортепиано. А еще мне поднимает настроение, конечно же, любимое детское О-о. Радио. Даночка, спасибо тебе.
1: Спасибо. Mm-hmm. А как интересно. Дан, ты поподробнее напиши, почему домашка тебе поднимает настроение. У тебя все классно получается? Или ты любишь разбираться, наоборот, во всем, да, сидеть долго, кропотливо? Рассказывай. Ну и вы, ребята, тоже рассказывайте, что вам поднимает настроение. Расскажите в прямом эфире. Дозвоните прямо сейчас 8495-134-56-64.

0: Каков вопрос?
1: Ребят, вот честно, расскажите нам, пожалуйста, что вам поднимает настроение? Ну, нам же интересно это выяснить. Вот Илюшка дозвонился в студию, сейчас мы все выясним.
2: Привет, Илья.
3: Привет.
2: Расскажи, сколько тебе лет и что тебе поднимает настроение?
3: Меня зовут Илья, мне 7 лет. Мне поднимает настроение чтение книг, делание домашки и еще...
2: И уборка дома, я бы так цепочку...
3: Да.
1: Уборка дома.
2: Я прям почувствовала это, понимаешь? Все, что и... я... не. Ну ладно. Слушай, Илюш, а ты в первом классе, получается?
3: Нет.
2: Во втором, что ли, уже?
3: В третьем.
1: 7 лет?
2: Серьезно?
3: Нет, мне 9 лет.
2: А мне тоже 7 послышалось. Ну, Илюшка просто перепутал, может. Понятно. А как вот домашка может поднимать настроение? Расскажи, почему она другим не поднимает?
1: Почему? Вот наша ресурсница тоже поднимает.
3: Ну, я не знаю, потому что мне поднимает. Потому что я очень люблю делать домашние задания.
2: А школа тебе в целом, когда ты на уроке сидишь, вот классная работа, поднимает так настроение или только домашка?
3: И классная тоже. Ну,
2: в общем, ты любишь учиться, да? Учиться в школе. Молодец, Илюш. Вообще учиться всегда здорово и взрослым, и детям, что-то узнавать новое. Ну, видимо, у тебя и про оценки не стоит спрашивать, да? Хорошие у тебя оценки, да?
3: Да.
1: Угу. А ты сегодня домашнюю работу уже сделал?
3: Ну, сейчас только... Ну,
1: доделываю. Доделываешь, ну, это в самом процессе.
2: Да, подожди, он вот самый сок оставил на потом, растягивает это действие. До самого вечера.
1: Хорошо, Илюшка.
2: Перед сном запятую и точку поставить.
1: Хорошо, Илюшка, ну давай, занимайся тогда, не отвлекайся на детское радио. Спокойненько занимайся, наслаждайся, как говорится, этим процессом.
2: Спасибо, Илюшка, пока, счастливо.
1: Вот, ребята, видите, как интересно. А вы говорите, в игры поиграть компьютерные.
2: Наши, да, и в телефоне. Покричать на мало переменах. Сидит.
1: Нет, ребятки, нет. Хорошо, пишите и вы, как вы поднимаете настроение. Все нам рассказывайте, почему именно то или иное занятие вам поднимает настроение. Плюс 7-916-968-0968. Телеграм-канал Детского радио также работает для вас.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ой, Гарик, да. Сегодня такая тема классная. Можно найти 100 способов поднятия настроения, потому что ребята пишут свои. Сегодня мы решили поговорить, в принципе, о йоге, да, в целом. А может быть, вы занимаетесь йогой, пишите тогда, как она вам поднимает вообще настроение, как вы к этому пришли. Ну, а если у вас есть другой способ поднятия, мы ждем ваше сообщение. +7 916 968 0968.
2: Вот, пожалуйста, Варюшка из Москвы, 7-летняя. Когда у меня плохое настроение, мне очень легко его поднять хорошей шуткой. Я сразу начинаю хохотать, даже если я вдруг плакал, такое тоже бывает. Я все равно начинаю хохотать даже сквозь слезы.
1: То есть получается Варюшка-хохотушка?
2: Варюшка-хохотушка, ну вот.
1: Хорошо. София, мне поднимает настроение чтение книг, прослушивание детского радио и прогулка с семьей тоже поднимает настроение. А вот Дана вернулась, говорит, а я домашку люблю делать-то, потому что я люблю вести тетрадку аккуратно и писать люблю, поэтому и поднимает настроение домашка.
2: Слушайте, ну здорово, ребят, спасибо вам, что пишете, продолжайте в том же духе, направляйте свои сообщения в телеграм-канал детского радио, ну а также в наши сообщалки, это мессенджеры всем известные, +7 916 968 0968, подписываться, самое главное, не забывайте, ну а впереди мы вам расскажем еще много всего интересного о йоге, еще со специалистом свяжемся. В общем, ребята, оставайтесь на детском радио, потому что мы вам еще тоже много всего расскажем.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
4: Было это примерно так.
5: Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
6: О, дорогой Базиль, уи!
5: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
3: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
7: Как поют ведущие детского радио?
8: Детское радио, радио, радио земля. На детском радио вместе ты и я.
7: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
8: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио земля.
7: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
8: Детское радио, радио, включай, громче подпевай.
3: И не выключай.
7: Ноль плюс. Реклама.
9: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
10: Шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
11: Ну, есть, конечно.
10: А кровать из массива с газлифтами?
11: Со скидкой 90%.
12: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО НВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
7: Реклама. Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
13: Слушаю.
14: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
13: Что случилось, Добрыня?
14: Чудо-юдо сказки портит.
13: Это чудо-юдо, который из былин?
14: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Детское радио.
1: Не котенок поиграет, все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
2: Детское радио.
3: Московское время 15 часов. В эфире Детское радио.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте! В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: возвращение орленка, редкие котята, день тигра. В Ульяновской области в дикую природу выпустили солнечного орленка Росю. Он родился в национальном парке Сенгилеевские горы. В июле на него напал ястреб, и малыш выпал из гнезда с высоты 9-этажного дома. К счастью, он остался жив, но повредил крыло. Его отправили на лечение к зоопарк. Врачи выходили Росю, а когда он окреп, выпустили в родные места. Ученые будут следить за его полетами с помощью датчика. Ведь солнечные орлы – редкие птицы, они занесены в Красную книгу. Так что выздоровление Роси и возвращение домой – важное событие для природы. Другое важное событие произошло в Греции. Здесь, в зоопарке близ Афин, родились три детеныша суматранского тигра. Это один из самых редких видов тигров на планете. В дикой природе их осталось совсем мало – около 400. Живут они только на острове Суматра в Индонезии. Здесь вырубают леса, в которых живут тигры. Они исчезают, потому что им негде жить. Так что тигрятам в зоопарке очень рады. Уже решено, что их назовут в честь героев знаменитой древнегреческой поэмы «Одиссея». Ну а в нашей стране есть амурские тигры. Например, в московском зоопарке живет тигр Степан, а в ленинградском – тигрица Агафья. Амурские тигры тоже очень редкие хищники. В их честь во Владивостоке даже устраивают большой праздник – День тигра. Он как раз состоялся в минувшее воскресенье. Был концерт, веселые конкурсы и тигриное шествие. Это когда взрослые и дети, переодетые в тигров, гуляли по улицам города. А еще в честь Дня тигра все телебашни нашей страны сияют особой подсветкой. Она как тигриная шкура в полосках оранжевого и черного цветов. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Всем привет! Здорово, что вы с нами на детском радио. Вот и тут она
1: и
0: сидит.
1: И я тут сижу.
0: Катя Знайкина.
1: И губами шевелит. Да, я говорю, это Катя Знайкина и Супер Гарик тоже в студии. Ребята, он расслабленный сегодня, потому что говорим о йоге. Да, йога — это способ поднятия настроения для многих людей. Ну, как мы считаем, да, те, кто любит, занимается йогой. Но у кого вот и другой способ поднятия. Наоборот, например, полежать на диване, ничего не делать, да. Может быть, делать домашку. Может быть, не знаю, пропылесосить. Может, отправиться в путешествие.
0: О.
1: Давайте делиться вашими семейными рецептами борьбы с плохим настроением и поднятия, да, настроения. Вот пишите нам поподробнее. Но я точно знаю, ребят, что каждому из вас поднимет настроение любимая песня.
0: Конечно.
1: Это 100%.
0: Это бесспорно.
1: Да, вот и в жизни каждого человека так происходит, что одна песня на репите, знаешь, звучит всегда. У тебя нет такой сейчас какой-нибудь песни, нет, Гарик, вот, которую ты по кругу слушаешь,
0: ты
1: пока уже...
0: Девчачий чат? Вот это у меня все время.
1: Да, у тебя до сих пор?
0: До сих пор, она уже 2 года, я ее уже не выключаю.
1: Как приелась, да, и все. Но, слушай, наверняка у наших ребят тоже есть любимая песня, так вы можете проголосовать за нее, и тогда диджей Микрофоша, он все голоса-то посчитает, да, и он ведет у нас программу «Хит-парад детского радио» ТОП-20. Она выходит каждую субботу, и уже в эту субботу он назовет победителя. Возможно, ваша песня любимая и станет победителем хит-парада. Представляете, какое событие?
0: Но самое главное, вот прямо сейчас открывайте сайт dtfm.ru и оставляйте свой голос за любимую песню.
1: Да.
0: Ну, а мы будем читать ваше сообщение, наверное, да?
1: Конечно,
0: ну, пожалуйста,
1: будем.
0: Вот, сообщение пришло. Мне поднимают настроение...

0: мои игрушки. Я их обнимаю, я играю с ними и придумываю различные истории с ними же. А еще мне поднимает настроение рисования. Когда я пою, у меня тоже настроение на высоте, я обнимаю хомяка своего, mm-hmm. да. Утром настроение мне поднимает, конечно же, детское радио. Пишет Ксюшечка, ей 7 лет.
1: Классно, спасибо тебе, Ксюш. А Полинка из Новосибирска, она в телеграм-канал наш написала. Mm-hmm. Мы туда, кстати, выложили чудеснейшее видео. Посмотрите обязательно. С фламинго. Фламинго так. Тоже йогой занимаются, mm-hmm. ребята. Так вот, Полинка пишет, я очень сильно люблю гулять. О, и хорошо. Это всегда поднимает мне настроение.
0: Ребята, а что поднимает настроение вам? Поскорее пишите в сообщалочки в телеграм-канал детского радио. Подписываться не забывайте. Ждем вас. We'll be right back.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ох, ребята, многие, конечно, из вас занимаются йогой. Многие мамы также занимаются йогой, папы, даже бабушки и дедушки. Но мы сейчас хотели бы пообщаться с человеком, который знает о йоге.
2: Не понаслышке.
3: Руководитель курса «Детская йога» в школе инструкторов йоги при Федерации йоги России Мира у нас на связи. Здравствуйте, Мира.
1: Здравствуйте, Мира.
4: Доброго дня или намасте.
3: Намасте. Ну, кстати, да, надо сразу детям нашим юным слушателям объяснить, что это за такие интересные слова мы тут произносим. Мира, ну давайте начнем с этого. Что такое, да, намасте, когда так говорят?
4: Намасте – это пожелание всего доброго, всего самого светлого и хорошего вам и миру вокруг. Мы соединяем ладошки, прикладываем их к груди друг к другу и желаем намасте. Так здороваются на практиках йоги и в йоге, и в Индии в целом.
3: Угу. Да, отлично. Но вот я, кстати, помню, что намасте так говорят в конце еще занятия, да, спасибо говорят инструктору, да, за проведенное занятие, ну и себе, видимо, да, тоже. А что вот скажите нашим маленьким слушателям, да и взрослым, да, родители нас тоже слушают, может йога дать в обычной жизни? Вот как, по вашему мнению, ответить на вопрос, зачем заниматься йогой?

0: Ой, да это сказка. В обычной жизни, конечно, мы йогой занимаемся не только на ковриках, а ее забираем и в обычную жизнь. Она учит нас слушать себя, уметь обращаться к своему телу, распознавать, а что где болит, а что у меня тревожит, а может быть у меня что-то там потянулось, или какую-то я испытала эмоцию, например, какая она, грусть, злость, слабость, отчаяние, или наоборот, умиротворение, радость. Всему этому учит нас йога, представляете?
1: Здорово. А вот разных, так скажем, видов йоги, их очень-очень много. Вот на ваш взгляд, какая самая, не знаю, классная, интересная?
0: Да, видов очень много, но мне кажется, самое лучшее – это детская йога.
1: Детская.
0: Почему? Я расскажу. Детская йога, она нас, взрослых, тоже обращает к нашему внутреннему ребенку и дает открытие и понимание всего, что мы, может быть, совсем забыли или оставили где-то в детстве. И взрослые, и дети очень любят заниматься детской йогой.
1: Угу. И все вместе, может, да, с семьями приходят тоже, да?
0: Конечно. Угу. Это самое лучшее время, когда мама, папа, дети все занимаются или играми, или асаны отстраивают, или у нас парные занятия. Такое тоже место, это сближает, очень сближает и открывает семья в любви, дружбе и взаимопонимании.
2: Слушайте, ну вот вы сказали, да, что все вместе, мам, папа, я, йогическая семья, как говорится. А вот какое самое простое упражнение можно вот дома прямо сегодня попробовать вместе с родителями? Вот что можно сделать?
1: Какую позу ты имеешь в виду?
2: Позу, например, да. Ну.
0: Очень любопытный вопрос. Я дам несколько техник, практик. Ну, например, садитесь на пол, скрестив ноги друг за другом, паровозиком, и положите ладошки на соседа впереди. И почувствуйте его дыхание. Это так интересно, вот эта взаимосвязь. Вы чувствуете дыхание другого человека и его соприкосновение со своим телом. Это одна вариация дыхательных практик. А если вы хотите позаниматься физически и почувствовать, как вы можете выдержать друг другу, то можно в паре. Например, один садится, ноги вытянуты вперед, спина ровная, прямая, а другой прямо точно так же, только наоборот. Берет за ноги своего, ну, соседа, да, и встает прям перпендикулярное положение, наоборот, получается такой четырехугольник, один угол напротив другого угла, только один сидит, а другой стоит на руках, ножки у него на плечах соседа, вот. Но он тоже должен и устоять, и выдержать этот угол. Попробуйте.
2: Вот мы сейчас со Знайки-то как раз-таки пробуем параллельно. Рассказывайте, что-то ничего не выходит.
0: Вот, ничего не выходит.
2: В паре мы тут работаем.
0: Надо пробовать сильнее, стараться лучше.
1: Можно я на тебя ноги положу? Все-таки, хватит. Гарик, извини.
2: Извини, не получается.
0: Конечно, это очень сложно.
2: Застрял.
1: Слушайте, а вот меня дыхательная практика заинтересовала. Так. Все-таки вот это посложнее, то, что вы сейчас рассказываете. А если действительно сядут паровозиком, да, все вместе, это нужно делать в тишине, первый вопрос. И второй, как долго так сидеть?
0: Ой, ну это по... у нас в йоге ничего нет по принуждению. Угу. Вы можете так сидеть, просто когда ложитесь спать и перед сном, например, вот такую практику сделать и послушать, как бьется сердце, или как дышит мама или папа, дочка, сын. Это очень интересно. А также можно придумать другую игру тоже из йоги. Вы загадываете желание, а другой прислушивается. Тоже можно положить так ручки на спину или на сердечко и почувствовать это, а потом пообщаться.
1: Слушайте, очень интересно. Ну вот еще, наверное, последний вопрос, Мира. А почему, расскажите, в йоге так много поз животных именно?
0: На самом деле не только животных, очень много и воинов.

0: животных. И численности много, и животных, да. Но людям, конечно, больше нравятся позы животных, потому что они могут их изображать. Мы на детской йоге, в том числе и в практиках со взрослыми, мы очень любим и мяукать, и гавкать, и урчать, и рычать. Это освобождает наше тело от излишних напряжений. И в положении асаны мы не строим ее с напряжением, с усердием, с усилием, как многие делают во взрослой йоге. А наоборот, нам очень весело играть в этих животных, поэтому чаще всего, конечно, мы используем путешествия. Путешествия по Африке или в какую-нибудь страну чудес, куда приходят и знакомятся с нами вот животные из йоги. Так мы делаем асаны.
1: Ну что, хочется сказать, Мира, вам намасте. Да, спасибо большое вам за столь интересную информацию.
2: Да, ребят, спасибо огромное. У нас на связи была Мира, руководитель курса детская йога в школе инструкторов йоги при Федерации йоги России.
1: Но прямо сейчас я вот предлагаю не останавливаться, да, вот в этом потоке, отправиться в нашу игру «Полет мысли».
2: Ой,
1: ребят,
2: хорошо.
1: Кто умеет играть в ассоциации, скорее звоните 8495-134-56-64.

0: Итак, ребята, мы продолжаем наш полет. С нами полетит сейчас Маша.
1: Привет, Маш.
0: Привет, Машечка.
2: Привет.
1: Итак, будем играть в ассоциации вместе с тобой. Если у нас все сложится, да, если будешь ассоциации называть, то, конечно же, вручим тебе приз от детского радио. Ну что, давай тогда, Гарик, я начну, скажу слово йога все-таки,
0: так,
1: да? А дальше свою ассоциацию скажет Маша, а потом ты.
0: Хорошо.
1: Ну что, готова, Машунь?
2: Угу.
1: Поехали. Итак, я говорю йога. Что? Что у тебя?
2: Мяч для йоги.
1: Мяч. Ну хорошо, мяч.
0: Мяч, хорошо. Кроссовки.
1: Бег.
2: Легкая атлетика.
1: Отлично.
0: Тренер.
1: Спортивный костюм.
0: А вот и рекламка подоспела. Так, магазин.
1: Магазин.

0: Картошка. Картошка с чем у тебя ассоциируется, Маш?
1: Огород.
0: Хорошо.
2: У меня с пирожным вообще. Ну ладно, огород. Огурец.
0: Огурец, а я говорю салат. А ты, Маш?
2: С наступающим.
1: Обед.
0: На этом мы закончили. Отлично. Йога привела нас к обеду. Хорошо позанимался, хорошо и поешь. Маш, тебе, конечно же, от нас подарочек. Косметичка детского радио отправляется к тебе. Спасибо большое.
2: Спасибо тебе за игру. Я отвечаю, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свой подарочек. Ребята, мы продолжаем нашу программу. Пишите, что вам поднимает настроение в сообщалочке, телеграм-канал детского радио. Ждем.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
6: На свете много есть того,

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
4: «Да, решил выступать!»
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
5: «Что нам делать целый час?» Это спросим мы у вас.
6: Детское радио представляет
7: развлекательно-мечтательный,
8: рисовательно-сочинятельный
9: и подарковручательный
10: час без правил на детском радио.
5: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
11: Спеть,
12: мяукнуть, сыграть в игру.
5: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
13: Изобразить слона?
5: Может и так. Ведь это
1: «Час без правил»
5: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. Ну и плюс. Реклама.
14: Привет, вы кто?
15: О, мы мини-лента.

0: 8 72 04 86 05.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
2: 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
3: По синему морю, к зеленой земле.
4: А вы маму мы не видели?
5: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября.
6: 6+.
1: Реклама.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
9: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
10: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: Человек на 90% состоит из воды.
12: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
11: А почему?
12: А потому что он слушает.
13: Детское радио.
11: Не торопись взрослеть.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, здравствуйте! Мы продолжаем наше дневное шоу «Развивайка». В студии по-прежнему Катя Знайкина.
2: Забыл, что ли?
1: Я вас
2: совсем расслабился. Понятно. И Супер Гарик тоже. В студии, хотел сказать, собакой мордой вниз, да, есть такая поза в йоге. О йоге мы сегодня говорим. Кстати, ребята, если вас удивляет вообще, что мы сейчас сказали, то это все йога. Йога нас расслабляет. Кстати, йога еще и способ поднятия настроения. Ну, для кого-то, конечно, она поднимает настроение, люди просветляются, да, расслабляются и заряжаются энергией в какой-то степени, я уверена. Ну, а кто-то, например, может встретиться с любимой подружкой, тоже настроение поднимется. Пишите ваши способы поднятия настроения. Я вот знаю точно, для тех, кто любит хрум, поднимает так настроение спектакли. И вот у нас на очереди, ребята, новенький, свеженький, прям вот новоиспеченный.
1: Он-то новенький, да, свеженький. Спектакль какой? Но там история такая.
2: Ну подожди, вот смотри, называется-то он как «Хрум, осторожно, чудо-юдо».
1: Вот
2: и этим все сказано,
1: Гарик. В том-то и дело, чудо-юдо, мы не знаем, кто это, что это за существо такое загадочное. Оно же побывало в сказках разных.
2: И что?
1: И все там перепуталось. Все запуталось таким образом, что никто не может это распутать.
2: То есть получается, подожди, сказочный мир в опасности?
1: Конечно.
2: Ага, и тут они бегут, я уже их вижу, кто? Понимаешь? Добрынь Марья Петровна.
1: От
2: чудо-юдо?
1: А он за ними? Ну, стойте.
2: Нет. Ну, они все сделают как нужно. Они распутают это дело, я уверена, они справятся. Вы, ребят, тоже им поможете. В новом спектакле «Хрум, осторожно, чудо-юдо», который пройдет этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Да, ребят, так что приходите чуточку пораньше, потому что будут там развлечения такие. Ой, что? Игровая программа будет какая невероятная. Сюрпризы. А 3-4 октября, кстати, кто придет в концертный зал «Космос».
2: Два,
1: да?
2: Сюрприза?
1: Два сюрприза.
2: Мы
1: будет.
2: Что ли придем?
1: Да.
2: Да, ребят, мы всех вас ждем. Сделаем фотографии вместе с вами обязательно. Подробную информацию о спектакле ищите на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.
1: Ну что ж, почитаем пару сообщений от наших ребят. Да, смотри, тут совсем пришла от Эвелины из Одинцова. А ей поднимает настроение питомцы ее. Собачка Джессика, Ильичи, котики, Зефир и Зайпула. Или Зайпула. Понятно, ударений нет.
2: А там было между котиками и Зефиром запятая? Или это так зовут?
1: Нет, это так зовут. Зефир и Зайпула.
2: А просто мне поднимает настроение Зефир еще.
1: И мне тоже.
2: Знаете, ребят, расскажу вам секрет. Сейчас не знаю зачем. Вот я его стала, когда в морозилку класть.
1: Так.
2: Мне стало он очень нравиться. До этого я как-то равнодушна была к Зефиру.
1: Прям в морозилку, не в холодильник?
2: Прям в морозилку, Гарик. Нет,
1: что?
2: Он становится такой необычной консистенции. Он не твердый, нет. Он тянется чуть-чуть, что ли.
1: А сколько держать-то надо?
2: Да вот просто я купила, положила. Ну, если хочу очень его, то ну, часа хотя бы 2 часа нужно подождать. То, ну, чтобы уж точно. А так на ночь. И он у меня всегда теперь Зефир в холодильнике лежит и поднимает мне настроение. Вот как раз он так часто поднимал мне настроение летом, что я решила пока его не покупать. Слишком часто. Нельзя так часто поднимать настроение.
1: Хорошо, Знайкина, попробуем.
2: А Миша из Москвы так расслабляется, когда собирает конструктор, когда обнимает любимую кошку Мусю и когда рисует.
1: Ребят, пишите, что вам поднимает настроение? Напишите просто, вот слушаю детское радио и наслаждаюсь. Ну, это например, да, я же не говорю писать то, что я сказал сейчас. Угу. Свои версии напишите в телеграм-канал детского радио и в сообщалочке +7 916 968 0968.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Вот интересно, что йога же это древнеиндийская, да, система там физических, дыхательных, медитативных практик. Возникла она в Древней Индии. Давным-давно мы уже поняли, что это просто невероятно давно было. И интересно, что на протяжении тысячелетий йогу могли практиковать только мужчины. Ты представляешь, Гарик?
2: Я не удивлен.
1: Почему ты не удивлен?
2: Потому что я чувствую себе подъем, я чувствую вот эту связь древности.
1: Но связь древности из-за возраста чувствуешь, понимаешь? А так-то нет. Считалось, что глубокая медитация требует особого склада ума.
2: Вот, представляешь? Я это чувствую.
1: Но сегодня, конечно, йога доступна уже всем, и мальчишкам, девчонкам, взрослым, да, людям пожилого возраста. Да кто хочет, тот и занимается. Так, главное, смотря вот как к этой практике относиться.
2: Ну да. А еще мне кажется, что все-таки основатель йоги придумал самую первую скороговорку.
1: Почему?
2: Потому что, вот смотри, одного из самых популярных направлений йоги, да, и все-таки он был этот человек, вот нет, вот смотрите, Белур Кришнамачар Сундараджа Айенгар. А он был родственником другого великого учителя, Тирумалаи Кришнамачарьи.
1: Ничего себе, да, да, реально как скороговорки звучит. Но йога у них просто в крови, наверное, правильно?
2: Да.
1: Йога, кстати, помогает, ребят, не только телу, но и голове нашей, да, мозгу. Исследования показали, что, например, у ребятишек, которые занимаются йогой, да и у взрослых тоже улучшаются разные способности. Например, творческие.
2: Так.
1: Или они тоже проводили одно исследование и выяснили, что успеваемость по чтению и письму тоже улучшается. То есть русский литература. Представляешь, вот так.
2: Слушай, а вот сегодня же ребята писали, да, что многие любят делать домашку, литературу, тетрадку вести аккуратно.
1: Может, они йогой тоже занимаются?
2: Значит, йога занимается, получается?
1: Возможно, да. Но вообще в Древней Индии йога считалась, конечно, не просто гимнастикой, как сейчас для многих, да? То есть многие воспринимают это как занятие спортом, что ли, да, как способ расслабления. А в Древней Индии йога была целой философией жизни. То есть она включала там правила поведения, питания, очищение тела, очищение ума. Ребята, но каждому свое, как говорится, да, если вам нравится, если вы чувствуете в себе вот эту потребность, да, занять йогой, может, вместе с родителями, опять же, всем вместе. Вот так сели, как нам сказал эксперт, да, в паровозик, и слушаем дыхание друг друга. Ну, как-то это объединяет, мне кажется.
2: Конечно.
1: Стучит.
2: Вчера, кстати, Всемирный день сердца мы отмечали, помнишь?
1: Да.
2: С прошедшим, ребят.
1: Да, спасибо. Ну что, Гарик, а сейчас проверим способности наших ребят, наших юных слушателей. Я предлагаю поиграть.
2: Ох, прекрасно. У меня же есть замечательная песня, между прочим. Я выкрал оттуда 4 слова.
1: Ну, что тебе жалко, только 4 оставил?
2: Да, только 4. Ну, подсказочку еще.
1: А строчку целую.
2: Ладно, взял тоже. Ладно. Поэтому, ребята, вам нужно эту песню угадать.
1: Так.
2: А главное, дозвониться в студию по номеру 8495-134-56-64. Так что ждем вас.

0: из песни слов не выкинешь.
1: Итак, ребята, начинается наша игра с песни «Слов не выкинешь». Будет играть Эвелиночка. Привет.
2: Привет, Эвелин.
3: Привет.
2: Привет. Мы загадали Эвелин песню. Она часто звучит у нас на детском радио. Мы хотим, чтобы ты отгадала это произведение. Сначала предоставим тебе только 4 слова из этой песни. Если не догадаешься, целую строчку. Ну что, почувствуй себя музыкальным экспертом. Готова?
3: Готова.
1: Поехали. Зарядка. Сели, встали, размялись.
2: Угу. Зарядка, сели, встали, размялись. Какая-то песня есть.
1: Какая-то песня есть, да.
3: Даже не знаю, надо подумать.
2: Ну, давай строчку, Гарик. Ты же ее тоже
1: выкрал?
2: Взял. Да.
1: Хорошо. Утром зарядка, зарядить батарею. Мы не из тех, кто родителям дома садится на шею.
2: Угу. Так. Это поют и дети, и один взрослый.
3: Что-то знакомое.
1: Конечно.
2: Да ты точно ее знаешь. Они там призывают это делать. А...
1: Ну, Ириночка.
3: А можете повторить, пожалуйста?
1: Утром зарядка, зарядить батарею. Мы не из тех, кто родителям дома садится на шею. А если сели, встали и размялись, как в зале?
2: Чем заниматься? Призывают они. Заниматься. Спортом, говорит Эвелина. Именно так называется песня. Спортом заниматься. Мы ее загадали. Эвелин, ну ничего страшного, да. Сейчас ты ее послушаешь, вспомнишь, а пока лови блокнот с карандашами от детского радио.
1: Отлично, ребят, мы продолжаем наш дневное шоу «Развивайка». Оставайтесь с нами, впереди много интересного.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Карликинга, как картинга. А вы неизвестно кто.
3: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: спортивная программа.
1: Всем привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Начну с вопроса, а каких супергероев вы знаете? О, слышу! Человек-паук, Железный Человек, Супермен, Человек-муравей, так, Человек-пантера, Человек-летучая мышь. Да, да, все верно, Катя. А про Человека-рыбу вы слышали? А про Царя воды? Ну, еще его называют Человеком-амфибией. Ну, не слышали, Гриш? Ну, тогда об этом супергерое я вам сейчас и расскажу.
0: Спортивная программа.
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен. По плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой. Повторять я готов. Имя его Александр Попов.
2: Главная борьба за звание олимпийского чемпиона на дистанции 50 метров развернется между американцем Гэри Холлом и нашим Александром Поповым. Заплыв начался. Попов стремительно входит в воду и на первых же метрах вырывается вперед. Холл настигает, и уже он лидирует. Нет, уже Попов. Нет, опять Холл. Попов. Холл, Холл, Попов, Попов, Холл, Попов. Попов, Попов. Саша, держать темп. Саша, Саша, Саша.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: И не кашлял. Саша и плавать-то не умел, но очень хотел научиться, поэтому старался он изо всех сил. Уже в 9 лет Попов выиграл первые в своей жизни соревнования. Побеждать Саше понравилось. Тренировки 6 дней в неделю, по 2 в день. А? Каково? Согласен, Маша, это как взрослая работа. А еще же есть школа, уроки. Выезжая на соревнования, Саша брал с собой учебники. О том, что такое каникулы, юный спортсмен вообще не знал. Плавание занимало почти все его время. После школы Александр Попов поступил в Волгоградский институт физкультуры, где встретился с самым главным для себя тренером – Геннадием Турецким. Эта встреча перевернула все в жизни Александра. Правда-правда, Ваня, именно перевернула. Если раньше Попов плавал на спине, то теперь, перевернувшись на живот, выбрал он вольный стиль или кроль, самый скоростной в плавании. И как поплыл, как поплыл! Ну, а теперь давайте-ка загибать пальцы. Да-да, Иннокентий, все-все пальцы, какие есть, готовим и считаем медали. 21 золотая с чемпионатов Европы, 6 золотых с чемпионатов мира и 4 золотых олимпийских медали. Сколько всего? Кто успел сложить? Правильно, Надежда, 31. И это мы говорим только о главных золотых наградах Попова. А ведь были и серебряные, и бронзовые. На несколько лет Попов становится самым быстрым пловцом на планете. На его счету несколько мировых рекордов. Однажды иностранные специалисты попросили:
4: Мистер Попов, we would like to... Мы хотим повесить видеокамеру в бассейн и снимать вашу тренировку. Мы хотим to study, изучать ваш стиль плавания.
3: Через некоторое время вышла книга об удивительной технике плавания русской ракеты Александра Попова. И на книге этой учились многие пловцы, ставшие затем чемпионами. Как-то однажды Александр Попов взял и посчитал, сколько километров он проплыл за все годы тренировок. Получилось около 40 тысяч километров. Это длина экватора. Для тех, кто не знает, экватор – это условная линия, которая делит нашу планету на два полушария. Пояс, которым Земля будто подвязана посередине. То есть Попов проплыл вокруг света. Вот так вот. Нет, вас я, конечно, на экватор плавать не отправлю, но о занятиях в спортзале и бассейне напомню. На вас вся надежда. У нас должны появляться новые герои спорта, такие как Александр Попов. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле!
2: Активная программа.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
2: Детское радио.

0: встречи в новом выпуске программы «Хрум».
1: Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Parlez vous français? Вы говорите по-французски?
2: Oui, monsieur le chaboté. Да, господин кот.
3: Совсем немного, к сожалению.
1: Ничего страшного. Écoutez, месье.
4: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12.30. В эфире детского радио.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
4: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
4: 0+. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
9: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
10: Я лечу!
11: В этом и проблема.
8: Волшебное перо. Категория 6+.
12: Я пушистик, и я потерялся.
4: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
13: Пушистик!
4: Приключения мамонтенка.
13: Мама!
4: В поисках мамы.
12: Я плыву к тебе.
4: В кино с 1 октября.
14: 6+.
4: Реклама.
15: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено».

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. Барская усадьба, Тверская область, все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
4: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
5: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто. 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Дорогом.
1: Московское время 16 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: скорая помощь для роботов, необычный завод, железные спасатели. В Японии появилась первая в мире скорая помощь для роботов. Она будет выезжать к сломанным машинам. Это настоящая передвижная мастерская. Внутри вместо врачей инженеры, мастера на все руки. Еще там есть запасные части и даже другой робот. На случай, если сломанный не сможет работать, и его надо будет срочно заменить. Снаружи фургон выглядит как настоящая скорая, только фонари на крыше фиолетовые. Ученые придумали такую службу, потому что роботы иногда ломаются прямо во время работы, и надо срочно их починить. Теперь к ним будет быстро приезжать помощь. В китайском городе Люцзяо открылся первый в мире завод, в котором роботы собирают роботов. Здесь каждые 10 минут выпускают одну новую модель. Всем заправляют роботы. Они разгружают материалы, складывают их на поддоны, перевозят, помогают соединять детали, проверяют качество сборки. Следит за всем специальная компьютерная программа «Искусственный интеллект». При заводе есть огромный склад, в котором хранят готовые изделия. Такие роботы будут помогать людям на заводах, в магазинах и дома. Они смогут делать тяжелую работу, а у людей останется больше времени на отдых и игры. Вот это будущее! В Санкт-Петербурге появились роботы-спасатели на воде. Их назвали «Скат». По форме они похожи на морского ската. Выглядит робот как большая надувная подушка ярко-оранжевого цвета. По бокам у нее ручки, за которые удобно держаться. Сверху мигает сигнальный маячок. Подушка может сама доплыть до тонущего человека и довести до него спасателя. Управлять скатом можно с пульта, стоя на берегу. Этот робот очень сильный и выносливый. Его можно сбросить в воду с высоты 10-этажного здания, и с ним ничего не случится. Если упадет вверх ногами,

перевернется и поплывет дальше. Из воды вытянет даже самого тяжелого человека. Пока в северной столице два таких робота. Если они хорошо покажут себя, то их станет больше. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели, мальчишки, девчонки, мамы и папы, бабушки и дедушки. Вы продолжаете слушать детское радио и правильно делаете, потому что в студии вас ожидает она, Катя Знайкина.
1: И супер, Гарик, сегодня мы говорим о йоге, ребята. Да, потому что мы выяснили, что, например, детская йога, она улучшает внимание, концентрацию, да, помогает снизить стресс и тревожность. Для кого-то это просто развлечение, для кого-то целое, да, погружение, такое целая философия. Каждому свое, но самое главное, что йога, я уверена, поднимает вам настроение, ребят. Какие способы еще существуют в вашей семье, рассказывать? Не обязательно же йога, да, кому-то поднимает настроение зарядка с утра, кому-то любимое животное, кому-то, вот как мы выяснили, что нас очень удивило с Гариком, домашнее задание. То есть учителя, если бы слушали этих ребят, они такие: так, надо побольше, наконец-то могу задать еще на выходные, на все каникулы домашку.
0: Ты что-то подсказываешь, такие вещи. Ты что?
1: Но это можно точечно, знаешь, не всем, а кто вот очень хочет, кто очень любит. Так что мы ждем ваши способы, как вы себе поднимаете настроение, ребята, пишите.
0: Вот, пожалуйста, Ромка Уткин пишет нам: я радуюсь, когда играю на губной гармошке, знаете. И играю еще на фортепиано. А еще радуюсь, когда делаю упражнения на спину.
1: Именно на спину, качает, а если на пресс? Да. Нет, не такого, так радуется, да?
0: Такого нет, да.
1: Понятно. Ну, интересно, хорошо. Вот, кстати, еще написала Софийка, которая поднимала настроение чтения книг и детское радио, прогулки с семьей. Она говорит: а еще путешествие. Мы сегодня-то с семьей отправляемся в путешествие.
0: Куда?
1: Вот тут не написала, к сожалению.
0: Ну, напиши, пожалуйста, уточни.
1: Маша, 8-летняя, пишет, что ей поднимает настроение, ну, детское радио, конечно,
0: так.
1: А еще творчество. Но Викин способ поднятия настроения мне, конечно, ближе, хоть и стыдно в этом признаться.
0: Ну ладно, давай я за тебя прочитаю.
1: Давай.
0: Итак, Вике поднимает настроение шоколадка с орешками и чаем.
1: Да.
0: А что стыдно-то, не понимаю?
1: Не знаю.
0: Что садится-то?
1: Не знаю.
0: Ну что?
1: Не хочу есть шоколадки.
0: Все так знают, что ты ешь как не в себя. Стыдится она.
1: Но не все в это верят.
0: Ай, ребята, поверьте мне, поверьте. Я принес сухари, например, в понедельник, их уже нет ни одного.
1: Ты как бобер сточил. Мне, кстати, сухари я не ела.
0: А кто ел?
1: Я не знаю. Может, ты? Еще ребятам поднимает настроение, я смотрю, просмотр мультфильмов, например.
0: Хорошо.
1: Или аттракционы. Вот, например, наш слушатель Настюша из Екатеринбурга пишет, что в их парке Маяковского есть аттракцион гусеницы. Он ей всегда поднимает настроение.
0: Хорошо.
1: Поднимает настроение, опускает настроение. Поднимает и опускает. Знаешь, мне кажется, такой аттракцион.
0: Это интересный аттракцион. Вот Егорка еще пишет. Ему 6 лет. Он любит собирать конструкторы Лего, да? Ему это собирает, поднимает настроение.
1: Да.
0: Книги про динозавров он читает. Он этому очень радуется. И может даже прочитать одну книгу за один день.
1: Да ты что?
0: Да.
1: Как это?
0: Егор, какую книгу ты за сегодня прочитал? Ну-ка, напиши.
1: А что, пожалуйста, тогда еще можно в этот день делать? А пообедать успевает, интересно, поужинать там?
0: Егор, да,
1: Егор,
0: напиши, потому что одну книгу за день, ну, это уникально, по-моему.
1: Угу. Глазки, наверное, устают. Надо, кстати, перерывы делать, если вдруг вас увлекла книга, это очень здорово, но не надо забывать о своих глазах, ребят, все равно какую-то гимнастику для глаз сделайте, йогу для глаз, просто их закройте. И все.
0: Нет, ребята, если закрыть глаза, вы заснете сейчас, да, и мы тоже вместе с нами. Но мы не заканчиваем, мы только продолжаем. Оставайтесь с нами. Успокойся. Впереди еще много всего интересного, ребята. Все, давайте.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, ребята, наш дневной шоу «Развивайка» продолжается. И кто-то, ребята, нам сегодня писал, что, конечно же, поднимает настроение вам игрушки. Да, вот вы играете во что-то, и, конечно, настроение поднимается. Но это же тоже очень здорово.
2: Детское радио и общество знания ищут главного по игрушкам. Представляешь, Гарик? Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Там разные серьезные взрослые, они придумывают игрушки для детей, а уже дети решают, что им больше всего нравится.
1: Слушай, так это интересно. Ребят, заходите на сайт детского радио, заполняйте форму участника и делитесь своей видеозаявкой. Ну, в ней нужно рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, почему именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз.
2: Да, это возможность в конце октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка», оценить работы в качестве народного эксперта. Конкурс «Главный по игрушкам», условия участия на сайте dtfm.com. Ru0+. Ну, ребята, и у нас сегодня важные как раз гости. Серьезнее не придумаешь. Это первый заместитель генерального директора Российского общества знания Дмитрий Рыбальченко. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Добрый день.
2: А также победитель первого сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Настольная игра» Ксения Любавина. Здравствуйте,
4: всем
2: Ксения.
4: Привет.
1: Здравствуйте.
2: Да, Ксения, кстати, пришла с настольной игрой, да, собственно говоря, с которой она и выиграла. Мы обязательно на нее посмотрим. Ребята, вы можете включать видеотрансляцию. Заходите на сайт dtfm.ru. Но можете вообще задавать нашим гостям, конечно же, вопросы. Вдруг вас что-то интересует. Но сначала, конечно, мы хотим начать со своих вопросов. Вот, Дмитрий, да, раз уж мы про серьезность заговорили, у вас такая должность, да, интересная,
3: борода,
2: и важная.
3: Борода важная.
2: И должность самая главная, да, первый заместитель генерального директора. Но скажите, давайте мы вернемся в детство, в ваше детство, и вспомните, а вы сами вот были отличником, хулиганом, играли ли в игрушки, и если играли, то в какие? Ломали игрушки, может быть?
3: Ну, я старался не ломать, у меня их не так прям много было.
2: Так.
3: Так, ну, борода у меня явно была поменьше, а я играл в конструкторы. И причем из-за того, что они были разные, не было так много, как сейчас, больших, вот, ну, цельных наборов. Я из разных собирал.

0: брал все, что только можно. Тогда еще у родителей был пленочный фотоаппарат, и папа каждый раз фотографировал, восторгался. В итоге так потом и не нашли мы, чем мы там фотографировали. Вот, но вот у меня прям зацикленность была определенная. А дальше с возрастом я не перестал играть. То есть и сейчас я уже со своим сыном собираю конструкторы, и мы играем в настолке преимущественно.
1: Настольные игры любите. Вот как раз как да. По маслам, да, по сердцу.
0: Да, я эту тоже тестировал, между прочим.
1: Игру Ксении, да?
0: Да, да.
1: Да, ребята, это настольная игра Ксении, с которой выиграла. Игра «Ходилка». Вообще, наши слушатели многие любят «Ходилки».
2: Конечно. А там надо, нужно кубики бросать, вот это все, нет?
3: Да, это игра вот «Ходилка», путешествие по России. Кубики, фишки, карточки.
2: Ну, невероятно. А, кстати, Ксения, а вы во что играли в детстве? Какие игрушки? Вот преимущество в настолке или какие-то другие?
1: Или все-таки в куклы? Ну, как же, как
3: все девочки, конечно, играют в куклы, и с куклами тоже была проблема, как и с конструкторами в моем детстве. Любимые куклы были, но и настольные игры были любимые. Моя мама была детским иллюстратором, ну и есть до сих пор. Она работала в советское время в издательстве «Малыш», которое выпускали книжки и диафильмы, которые смотрели все советские дети, и настольные игры. И вот была игра, она называлась «Полет в космос». Было большими буквами написано «Полет», вместо буквы «О» «Большая луна». И так меня это завораживало, я обожала играть в эту игру, о чем-то мечтать. Не было в таком доступе широком информации про космос, поэтому это было как открытие новых миров.
1: Может быть, при создании своей игры вы как-то чуть-чуть вдохновились вот той игрой с детства?
3: Нет, вообще нет. Той игрой в детстве абсолютно нет, потому что я ее как-то забыла. Я помнила скорее опыт диафильмов маминых, когда я ей помогала, она мне давала краешек на краю иллюстрации, которые там не очень видны, я ей раскрашивала какие-то там листочки, цветочки, орнаменты. Тогда я совершенно не собиралась стать художником и даже наоборот говорила, что я никогда не стану художником.
1: Да, Ксения, между прочим, художник, ребята, представляете, вот создала такую настольную игру. Но вернемся к конкурсу «Родная игрушка».
2: Да.
1: Давайте у Дмитрия спросим, а вообще вот что можно понять под словом родная? Родная игрушка — это какая? Которая из поколения в поколение передается. Родная игрушка — это которая стала тебе любимой. Какая она?
0: Слушайте, ну не зря такое слово подобрано, потому что оно очень глубокое и многогранное. То есть для каждого это что-то свое. То есть для кого-то это старая игрушка, которую нашли у бабушки где-нибудь на чердаке, и она по-своему теплая. А для кого-то это игрушка, которая смыслово отзывается у тебя. К примеру, у многих конкурсантов игры завязаны или на их личную историю рода, или на их место рождения. То есть и это совершенно по-другому воспринимается. Ты чувствуешь через игрушку отношение человека и к своей стране, к своей малой родине. Вот. Поэтому здесь все по-разному понимают, но главное, что все одинаково трепетно и тепло относятся к этим играм, а игры, соответственно, транслируют доброе, позитивное и правильное.
1: Но мы совсем скоро узнаем, да, какие же игры, какие же игрушки были созданы при помощи как бы этого замечательного конкурса. Ребят, ненадолго прервемся и вернемся в эфир детского радио.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребят, продолжаем нашу программу. Сейчас говорим с вами про игрушки. Вот только-только ребятам мы задали вопрос, да, что вы можете также, ребята, задавать вопросы. Вот у нас есть слушательница одна, Черри ее зовут, Черри. Так она вот напишет: для меня родная игрушка — это та игрушка, которую мне подарила бабушка с дедушкой. Я только родилась тогда. Это песик со светящимся животиком. И он вместе со мной столько всего прожил. Много путешествовал, много радости я с ним испытала. Ну и так далее. Вот... такая история.
2: Ну да, родная игрушка, да. Действительно, каждая родная игрушка, каждый воспринимает это по-разному, абсолютно. Но родная игрушка в любом случае, в которую ты играешь, как минимум, которую любишь, с которой проводишь время. И наверняка много идей прислали, да, люди со всех уголков нашей страны. Вот вспомните, Дмитрий, какие самые удивительные, может быть, ну помимо Ксении, конечно, да, еще пару удивительных, интересных, которые впечатлили жюри.
3: У меня были хорошие, но мне нельзя участвовать.
1: Так, поэтому я могу только
3: сейчас можно сказать про свои.
2: Мы вам разрешаем.
3: Да вот, нет. Я приберегу себе на пенсию. На самом деле, раз уж мы про кукол начали говорить, к слову, не только это девочковая история, все-таки куклы есть и для мальчиков. Вот там, мне отдельно понравился вот из Косыгина студентка, текстильный эпос «Герои русских сказок». И там серия кукол из разных материалов. Это там Баба-Яга, Змей Горыныч, Богатыри и так далее. То есть это важно. Это один из таких лейтмотивов, когда мы наш фольклор, нашу историю в интересной форме доносим и возвращаем ребятам, чтобы они с этим могли сейчас играть, не только с тем, что когда-то им осталось от бабушек, прабабушек, или было там 100 лет как нарисовано, а было сейчас актуальное, приятное, тактильное и интересное. Очень много настольных игр, не столь, конечно, замечательных, но сам факт меня впечатляет того, что конкурс сделал возможность сделать не только условно федеральную игру, да, «Шагаю по России», утрированно, но каждому практически городу можно подарить свою игру, потому что есть вот там «Гуляю по Краснодарскому краю», там другая игра, ее вообще, по-моему, девочка 8 лет прислала, ее впечатлили работы рядом с местной достопримечательностью, и она сделала бродилку вот вокруг маяка. Я сейчас даже, если найду, прочитаю, просто...
2: То есть
3: много
2: вокруг
3: всего.
2: Маяка в своем городе,
3: да,
2: где-то?
3: Да, Ива, Агния Павленко вот сделала такую, из Сахалинской области. Вот, с местом действия у подножия маяка. Вот, на создание ее вдохновила новость о реставраторах, которые в прошлом году впервые за 85 лет поднялись на легендарный маяк. И таких историй очень много. Кто-то через свою личную историю раскрывается. Это так мило, тут очень сложно оценивать на самом деле, а вот это хорошее, а это плохое. Потому что ты понимаешь, что почти для каждого его идея очень значима. А что более важно, не так-то просто, на самом деле, в конкурсе участвовать. Даже элементарно нарисовать эскиз, да, предложить сформулированную идею – это большая работа. И достойно уважения то, что от мала до велика люди нашли в себе эти силы, и уже, ну, уже это победа. Вот. И я не сомневаюсь, что даже те, кто просто подались и не дошли до финала или куда-то, уж точно найдут и ресурсы, и возможности реализовать свои задумки, ну, в каком-то меньшем масштабе.
1: Получается, что возрастных ограничений нет. Вот девочка 8 лет, бабушка 99.
3: Там единственный нюанс, там родители подают за детей. Но, в принципе, да, очень много детей младшего, там, школьного возраста участвуют. Да, скорее всего, и меньше ребята имеют потенциал, уж как минимум там с воображением у них все в порядке.
1: Вот, так у нас радиослушатели все с воображением. Они такие иной раз идеи предлагают. Ребят, вот вы слышали, можете также поучаствовать в конкурсе, например, да? Свои фантазии проявить.
2: Обязательно, обязательно. А кто решает, кто победит? Вот интересно, дети, жюри, народное голосование?
3: Ой, ну, здесь мы очень сильно постарались. У нас там больше сотни экспертов.
1: Ой, там ссора не будет. Да я говорю, не надо. Я говорю, надо вот это все, да?
3: Там такая большая ответственность, на самом деле, на каждом. Потому что есть две стороны, в данном случае, медали. Да? С одной стороны, оценить вот, порыв, идею, разглядеть какой-то потенциал.

0: другой стороны, важно понимать, насколько полезна эта игрушка, насколько она влияет позитивно на развитие ребенка, на его восприятие, на качество в характере, а вообще в целом она не вредная, тому даже элементарно по технике безопасности. Поэтому есть психолого-педагогическая экспертиза, есть иные экспертизы. А потом вопрос, а ее вообще сделать можно в каком-то адекватном количестве? Включаются эксперты-производственники с точки зрения воспроизводства, а она после этого не будет стоить 3 миллиарда одна штука. И, соответственно, такая многоступенчатая всесторонняя экспертиза позволяет уж точно убедиться в том, что когда игрушка будет воплощена, она будет точно полезная, точно интересная, безопасная, и она будет уж точно, а не останется где-то в фантазиях и в концептах.
1: Да, будет у вас, ребята, дома, если вы только захотите. Обязательно попробуйте свои силы, у вас идей действительно много. Уж вы-то точно знаете, во что хотите играть, во что хотели бы играть сами, всей семьей. Вот Ксения, да, она придумала такую игру для всей семьи, и совсем скоро мы узнаем поподробнее,
2: да,
1: что конечно. Такая за настольная игра.
2: Я сейчас выяснил, что она не стоит 3 миллиарда, это уже хорошо.
1: Или плохо, потому что мы ее разыграем, может быть, да? Да, Ксения, разыграем?
3: Да, думаю, это будет хороший интерес.
1: Среди наших слушателей.
2: Эксклюзив, ребятушки.
0: А я могу участвовать?
2: Конечно, нет.
1: Дмитрий, вы оставили телефон там в гримерке.
2: Так, друзья, в общем, оставайтесь с нами, можете задавать нашим сегодняшним гостям вопросы, ну а мы вернемся в эфир очень-очень скоро.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
8: Yeah!
7: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
3: Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребят, привет! Продолжается дневное шоу «Развивайка». В студии у нас Катя Игрушкина, Знайкина.
2: И Супер Гарик настольный. Но что... Не застольный, настольный, я сказала. Ну, а также у нас сегодня в гостях, ребята, первый заместитель генерального директора Российского общества знания Дмитрий Рыбальченко и победитель первого сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Настольная игра» Ксения Любавина. Вот мы как раз и о конкурсе уже много всего интересного узнали, но хоть вот еще что спросить, Дмитрий, у вас, да? Многие родители, они переживают, что современные дети все-таки перестали как-то играть, да, уже не так их это интересует. Как вы думаете, вот конкурс «Родная игрушка», она сможет как-то вернуть интерес к обычным, там, конструкторам вашим любимым, вашим, Ксении, любимым куклам? Или все уже, гаджеты не победить?
3: Так, во-первых, почему вы нам не придумали новые фамилии? Так нечестно.
1: А мы сейчас конкурс объявим. Вам такое сейчас забросают, ребята. Что вы?
3: Ну,
1: зря вам сказать.
3: Детская,
1: ребят, пишите
3: надеюсь,
1: скорее.
3: Там все будет.
1: Запрос
3: корректно. Слушайте, ну, честно сказать, я считаю, что интерес к планшетам и компьютерам вернуть способны в первую очередь родители, которые должны с детьми играть сами. И задавать пример, показывать, объяснять. Потому что малыш, он, в принципе, сам не понимает и идет по пути наименьшего сопротивления, да, теряя тактильные какие-то ощущения, ломая возможности познавательные. Вот. Я очень стараюсь быть ответственным отцом. То есть мы очень много играли, даже не всегда в игрушки. Вот. Но, безусловно, ну, требуются новые идеи, требуется бесконечная актуализация, потому что детки, они живут в конкурентной среде, у них много ярких красок, очень много всего. Безусловно, будет с чем играть, вопрос уже дальше к родителям, будут ли играть они. У меня, к примеру, дома нету ни запрета ему, ни ограничения по времени на использование техники. Но он этим и не занимается. То есть, интересно. И ему без разницы. То есть, его скорее можно пригласить поиграть там, ну, в телефон, нежели у него приходится его отбирать или еще что-то. Вот. Поэтому конкурс замечательный в этом плане. И огромное количество заявок, и огромное количество уже существующих, да, игрушек проходят. Ну, это не сертификация, да, скорее оценка. Вот. И я думаю, с каждым годом это будет развиваться. Да? И когда есть живая, движимая индустрия, она завязана в том числе и с актуальной нашей культурой, да? С нашим кинематографом, мультиками, опять же, миром вокруг, безусловно, это составляет существенную конкуренцию цифровым развлечениям. Но, может, и мы и до них доберемся, это в плане номинаций. Как бы,
2: ну, куда деться-то от этого, конечно. Ну, а так, заявок очень много, вы говорите, а есть какие-то цифры? Ну, сколько?
3: Да, ну, в этом году почти, в этом сезоне почти 15 тысяч.
1: 15 тысяч,
2: ничего,
1: да?
2: Себе.
3: Да, очень много.
2: Ох, вот бы все выпустить, да, эти игрушки. Вот бы мы зажили. Ребята, ну, пусть все

0: получится. Ну вот еще раз представим Ксению, да? Ксения Любавина, она художник, мама взрослого уже, да? Сына, вы когда... Вы художник-дизайнер. Когда придумывали свою игру-ходилку? Она называется «Россия, я люблю свою страну», да? Вот вы ее придумывали, чтобы детям играть было интересно именно со взрослыми или с друзьями, или можно там вдвоем с братом, там, с сестрой поиграть?
1: Но в первую очередь я хотела придумать игру, в которую будет одинаково интересно играть и детям, и родителям, чтобы это именно было то времяпрепровождение, когда дети оторвались от гаджетов, а родители оторвались от своих рутинных дел. И они сели вместе, поиграли, узнали что-то новое, дети узнали новые города, а родители вспомнили то, что забыли раньше, что вопросы в карточках разного уровня сложности. Есть и простые, есть, да, и посложнее для родителей. И таким образом интересно играть и тем, и другим.
0: А родители могут без детей играть?
1: Родители могут играть без детей.
0: Ну, вдруг. То есть интересно всем. Ну, действительно, вот Ксения нам карточки сейчас показала некоторые. Интересный вопрос. Так немножко теряешься, опасаешься. Даже думаешь, что дети, скорее всего, ответят. Они только что в школе проходили, а взрослые такие, так, забыл, что-то запамятовал.
1: Мы все это проходили, но забыли, потому что не пользуемся.
0: Ну, а в чем уникальность именно вашей игры? Вот чем она отличается от других ходилок?
2: Где бросать надо? В какой момент?
0: Кубик в виде...
1: В ней есть эта ходилка с викториной, в которой три типа вопросов. Это верю, не верю, вопрос и правда или ложь.
2: Так.
1: Каждый раз тянешь разную карточку, и мозг все время по-разному должен задумываться, как отвечать на этот вопрос, потому что вопросы разного типа. А помимо всего, в игре есть жетончики с сувенирами, собранные сувениры со всех уголков нашей страны. Всякие необычные. Помимо матрешек, привычных нам, есть такие необычные сувениры, как алтайский варган или, например, игрушка, погремушка, шаркунок, игрушка наших предков, которая делалась из берестяной коры, такой квадратик, куб такой, на палочке, а внутри клали сухие семечки яблока. Чтобы и она сделала такой звук, шурк-шурк-шурк, да, прям мы
0: как
1: все
0: дождик
1: можем представить, да. Очень такой, так забытая такая игрушка, но очень популярная в России. И
0: вот это маленькие?
1: Да, это маленькие жетончики, они диаметром 2 сантиметра. Эти жетончики даются за правильные ответы. То есть ты отвечаешь правильно, получаешь как поощрение этот жетон-сувенир, изучаешь его, и на финише, кто набрал больше всего жетонов, тот и выигрывает.
0: Ну, слушайте, новая настольная игра, да к выходным, это же просто чудо какой-то, Гарик.
2: Хорошо,
0: сейчас наши слушатели
2: сейчас
0: думают, так,
2: мне. Выходных. Ребята,
0: нет, там они сходили и пошли играть домой в настольную игру. Ну что, я предлагаю прямо сейчас разыграть, да?
2: Пришел тут черед, мне кажется, да.
0: Кому-то из вас достанется настольная игра «Россия, я люблю свою страну». Будете играть вместе со всей семьей. Нужно лишь ответить правильно на вопрос.
2: Да, вопрос, ребята, мы выбрали. Ох, сложный. Ну что ж, Ксения, пожалуйста, вам его задавать. Ребят, слушайте внимательно.
1: Итак, вопрос. Какая природная зона занимает больше всего территории России? Три варианта ответа. Первый – тайга. Второй – степь. Третий – тундра.
0: Три варианта ответа. Ребята, выбирайте правильный. 8495-134-56-64.
2: Ну и пишите тоже в сообщалочках, будет интересно. Ждем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ну что ж, друзья, сейчас мы выясним, кто из вас получит подарок. Игру настольную. Итак, у нас на связи Лизочка. Привет, Лиз.
2: Привет.
3: Привет.
1: Ксения, повторите, пожалуйста, вопрос для Лизы.
4: Лиза, вопрос. Какая природная зона занимает больше всего территории России? Первый вариант ответа – тайга, второй – степь, третий – тундра.
3: Тайга.
2: И Лиза говорит, тайга – это правильный ответ!
1: Лизочка, вот так вот.
2: С первого раза, с первого слушателя мы справились.
4: Молодец.
2: Поздравляем тебя, Лизонька. Ну, и тебе достается такая классная настольная игра. Ты вообще, Лиз, любишь играть в игры на столке?
3: Да.
2: Да? С родителями играешь или с кем?
3: Либо с друзьями, либо с родителями.
2: А сейчас ты сможешь всех вместе собрать, ну, одного родителя взять, одного друга, ну, а может быть и всей семьей, да, сыграть в эту замечательную игру. Там 2-4 игрока, да, я смотрю, может участвовать. Ну, прекрасно, здорово, не клади
1: только
2: трубочку.
1: На один вопрос мы знаем, какой ответ. Это же карточка, одна из карточек из этой игры.
2: Да, кстати, поможет тебе, поможет, может быть, да, победить. Лиз, не клади трубочку, тебе объяснят, как ты сможешь свою игру получить.
1: А вот у нас ребят какие все, смотри, и Олечка ответила правильно, и Мария, и Александра, и Юлечка, и Ниночка тоже.
2: В школе хорошо учатся, видишь? Да. Ну, молодцы, ребята, времени зря не теряете. Но у нас потихонечку эфир завершается. Давайте еще вот такой вопрос нашим гостям зададим. Интересно, вот на ваш взгляд, вы разбираетесь 100% в игрушках, уже, да, погружены просто максимально в эту тему. Что такое в современном мире идеальная игрушка, на ваш взгляд? Ну, давайте вот с Дмитрия начнем. Как вы считаете? Тот ваш конструктор из детства?
5: Ну, а если не он? У меня было лучше, у меня был пластилин. То есть, если размышлять, чтобы она была универсальной или еще какая-то, это очень сложно, потому что у нас такое многообразие народов разных на территории страны проживает. Совершенно разный рельеф, погодные условия, порой у тебя животные, деревья, все что угодно, абсолютно разное, как будто разные планеты. Но, очевидно, здорово, что мы все вместе, и мы большая какая-то страна с многообразием возможностей и очень-очень разных вариантов развития. Поэтому, наверное, что-то такое универсальное, как пластилин, из чего можно вылепить все что угодно, какого угодно цвета и размера, максимально подойдет. В любом месте для любого ребенка.
2: Ну да, и пофантазировать можно, да? Пластилин развивает и мелкую моторику, опять же.
5: А если большой кусок, то и крупную моторику.
2: Да, хорошо. Вот такая интересная версия, Дмитрия. А вы как, Ксения, считаете?
4: А мне кажется, что идеальная игрушка – это полезная игрушка, которая, первая, визуально привлекательная, когда на полке она посмотрела на ребенка, ребенок ее схватил и несет домой. А второй, она полезная, потому что несет смысл, знания. Когда ребенок играет, глаза у него округляются, и он запоминает что-то новое. Вот наша игра «Катарина, люблю свою страну» и многие другие игры, которые выпускает компания «Русский стиль», которая выпустила эту игру, они именно познавательные игры, в которых дети открывают и узнают для себя что-то новое, и потом блистают своими знаниями, проверяют бабушек, дедушек, учителям даже задают каверзные вопросы. Таким образом, становятся умнее и умнее с каждым броском кубика.
1: Ребята, бабушки, дедушки, берегитесь, учителя.
2: Сейчас

0: говорится.
1: Придут
0: будьте
1: своими вопросами.
0: Осторожнее, да.
1: Только отвечать будете вы. Но, Дмитрий, вот буквально, если кратко, все-таки дадим вам возможность. Вы же говорите, у вас так много идей, но не можете рассказать о них. Расскажите хоть одну. Вот вы, вам дали возможность придумать одну главную игрушку для всех детей России. От Калининграда до Камчатки. Что это было бы? Ну что?
2: Так, такой задачи не ставилось. Я на самом деле теряюсь. То есть, смотрите, что мы уже выяснили. Игрушка должна быть универсальная, как пластилин, но познавательная. Возможно, уже что-то слепленное из пластилина, но и привлекательное. Даже не знаю. Помогайте. Вы все-таки
3: я как творческий человек, да, у меня миллион идей. И я... На второй сезон конкурса также подала...
1: А, вы уже?
3: Я подала две идеи на второй сезон конкурса. Одна идея не прошла, так. Жюри не оценило мою идею, хотя она тоже была классная, но она, я понимаю, почему она не прошла, потому что она немножко не вписалась в тематику конкурса.
2: Так я не в жюри, если
3: что. А вторая игра прошла, и она вышла в финал, опять же, в номинацию «Идеи игры игрушек», и эту игру я сейчас дорабатываю. И надеюсь, если все сложится хорошо, она появится к Новому году на полках магазина.
0: Ух ты. Ну, вот мы узнаем, что такая за игрушка такая универсальная. И Дмитрий нам потом придет и расскажет как раз про нее.
1: Слушайте, как интересно. То есть вы просто фонтанируете идеями, да, именно игрушек.
3: Да, идей много.
1: Хотя сын взрослый уже, вот, казалось бы.
3: Это как-то с профессиональной деятельностью связано.
1: Ну, кстати, да.
3: Я как художник все время говорю себе, что покажите мне рамки, а я буду думать, как за них выйти.
1: Ой, как красиво.
0: Ребят, чувствуете, да?
1: Да, словами художника. Спасибо вам большое, что вы пришли, рассказали о таком чудесном конкурсе «Родная игрушка», где, как оказалось, могут участвовать даже наши слушатели, ребята. Ну, родители вам помогут, да, с этим, безусловно, но вы можете подавать идеи, свои идеи, и придумайте какую-нибудь классную игрушку, в которую будут играть многие поколения, например. Так здорово.
0: Да, интересно. Ну что, спасибо вам большое. Сегодня у нас, ребят, в гостях был первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко и победитель первого сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Настольная игра» Ксения Любавина.
3: Спасибо.
0: Спасибо вам огромное.
1: До новых встреч.
2: До свидания.
1: Ну что, ребята, мы тоже потихонечку закругляемся, заканчиваем наше шоу «Развивайка». Сегодня было здорово, интересно. Спасибо, что были все эти три часа вместе с нами. Завтра... Нет, подождите, завтра только четверг, и мы вернемся, конечно, на свои места, в новую студию детского радио. Ребята, здесь хорошо, уютно и очень красиво. Так что в 2 часа по Москве завтра включайте свои радиоприемники.
0: Ладно, Гарик, давайте еще вопрос на прощание от Ксении, я увидел карточку. Сколько, значит, океанов омывает Россию, правильно, да?
3: Да.
1: 3-5!
0: Ладно, все, иди, отпускаю. Да,
1: все, ребят,
0: ну,
1: счастливо.
0: А вас мы не отпускаем, потому что совсем скоро к нам придет, естественно, ваш любимый сундучок с секретом, и вы попробуете угадать, что там лежит внутри сундучка. Все, оставайтесь с нами на детском радио. Я, Супер Гарик, скоро вернусь.

0: каждый родитель желает знать.
1: То, как мы общаемся с людьми, часто зависит от их темперамента. Так как же подобрать ключик к подростку в зависимости от его темперамента? Разобраться помогу вам я, практикующий психолог и педагог Ярослава Рындина.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 105.

0: 8 79 24 55. Город Москва.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Реклама. Театральный этикет, правило номер 7. Мобильный телефон в театре – лишняя помеха. Выключите его на входе, и звонки не помешают ни вам, ни соседям. А путь в темном зале вам всегда осветит капельдинер.
4: Я заметила, что в театре Терезы Дуровой никто не отвлекается на телефон во время спектакля.
5: Конечно, потому что спектакли интересны. Скоро всем классом на приключения Тима или проданный смех идем. Телефоны дома оставим.
6: 3 и 4 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
9: Детское радио.

0: не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
1: Московское время 17 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыть подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Ребята, всем привет! Это Супер Гарик. Начинается наша программа «Сундучок с секретом». И вы можете дозваниваться уже прямо сейчас в нашу московскую студию по номеру 8495-134-56-64. Да, ребят, если вы хотите открыть сундучок, то нужно вам задать три вопроса о призе. Ваши вопросы должны начинаться со слова «это». Что можно спросить? Например, то, что лежит в сундучке, это двигается или это... длинное, или это светится, ну и так далее. Я вам буду отвечать очень коротко. Да, нет, не знаю или возможно. Потом вы можете уже предложить свой вариант ответа. Если ваш ответ окажется правильным, сундучок откроется. Но если окажется ваш ответ неверным, тогда сундучок останется закрытым и ход перейдет уже к следующему участнику нашей программы. В общем, все просто, все понятно, все ясно и... я жду вас, мои дорогие. Пора бы начать.

0: сундучок с секретом.
1: Ребята, встречаем первую участницу нашей программы. Зовут ее Асель. Привет.
2: Привет.
1: Ты из какого города?
2: Из России.
1: Понял. Ну что ж, тут все понятно, ребята. Но сейчас давай-ка я тогда вступлю в нашу с тобой игру. Я тебе напомню сейчас загадку и напомню подсказки. Слушай внимательно. Загадка. На дне нашего сундука лежит помощница одна. Не колдует, не звенит, но кое-что в себе хранит. Знаем, что этот предмет не металлический, не для рисования, и это точно не тетрадка. Пожалуйста, твои вопросы. Ох, кто-то не выключил радиоприемник. Выключи, пожалуйста, радиоприемничек, громкую связь, иначе связь прервется сейчас. Она, возможно, прервется, потому что она перенапрягается ужасно, когда радиоприемник работает. Поэтому лучше все отключи. Давай, первый вопросик.
2: Она деревянная?
1: Ты знаешь, нет, не деревянная. Дальше.
2: Она пластмассовая?
1: Нет, не пластиковая тоже.
2: С ним можно ходить?
1: Может ли это ходить?
2: С ним можно ходить?
1: С ним можно ходить, да, можно ходить с ним. Можно ходить, да. Так, ну вот, вопросики-то неплохие, между прочим. Ты знаешь, что лежит в сундучке? Будешь давать ответ прямо сейчас, либо хочешь посовещаться?
2: Я хочу сейчас...
1: Сейчас хочешь. Ну что ж, на твое желание – это закон для нас. Итак, внимание. Что находится в сундуке? Так, что ж там?
2: Карандаш.
1: Карандаш. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Внимание, ребята. А вдруг...

0: Ну?
1: Нет, ошибочка вышла. Но ничего страшного. Прекрасные вопросы, замечательная игра. Ну, не так-то просто иной раз бывает открыть наш волшебный сундучок, ребята. Так что все в ваших руках. Пожалуйста, дозванивайтесь. Пишите, кстати, свои варианты ответа, если вы знаете, в сообщалочке. Плюс 7-916-968-0968. В мой телеграм-канал Супер Гарик. Подписываться не забывайте. Пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Продолжаем.

0: сундучок с секретом.
1: Что мы знаем о призе? Ребята, сейчас я вам все напомню. Мы знаем, что это точно не металлическое. Точно это предмет не для рисования. Знаем, что он не деревянный и не пластиковый, но его можно взять с собой. Например, ходить с этим предметом. Это точно не тетрадка и не карандаш. Такие дела у нас на данную минуту. Ну что ж, давайте знакомиться со следующей участницей. Зовут ее Ариночка. Привет, Ариш.
2: Здравствуйте.
1: Аришечка, тебе нужно задать три вопроса, которые начинаются со слова «это». Если ты готова, вперед.
2: Это одевается на себя.
1: Ты знаешь, можно нет. Одеть? Нет. Не на, надеть на себя нельзя.
2: Это маленького размера.
1: Ну, среднего, наверное. Бывает, может быть, разных размеров это вообще. Но у нас такой не совсем маленький, среднего размера, я так предполагаю.
2: Это что-то связано с природой?
1: Ха, с природой, говоришь? Скорее всего, нет. С природой не связано. Так, моя дорогая Иришка, хороший вопрос. Ты смотри-ка, что мы с тобой выяснили, да? Не надеваем мы на себя. Это точно среднего размера и с природой не связано. Хорошо. Как ты будешь действовать? Совещаться или отвечать?
2: Посвящаться.
1: Давай, посвящайся, пожалуйста. Пока, ребята, Аришечка у нас ушла на совещание, я смотрю ваши варианты ответа, которые присылаете в сообщалочки и в мой телеграм-канал Супер Гарик. От сообщалочки пришел ответ от Маши. Она живет в Москве, ей 7 лет. Спасибо, Машечка, спасибо, что подписалась. Милана в мой телеграм-канал Супер Гарик прислала свой вариант ответа. Благодарю тебя, Миланочка.

0: увидел. В сообщалочке также пришел ответ от Лешки. Он также живет в Москве, ему 8 лет. Леш, вариант интересный. Можно его раскрутить как-то, Лешечка, подумай еще. Но сейчас, ребята, очень ответственный момент, потому что мы вновь призываем в эфир Аришечку и узнаем, какой вариант ответа оставит она нам прямо сейчас. Итак, Арина,
1: А вы можете, пожалуйста, еще раз повторить загадку, потому что я ее не очень расслышала.
0: Ну ты что, ну давай повторю. На дне нашего сундука лежит помощница одна. Не колдует, не звенит, но кое-что в себе хранит. И теперь нужно давать ответ, Аришка. Слишком много времени прошло.
1: Шкатулка.
0: Вот твой ответ. Сундучок. Открой нам свой секрет. Эх, снова промах. Ну ничего, Аришечка, ничего. Кстати, этот вариант ответа уже приходил в наши сообщалочки. Но мы, ребят, теперь понимаем, что это не шкатулка. Потому что действительно, что в себе может хранить? Вот мы этот вариант исключаем уже благодаря Арине. Ничего страшного, ребята. Продолжайте думать, продолжайте гадать. И главное, дозваниваться в студию по номеру 8495-134-56-64.

0: сундучок с секретом.
1: Мои дорогие, я спешу напомнить вам подсказки, слушайте внимательно. Знаем, что этот предмет не для рисования. Знаем, что он не металлический, не деревянный и не пластиковый. Знаем, что можно с ним, в принципе, и ходить. Но это не тетрадка, не карандаш, не шкатулка среднего размера. На себя мы это не надеваем. С природой это вроде как не связано. Ну вот, все вам и рассказал. Маша дозвонилась в студию. Машулька, привет.
2: Здравствуйте.
1: Готова открыть сундучок?
2: Да.
1: Молодец. Уверенный ответ. Ну давай, желаем тебе удачи. Первый вопрос.
2: В ней хранится информация.

0: Ты знаешь, думаю, что никакой информации там не хранится.
1: Там есть какие-нибудь картинки?
0: Картинки? Картинок вроде как нет. Ну-ка, ну-ка. Думай, думай. Машечка, давай третий вопросик. Времечко нас поджимает, к сожалению. Потом можешь посовещаться, чуть-чуть подумать после третьего вопроса. А сейчас нужно его задать.
1: Она помогает детям.
0: Ну, в общем-то, да. Может помочь. Каким-то образом. Интересный вопрос, Маш. Хорошо, ты сейчас посовещаешься немножко? Как ты хочешь?
1: Давайте посовещаюсь.
0: Давай, посовещайся пока чуть-чуть. А я, ребята, смотрю, вот Полиночка из Чебоксар интересный вариант ответа прислала на сообщалочки. Спасибо, Поленька, спасибо. Но посоветую тебе так между нами, конечно же, да? Подумать еще, что может храниться в нашем сундучке. Свой ответ, ребят, присылайте, пожалуйста, в сообщалки и в мой телеграм-канал Супер Гарик. Я все ваши ответы смотрю. А если вы еще и подписались, то тогда я с удовольствием озвучу ваши имена и города, из которых вы пишете. Так, мои дорогие, возвращаемся к Марии. Мария, что в сундучке?
1: Книга.
0: Книга. Вот твой ответ. Сундучок, открой секрет. Эх, ребята... Снова ошибка. Машечке мы говорим огромное спасибо. Ну, что делать? Ничего страшного, мои дорогие друзья. Все в порядке. Такое бывает. И, возможно, в следующем получасе мы сундучок-то и откроем. Главное, ребята, дозванивайтесь в студию по номеру 8495-134-56-64 и пишите свои варианты ответа. Продолжаем.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Так, ближе, ближе. Есть стыковка, получилось. Ой, фух, ну после такого приключения требуется подкрепиться.
1: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства.

0: Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 1137-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Я МС Топик.
2: Я Пушистик.
1: Погнали в Африку.
3: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поиске мамы.
1: Африка!
3: В кино с 1 октября.
4: 6+.
0: Реклама.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Собака может рисовать не хуже человека.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

0: Radio.
1: Radio. Radio.
2: Сундучок с секретом.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Это Супер Гарик. Мы продолжаем нашу программу. Сундучок с секретом стоит рядом со мной, ждет, кто же его откроет. А вы, кстати, можете включить видеотрансляцию прямо сейчас, посмотреть, какой сундучок у нас красивый, нарядный, замечательный, а главное, волшебный. Кстати, вы можете сундучок увидеть и по-настоящему, вживую, как говорится, с ним пообщаться, познакомиться, если придете в нашу московскую студию на экскурсию. Помимо сундучка, вы познакомитесь и с нами, с ведущими, и со звукорежиссером, и узнаете много интересной информации про радио, ну и так далее. А именинники, так вообще могут классно провести здесь время и отметить свой день рождения как-то необычно, по-особенному, ведь мы организуем увлекательную праздничную программу. Именинника, его друзей, близких, знакомых, родных, в общем, всех, кого он позовет, много ждет всего интересного. И поздравления, и море отличного настроения, и фотографии яркие, ну и, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир и рассказать что-то, например, о себе, на весь мир, на всю страну. Может быть, рассказать стихотворение, или спеть песню, или сыграть на музыкальном инструменте. В общем, как вы сами того и пожелаете. Смотрите всю подробную информацию на сайте detifm.ru. А мы продолжаем, мои дорогие друзья. Вы дозваниваетесь в студию по номеру 8495-134-56-64 и задаете три вопроса о призе. Ваши вопросы начинают со слова «это». Ну и, собственно говоря, потом вы, надеюсь, открываете наш волшебный сундучок. Пока его никто не открыл сегодня, но ничего страшного. Вот Глеб может это сделать прямо сейчас. Здравствуй, Глебушка!
4: Здравствуйте.
3: Глеб, я тебе и всем нашим радиослушателям сейчас повторю и загадку, и подсказки. Готов слушать?
4: Да.
3: Загадка, поехали. На дне нашего сундука лежит помощница одна. Не колдует, не звенит, но кое-что в себе хранит. Знаем, что это не металлическое, не деревянное и не пластиковое. С этим можно ходить, как ни странно, но это не тетрадка, не карандаш и не книга. В принципе, там информации никакой не хранится, но это может каким-то образом даже и детям помочь. На себя мы это не надеваем. У нас это среднего размера, и мы точно понимаем, что это не шкатулка. Все, Глебушка, теперь твои вопросы.
4: А это музыкальные инструменты?
3: Нет, ты знаешь, к музыкальным инструментам это не относится.
4: Это нужно для школы?
3: Думаю, что в школе тоже это не совсем нужно, не пригодится. И третий вопросик.
4: Это для спорта?
3: Нет, ты знаешь, в спорте тоже особо это, скорее всего, не понадобится. Ну что, Глеб, вопросы замечательные. Ты сейчас должен предположить, что лежит в сундучке, либо же отправиться на совещание. Как будешь действовать?
4: Посовещаться
3: хочешь? Пожалуйста, без проблем. Совещайся на здоровье. А я смотрю, ребята, кто из вас что написал. Вижу. Маша из Пензенской области написала нам свой вариант ответа. Мирочка из Нижнего Новгорода написала нам. Благодарю, девочки, за ваши ответы. Очень интересно они, кстати. Посмотри-ка. Уткин Роман все не уймется. Пишет. Ой, Ромка, давай. Так, друзья, давай возвращаемся к Глебу. Глеб, что в сундучке, по-твоему?
4: Это записная книжка.
3: Записная книжка. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Эх! Ошибочка вышла, Глеб. Но ничего страшного, не унывай, не расстраивайся, все у тебя впереди. Откроешь сундучок, а может быть, в гости к нам придешь когда-нибудь на экскурсию, как это сделали наши сегодняшние. Ой, ребятки уже здесь, посмотрите-ка на них, а? Довольные и счастливые. Куда тебя понесло? Садись на стульчик. Довольные и счастливые. Сейчас будем знакомиться со всеми нашими радиослушателями. Ребята, привет вам!
5: Привет!
3: Вот хорошо. Сегодня у нас в гостях, ребята, встречайте. Вика, Викуш, ты где? Викулечка здесь. Мишка?
6: Здесь.
3: Мишка. Миш, привет. Герман?
7: Я тут.
3: Герман, молодец. Варя? тута. А у нас еще здесь Леночка, Ванечка, Витюшка и Настюшка. Все здесь собрались. Все здесь собрались. Ну, расскажите, как, во-первых, вы здесь оказались? Из каких городов вы приехали? Кто откуда?
0: Я из Иркутска.
3: Из Иркутска приехала? Сколько ты скакала на лошади? Расскажи нашим радиослушателям.
0: Нисколько.
3: А как же ты добралась?
0: На самолете.
3: Да ты что, на самолете? Неплохо. Так, Герман, откуда ты?
1: Я просто из Москвы.
3: Ты просто из Москвы. Пешочком дошел, да?
1: Нет, меня отвезли.
3: Тебя отвезли еще?
1: Да.
3: Каков? Так, Варя?
6: Тут, в Москве.
3: Тоже в Москве, да? Ну, кто у нас остался еще? Мишка?
7: Тоже в Москве.
3: В Москве, да? Ну, хорошо, ребят. Ну, вам понравилось у нас здесь на детском радио?
5: Да.
3: Ну, это самое главное. Ну, совсем скоро вы еще откроете его. Знаете, что это?
5: Да, сундучок с секретом.
3: Герман, подскочила от счастья. Ну, подождите, все впереди. К вам сундучок тоже обратится. Он к вам каким-то образом прилетит. А пока мы с ребятами будем продолжать нашу программу. Ребята, дозванивайтесь. Всех ждем.

0: секретом.
1: Ну что ж, мои дорогие друзья, продолжается наша программа. Вы, ребята, дозваниваетесь в студию в прямой эфир и правильно делаете, потому что мы все хотим, чтобы вы открыли наш волшебный сундучок, но пока не получается. Такое бывает. Ладно, ладно, расщелкаем эту загадочку. Будем знакомиться. Алло.
2: Да.
1: Привет, как тебя зовут?
2: Денис.
1: Денис. Ну что ж, Денисочка, я тебе быстренько напомню подсказки, а ты потом будешь задавать уже свои вопросы. Это не деревянное, не пластиковое, не металлическое, не для рисования. Можно с этим как-то ходить, например, такое тоже не запрещается. Но на себя это вряд ли можно надеть. Среднего размера у нас этот предмет. Может даже и детям каким-то образом помочь. Это к музыкальным инструментам не относится. В школе вряд ли пригодится. Это не записная книжка, не карандаш, не тетрадка, не книга, не шкатулка. Все, больше никаких подсказок нет, Денисочка. Давай твои вопросики.
2: Это... Ой, в него можно воду наливать?
1: Воду наливать вряд ли. Нет, не надо. А-а-а. Ну, в данном... смотри, хороший вопрос. Хороший вопрос. В данном случае нет. В данном случае воду наливать не надо. Но, в принципе, возможно.
2: А это от дождя защищает?
1: Вот от дождя это не защитит.
2: А в него еду можно класть?
1: Нет, еду тоже нельзя класть. Ну что, Денис, будешь совещаться или отвечать?
2: Да, совещаться.
1: Совещаться. Хорошо, хорошо, Денисочка, пожалуйста, посовещайся. А мы, ребята, думаем, продолжаем думать, что же в сундучке. Так, что вы пишете, мне интересует. Ребят, много ответов вы присылаете, но я же ответ это не могу озвучивать в прямом эфире, поймите меня правильно. А вот ваши имена и города, конечно, с удовольствием я озвучу. Поэтому пишите, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. Вот Уткин, Ромка, ну вот он пишет весь день, как его зовут, мы уже выучили его. Ромочка, спасибо, что пишешь, спасибо. Но сейчас ответ должен дать Денис. Денис, что в сундуке?
2: Сумка шопер.
1: Шопер, вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Да что ж такое-то, а? Снова промах. Эх, ребята, ну ничего. Денису говорим огромное спасибо и продолжаем нашу программу.

0: сундучок с секретом.
1: Итак, ребята, мы встречаем следующего участника и знакомимся с ним в прямом эфире. Здравствуйте, кто у нас на связи?
2: Стеша.
1: Стешечка?
2: Да.
1: Стеш, привет. Сколько тебе лет?
2: 6.
1: Отлично. Стеш, я тебе сейчас подсказки напомню, как всегда, если ты хочешь. Напоминать тебе?
2: Давай.
1: Угу. Да. Смотри, это не металлическое, не деревянное и не пластиковое. Можно с этим даже ходить. Но это не тетрадка и не карандаш, не шкатулка и не книга, не шопер, не записная книжка. К музыкальным инструментам не относится. Информация, в принципе, никакой не хранится. В это теоретически можно налить воду, но в нашем случае ее туда не наливают. Еду класть туда нельзя, от дождя это не спасет. В данном случае это среднего размера. Предмет не шкатулка, и на себя мы это точно не наденем. Все, Сешечка, желаем тебе удачи, вперед!
2: Это из пластика?
1: Нет, это не из пластика.
2: Это плюшевое?
1: Ну, это мягкое, скажем так. Да, мягкое.
2: Там есть, используются нитки?
1: Еще раз, Сешечка.
2: Там нитки используются?
1: Ну, да, там, ну, из чего-то, да, это сшито, да, это мягкое, какие-то ниточки там, возможно, и есть. Так, Стешечка, ну, сейчас нам нужно с тобой определить, что находится в сундучке. Что же там?
2: Я пойду посовещаюсь.
1: Ну, давай, только далеко не уходи, времечко у нас не так много, посовещайся чуть-чуть, смотрю ваши ответы, ребята. Аленка пишет из Нижнего Новгорода, также пишет нам Настенька из Санкт-Петербурга, Лешка из Москвы. Спасибо, ребята, что пишете, спасибо, что сообщаете свои варианты ответа, но сейчас бы нам узнать вариант Стеши. Стешечка, что в сундуке? Стеша, времени нет совсем, что в сундучке?
2: Игрушка.
1: Какая игрушка, если там игрушка? В виде чего или кого?
2: Мягкая игрушка, котик.
1: Котик, вот твой ответ, сундучок. Открой нам свой секрет.

0: Мешок с секретом.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
6: Да-да-да!
7: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
6: Теперь нас не только слышно, но и видно!
8: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
7: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
6: А как я правым глазом подмигиваю?
8: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес.

0: ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГТД, ОГРН, 102-770, 057, 87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что
4: роботы бывают жидкими?
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно»
4: все то, что неизвестно
1: по выходным на детском радио.

0: Детское радио.
1: В воздухе растворено, в чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
2: Московское время 18 часов.
3: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Час без правил.
2: Здравствуйте, ребята, это я, Супер Гарик. Начинаем нашу самую талантливую программу, а вы можете в ней поучаствовать. Вот любой из вас, будь то мальчишка или девчонка, просто пробуйте дозвониться в нашу студию по номеру 8495-134-56-64. И первый участник может сделать вообще все, что ему захочется. Но, ребята, у каждого из вас будет важная миссия — выполнить задание предыдущего участника. И таким образом мы с вами будем действовать на протяжении следующего часа. Я уверен, вы талантливые ребята. Ребята, вы умеете и петь, и стихотворения рассказывать, играть на музыкальных инструментах. Кстати, а может быть, вы еще хорошо разбираетесь в игрушках? Вот Детское радио и Общество знания ищут главного по игрушкам. Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Там разные дети, серьезные, взрослые, придумывают игрушки для детей. А дети решают, что им больше всего нравится. Так что заходите на сайт Детского радио, заполняйте форму участника и делитесь своей видеозаявкой. В ней нужно рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, почему именно ты должен стать главным по игрушкам, ну и выиграть главный приз. А это, друзья мои, возможность в конце октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка», оценить работы в качестве народного эксперта. Конкурс «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте detifm.ru. Ну что ж, мои дорогие друзья, я вас всех приглашаю принять участие в нашей программе, которая называется
4: «Час без правил».

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Мои дорогие талантливые ребята, у нас на связи Анюточка. Здравствуй, Анюта.
3: Здравствуйте.
2: Аню, ты первая дозвонилась в нашу программу, поэтому рассказывай, чем будешь удивлять?
3: Я буду рассказывать про своего домашнего питомца.
2: Ух ты, как здорово! Ну, давай, рассказывай.
3: У меня есть кот.
2: Так.
3: Его зовут Тайсон.
2: Угу.
3: Его порода тайская кошка. Ему 12 лет.
2: Так.
3: Он очень любит... мышки.
2: Ага.
3: Игрушечные.
2: Угу.
3: И все.
2: Понятно, слушай. Ну, а как он с тобой любит общаться?
3: А мне перед сном приходит колыбельную петь.
2: Да ты что, вот это да. Тайская кошка, говоришь, да? Вот это да. Это, кстати, да, действительно, кошка, порода родом из королевства Сиам. Это современный Таиланд. Ее еще называют, знаешь как? Эту породу. Лунным бриллиантом. Представляешь? Вот так уж у тебя котик-то непростой, Тайсон. Привет ему передавай. Он тоже с тобой слушает детское радио?
3: Нет, я сейчас в машине еду.
2: Понял. Ну ладно, Анечка, спасибо тебе, что, скажем так, заочно познакомил нас со своим котиком. Теперь расскажи, что бы ты хотела, чтобы сделал следующий участник.
3: Я хочу, чтобы он назвал 7 слов.

0: на букву «М».
1: Семь слов на букву «М». Хорошо, договорились, да. Анюта. Спасибо тебе за звоночек, за задание. Звони нам еще. А вы, ребята, вспоминайте слова на букву «М». Я заглянул в наши сообщалочки. Вот тут сообщение пришло. Без подписи. Да? Привет, Гарик. Какое сегодня творческое задание? Так. Хорошо, творческое задание. Смотрю я в календаре, что я вижу. Сегодня, ребята, в последний день сентября 2026 года отмечается день уютного вязаного пледа. Представляете? Ведь совсем недавно прошел день осеннего равноденствия, и уже потихонечку дни-то становятся короче, вы заметили, а? На улице уже холодает, и всем уже хочется потихоньку укутаться в этот плед замечательный, да, чтобы было тепло и хорошо. Поэтому, ребята, я о чем вас хочу попросить. Возьмите ваш самый-самый любимый плед, наверняка у каждого есть такой в вашем доме, и обернитесь в него, можете не в одиночестве, со своими мягкими игрушками, я не знаю, с домашними питомцами, с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой. Сделайте эту прекрасную пледную фотографию и пришлите в наши сообщалки. И название сделайте обязательно. Ну, еще и укажите, с кем вы сфотографировались. Да? Главное, чтобы был плед. Вот этот вот наш замечательный предмет обихода, уюта нашего. Присылайте свои фотографии в сообщалки по номеру +7 916 968 0968. Ну, или же в мой телеграм-канал, он называется Супер Гарик. Рядом ищите микрофончик, это значит точно мой официальный телеграм-канал. Подписываться не забывайте, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. А еще, мои друзья, не забывайте в этом же сообщении указать контактный номер для связи, потому что с кем-то из вас мы обязательно свяжемся, с автором самой уютной, невероятной, прекрасной, может быть, даже веселой фотографии. Так что ждем вас, мои дорогие. Продолжаем.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, ребята, продолжаем нашу программу. Напоминаю вам сегодня.

0: Сегодня мы с вами отмечаем День уютного вязаного пледа. Возьмите свой самый-самый лучший пледик, укутайтесь в него вы или с кем-то, с игрушками, с своими мягкими, с питомцами, с родителями, с бабушками, с дедушками, может быть, еще с друзьями или с подружками. Сделайте эту классную фотографию и пришлите нам в сообщалочки либо в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Подписаться не забывайте, дайте название вашей фотографии и еще укажите, если вы там не один или не одна будете, с кем-то, укажите, кто же вместе с вами. Контактный номер указать также не забывайте. Будем общаться. У нас на связи Ариночка. Здравствуй, Арин.
1: Здравствуйте.
0: Арин, тебе нужно 7 слов перечислить на букву М. Готова ли ты выполнить это задание?
1: Да.
0: Хорошо, давай.
1: Машина, мама, музей, мойка, малина, микрорайон, микроб,
0: Подожди, уже 7, вот уже даже 8 пошло. Все, отлично, Ариночка, с заданием справилась. А может, слушай, до 10 доведем, а? Давай еще 2. Давай. Ну вот у нас на детском радио их очень много. Туда и ведущие говорят, и поют певцы на букву М. Что это за прибор такой?
1: Марля и микрофон.
0: Вот, отлично. Спасибо тебе, Ариночка. Ну, ты перевыполнила задание. Ну, что это, я так уже. Говорю, давай еще. Хотя ты могла бы сказать, Гарик, слушай, я и так уже все выполнила. Да расскажи-ка следующее задание.
1: Следующему участнику надо будет сказать какую-нибудь скороговорку.
0: Скороговорочку. Хорошо, принимается задание. Спасибо тебе, Арина, за звоночек. Ребята, готовьте скороговорочки, да посложнее. Да как расскажете ее здесь в прямом эфире. Эх, ждем вас, мои дорогие.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Так, мои друзья, какой сегодня праздник, замечательный день уютного пледа. Ведь каждое время, ведь по-своему прекрасно, правда же? Осень, она же волшебна своим каким-то особым настроением, и она приглашает нас немного замедлиться, обустроить себе уютное гнездышко к зимним холодам. Как раз-таки вязаный плед тот самый лучший помощник. Поэтому берите свой плед, укутывайтесь в него, одни или нет, делайте фотографию, делайте название вашей фотографии, присылайте все это в сообщалочки, либо в мой телеграм-канал Супер Гарик. И самое главное, контактный номер оставляйте, чтобы мы могли с вами связаться при случае, если ваша фотография окажется самой умопомрачительной. Поэтому не забывайте, пожалуйста, про это. София дозвонилась в студию. Софочка, привет.
3: Здравствуйте.
2: София, какую выбрала скороговорку?
3: От топота копыт пыль по полю летит.
2: Угу. Хорошо. Давай-ка тогда ее быстренько, что ли, произнеси.
3: Хорошо. От топота копыт пыль по полю летит, от топота копыт.
2: А еще разочек.
3: Быстрей?
2: Да, конечно.
3: А топот копыт пыль по полю летит, а топот копыт.
2: Ну, давай финальную скорость, самую быструю.
3: А топот копыт пыль по полю летит, а топот копыт.
2: Гениально. Вот это гениально, конечно. Это очень хорошо, Соф. Спасибо тебе огромное. Какое задание предложишь ты?
3: Спеть песню.
2: Угу. Договорились, следующий участник будет петь песню в прямом эфире на детском радио. Софочке огромное спасибо за звоночек, я говорю. Друзья мои, о, я вижу, вы уже присылаете фотографии. Еще раз уточню, мои дорогие, вы присылаете, я вижу, в сообщалке, но контактный номер не оставляете. Ну вот, нам, нашему жюри скромному, стоящему из двух человек здесь, понравится какая-то фотография. Как мы с вами сможем связаться? Ну, мои дорогие, ну никак же, поэтому контактный номер оставляйте. Жду всех вас. Спасибо.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Реклама. KGM представляет.
3: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Сан Йонг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
4: Ура! Новая машина!
5: А чем он так хорош?
3: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
5: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
3: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Реклама.

0: ищете отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
1: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Лучший подарок для лося – это соль.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: нас без правил.
1: Ребята, всем привет, это я, Супер Гарик, и мы продолжаем программу «Час без правил». В рамках этой программы вы демонстрируете свои уникальные таланты. Вы помните об этом, да? Вот, кстати, вы свои таланты можете продемонстрировать, выполняя творческое задание. Сегодня мы с вами отмечаем, ребята, День мягкого пледа. Попросил вас сделать фотографии, укутавшись в плед, либо вы одни, либо с кем-то. Самое главное, ребята, дайте название вашей фотографии, да, подпишитесь, и не забудьте оставить контактный номер для связи. Вот вы присылайте в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968, либо же в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Алиса прислала свою работу. Мне 8 лет, я из Москвы. У меня есть плед детского радио, между прочим. И вот она в него-то и укуталась. А рядом еще и котики лежат. Ой, как хорошо, уютно. Какой плед? Ну-ка расскажи-ка, ты его выиграла, да? Или просто заказала в магазине детского радио? Было бы интересно узнать. Так, дальше. Добрый вечер, это Алиса из Макеевки. Мой любимый плед. В темноте звезды на пледе светятся. Мой уютный осенний вечер с другом. Так называется фотография. А друг-то тут какой спрятался. Ребята, ой, какой котик Тимофей. Я думаю, там ему очень уютно, так же, как и Алисе. Классная фотография, спасибо огромное. А вот еще есть работа от Аришки. Фотография называется «Уют и комфорт включены». Здесь изображена на фотографии я со своей старшей сестрой, которую зовут Кристина, ей 12 лет, я ее очень люблю. Спасибо вам большое за такой прекрасный эфир, девочки. Ну что, ладно, перестань. Спасибо, что вам нравится, это хорошо. Так, ой, классная фотография, тоже очень уютная, благодарю вас. Так, друзья, вот забывайте оставлять контактный номер для связи. Ну, оставьте уж, пожалуйста, потому что нам нужно, говорю, с кем-то связаться с вами будет в конце этого часа. А с кем будем связываться, когда нет ни одного контактного номера, ребята. Так, зашел в свой телеграм-канал «Супер Гарик». А здесь есть... О, осенний Серега с Милей. Ростов-на-Дону. Миль, ребята, это собачка маленькая, замечательная, прекрасная, красивая. Так, ребят, я вам там в телеграм-канале «Супер Гарик» ставлю лайки, кто туда присылает. Поэтому можете туда тоже присылать. Я с удовольствием посмотрю и порадуюсь за вас. Так, друзья мои, продолжайте, пожалуйста, присылать фотографии. Но помните, что у вас же есть задание какое-то для следующего участника. Ну-ка, нужно спеть песню. Поэтому, мои дорогие, готовьтесь, и вас ждет минута славы. 8495-134-56-64. Я напоминаю, сейчас идет программа
0: «Час без правил»
2: на детском радио.

0: без правил. На
1: детском радио. Конечно, ребята, мы находимся на волнах все вместе детского радио. Вот вижу, Катя 13-летняя, Саша 11-летняя и попугайчик Гоша, ему 2 годика. Фотография называется «Грызем гранит науки». Ой, вот это да, красотища, и в пледики укутались, и попугайчик тоже с вами. И действительно, делают уроки, судя по всему, девчонки. Спасибо огромное, очень классная, веселая фотография. Так, друзья, продолжаем. И в эфире у нас сейчас появится Алиса. Алисочка, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Алис, какую песню будешь петь?
2: Мы ее в школе учим, я не знаю, как она называется.
1: Ну, хорошо, только поближе, пожалуйста, телефончик пододвинь к себе, да, и чтобы тебя было получше слышно, и исполняй, мы тебя с удовольствием послушаем.

0: листок золотой, он про осень споет и тихонько уснет.
1: Ой! Как хорошо спела, Алисочка, как сладко, да, прям колыбельная какая-то. Мне так спать захотелось. Но нет, нет, надо взбодриться, потому что мы только продолжаем программу. Еще у нас музыкальный привет впереди. Ну, Алисочка, какое задание хочешь оставить следующему участнику?
0: Прочитать стихотворение.
1: Хорошо, договорились. Задание принимается. Всего тебе хорошего, Алисочка. Ребята, а вы, пожалуйста, готовьте стихотворение для того, чтобы рассказать в прямом эфире. Ну и, конечно же, я с удовольствием буду смотреть ваши прекрасные фотографии в пледе. Присылайте название ваших фотографий, не забывайте подписываться. И контактный номер указывайте. Пишите в сообщалке +7 916 968 0968, либо же в мой телеграм-канал «Супер Гарик».

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Фотография называется «Веселый вечер». Валера прислал эту фотографию замечательную. Тут гусь обнимусь, и кот тоже присутствует. В общем, очень красиво получилось. А, кстати, гусь обнимусь тут завернут в плед детского радио опять-таки. Вот это да. Видимо, гусь выиграл его в игре какой-нибудь у нас тут. Все бывает, все возможно. Так, Ксюшечка на связи. Здравствуй, Ксения.
3: Здравствуйте.
2: Какое стихотворение ты хочешь рассказать нам всем?
3: Туча Александра Сергеевича Пушкина.
2: Ой, ну давай, с удовольствием послушаем.
3: Александр Сергеевич Пушкин. Туча. Последняя туча рассеянной бури. Одна ты несешься по ясной лазури. Одна ты наводишь унылую тень. Одна ты печалишь ликующий день. Ты небо недавно кругом облегала, и молния грозно тебя обвивала, и ты издавала таинственный гром, и алчную землю поила дождем. Довольно, сокройся, пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась, и ветер, лаская листочки древес, тебя с успокоенных гонит небес.
2: Ой, я прям заслушался. Ксюшка, ну ты дала, конечно, нам сейчас в прямом эфире. Спасибо тебе огромное, замечательно рассказала, и какой акценты расставляла, и просто классно все сделала. Благодарю тебя. Но задание мы уже не оставляем, потому что совсем скоро мы выясним, кто получит подарок от детского радио за ваши невероятные фотографии. Так что ждите, мои дорогие, ждите.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Так, мои дорогие, смотрю ваши прекрасные фотографии, очень много вариантов, ребятки, в сообщалочки присылайте вы, в мой телеграм-канал Супер Гарик, кто хочет, заходите, посмотрите. Так, вот работа есть от Матвея. Мы с своим суперкотом Маркизом из Ростова-на-Дону, ребята. Да, конечно, мордочка у Маркиза, конечно, серьезная, ребят, заходите, посмотреть, что он тут вытворяет. Спасибо большое. Привет, Супер Гарик, я Таня из Вологды. Мы с папой тут в пледик укутались. Еще и Мишка тут классно. Еще и шапочки надели. Замечательно. Хорошего вам вечера. Ариана из Санкт-Петербурга с котами Тессой и Дримом. Дома отдыхаю. Так назвала фотографию Агния. Так, тут еще кошку Мусю прислал Роман Уткин, естественно, весь день сегодня пишет. Ромочка, слушаешь, надеюсь, нас? Ну-ка, дай-ка обратную связь. Так, мои дорогие, ну а прямо сейчас мы свяжемся с Евангелиной. Она тоже прислала фотографию. Евангелиночка, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Расскажи, пожалуйста, про свою фотографию. Что у тебя там за чудный плед такой? Кто там с тобой рядышком? В общем, все-все-все рассказывай.
3: У меня радужный плед с единорожками и звездочками, которые светятся в темноте. Еще он называется волшебный. И еще у меня там мягкая игрушка пандочка Соня. Она очень такая вот, очень мягкая.
2: Невероятно. Слушай, прям мягкость, так и веет мягкость от этой фотографии. Слушай, а пандочка Соня в темноте не светит случайно?
3: Нет.
2: А ты, ну, может, и не видела, может, на иной раз и светится. Слушай, ну, в любом случае, какая классная фотография. Волшебный плед. Вот ты сейчас укуталась в него, да? А он тебя, может быть, перенесет в какие-то страны, города в другие, может быть, в сказку какую-то. Ну, в общем-то, не рассказывай никому пока что, пусть это будет секретом. Но, Евангелиночка, я вижу, что у тебя плед волшебный есть, но я тебе хочу тоже подарить еще один волшебный плед. Это плед детского радио с логотипом, естественно. Что скажешь? Берешь?
3: Спасибо!
2: Вот, будет два у тебя пледа. Для тебя и для пандочки. Не отличайся, пожалуйста, Евангелина.
3: Он будет для меня супер волшебный.
2: Конечно, конечно. Не отличайся, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь его забрать. Ну, а вам, ребята, я хочу сказать всем огромное спасибо. Классные фотографии. Присылайте их в мой телеграм-канал Супер Гарик, если вдруг я не озвучил вашу фотографию, потому что, ну, их очень много классных фотографий. Готовимся к программе «Музыкальный привет».
4: Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик-мурлыка, муж-работяга.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фагербук, ГКТ, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
9: по щучьему велению, по моему хотению.
1: Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
2: Ноль плюс. Реклама.

0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Московское время 19 часов.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Привет. Ребята, здравствуйте. На связи Супер Карик. Начинаем нашу программу по вашим музыкальным заявкам. Музыкальный привет. Так что, мои дорогие, пожалуйста, пишите свои приветы на наш сайт dtfm.ru, специальный раздел приветов и поздравлений. Также можете написать в наши сообщалочки +7 916 968 0968, или же можете найти мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик. Рядом ищите микрофончик и туда пишите. Только самое главное, ребят, куда бы вы ни написали, пожалуйста, подпишитесь, напишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города написали. Я с удовольствием буду озвучивать ваши сообщения. Ну что ж, прямо сейчас и займусь этим прекрасным делом. Хочу передать привет маме, папе, брату, двоюродной сестре, бабушке, подругам Алине, Алисе, Алисе, Кате, Кате, Лизе, Мире, Пелагее, Веронике, Кате и друзьям Саше, Саше, своему Катику, Котику и всем слушателям детского радио, пишет Анечка из Санкт-Петербурга. А вот сообщение пришло от Романа. Уткин, Роман, Ромка, ну наконец-то дошел до твоего сообщения, представляешь? На сайте написала Ромка, где только не писал сегодня, смотрите-ка. Привет-привет городу Топки, правильно я понимаю, да? Городу Топки, городу Кемерово. А еще передаю привет 6 классу, школе номер 8, отдельно Ярославу, его брату Ярику, а еще своему брату Денису. Хорошо. Ну, ребята вот написали, а песню никакую не попросили. Ну, хорошо, тогда вот я хочу вам что предложить, ребят. Песню, которую исполнили юные корреспонденты детского радио. Группа «Всем пять». Слышали про такую? Услышать эту песню, сердце скажет, можно в новом фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». А также, вот, например, прямо сейчас в эфире детского радио. Итак, «Сердце скажет».

0: Банальный привет.
1: Пишет нам Кирюшка. Он передает привет детскому радио, бабушкам, дедушкам, папе, маме и маленькой сестренке Ксении. Ребят, не забывайте, пожалуйста, указывать имена ваших родных и близких. Им будет тоже очень приятно их услышать в прямом эфире. А прямо сейчас на связи у нас Павел. Здравствуй, Павел.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Пашечка, здравствуй. Ну, рассказывай, как ты сегодня провел день свой?
2: Хорошо.
1: Да, ты сегодня в школу ходил?
2: Да.
1: В какой класс ты ходишь?
2: В четвертый.
1: О, слушай, там же предметов много сложных. Вы уже таблицу умножения выучили?
2: Да.
1: Ну, как ты сказал, неуверенно. Хотел тебя проверить. Ну ладно, давай тебе вопросик такой простой задам. Сколько будет 5 ю 6, Паш?
2: Чего?
1: Сколько будет 5 ю 6? Таблицу умножения вспоминай.
2: 5 умножить.
1: 5 ю 6.
2: 36.
1: 5 ю 6, 36? А 6 ю 6 сколько будет тогда?
2: 6 ю 6? 36.
1: Да. А 5 ю 6 тогда сколько? 30. Вот оно что. Вон, Пашка, вот теперь точно все верно. Кому будешь привет передавать?
2: Я хочу передать привет своей маме Марите, сестре Лизе, собаке Джонни и моему папе Сергею.
1: Хорошо. А друзьям своим будешь привет передавать? Одноклассникам, может быть?
2: Другу Феде, Матвею и Матвею.
1: Хорошо. А учительнице?
2: Ольге Геннадьевне.
1: О, конечно, ей тоже приветик. Хорошо, Паш, если все приветы ты озвучил, тогда озвучь песню, которую ты хочешь послушать.
2: Хочу послушать песню детского радио.
1: Ну, если хочешь, тогда лови!

0: выключай.
1: Музыкальный привет. Привет.
2: Ребят, я продолжаю читать ваши сообщения, так что присылайте их на наш сайт dtfm.ru в сообщалке по номеру +7 916 968 0968. Ну и, конечно же, пишите в мой телеграм-канал Супер Гарик, тот, что с микрофончиком. Я сейчас туда загляну и посмотрю, что вы пишете. Ой, многие пишут, у нас не получается дозвониться. Но, ребят, ну пробуйте, пробуйте, все возможно. Самое главное, не унывайте. Так. Еремеев Мирон, он ему 8 лет, он передает привет маме и папе, бабушкам, дедушкам, друзьям, Дане, Никите, Илье, Матвею, Тимуру и Артему, а также школе номер 92, города Самара, второму А-классу. Так, смешариков не знаю, может быть, и послушаем, но может быть попозже. Так. Вот, кстати, еще одно сообщение на смешариков. Я из Казахстана. Хочу дать привет маме, которая готовит пиццу на кухне, бабушке, которая едет домой, прабабушке, вам Супергарик, всему миру. Желаю себе быстрее сделать английский и другие уроки. Хорошее настроение, смешарик. Ну, возможно, мы эту песню послушаем чуть попозже, ребят, ладно? Так, дальше. Сообщение из Казани. Передаю привет маме и папе, классному руководителю Алине Ильгизаровне, второму В, школа номер 77. Здравствуйте, детское радио. Передайте, пожалуйста, привет моему братику Саше. Пусть не боится ходить в садик. Ну, ничего страшного нет, все в порядке, все хорошо. Ну, главное привыкнуть, и тогда вообще не будет никаких проблем. Ну, давайте еще одно сообщение прочитаю. Так. Здравствуйте, Супер Гарик, вы ведущий, исполняющий мечты. Ладно, заход понятен. Передайте, пожалуйста, сегодня мой привет подруге Нелли, другу Саше из садика и всем ребятам. Православный, говоришь, гимназии города Кирова, да? Так, желаю всем самого вкусного ужина и прошу песенку «Мы хомяки и мы хомячим», пишет нам Варя из Кирова. Ну, что ж делать? Ну, давайте слушаем хомяков.

0: Музыкальный привет.
1: Все верно, ребята. Это программа «Музыкальный привет». На связи у нас Сонечка. Здравствуй, Сонь.
2: Здравствуйте.
1: Скажи, пожалуйста, чем ты любишь заниматься, помимо школы?
2: Я люблю плести из бисера.
1: Так, а как тебе вдруг понравилось это увлечение? Где ты увидела, может быть, как кто-то плетет, может быть, мама или бабушка?
2: Меня мама записала на занятия.
1: Угу. И ты уже какие-то поделочки сплела, да?
2: Да.
1: А что ты больше всего любишь плести?
2: Браслеты.
1: А их вы даришь своим подружкам на дни рождения, нет?
2: Да.
1: Ой, как повезло. Красота. Да, здорово. Слушай, это, кстати, очень такое сложное занятие. Там нужно все так аккуратненько сделать, да, увидеть все вот эти вот частички. Это же все так мелко, да?
2: Да.
1: Ой, ну, самое главное, что тебе нравится. Хорошо. Сонечка, кому будешь привет передавать?
2: Я хочу передать своей маме Марине, папе Сергею, бабушке Татьяне, дедушке Александру, моей учительнице Ксении Игоревне и моей лучшей подружке Соне, которая сейчас болеет. Я желаю ей скорейшего выздоровления.
1: Обязательно, конечно же. Подожди, то есть твою подружку тоже Соня зовут?
2: Да.
1: Вот это да. Да, Сонечка, выздоравливай.
2: И я еще хочу поздравить всех, всех, у кого сегодня именины, с праздником Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья.
1: Точно. Представляешь, точно. А у тебя есть подружка Вера, Надежда, Любовь?
2: У меня есть Вера, подружка и Надя.
1: Угу. Ну, видишь, как повезло. Хорошо, хорошо, Сонечка. Спасибо тебе за звоночек, за привет. Какую песню хочешь послушать?
2: «Мама, купи песика».
1: О, вспомнили. Поехали. «Мама, купи песика».

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, дорогие, вы, кстати, можете выбрать свою самую любимую песню, проголосовать за нее на сайте dtfm.ru, а в субботу наш ведущий диджей Микрофоша, возможно, объявит именно вашу любимую песню на первом месте в своем хит-параде детского радио ТОП-20. Поэтому, друзья мои, какую песню Микрофоша назовет победителем, уже в эту субботу зависит только от вас. Голосуйте за свою любимую песню на сайте dtfm.ru. Ну, кстати, те песни, которые вы заказываете, считаете в программе «Музыкальный привет», тоже ваш самый любимый. Таким образом, видимо, тоже можно голос засчитать. Но самое главное — проголосовать на сайте детского радио. Так, привет, Супер Гарик. Я Виктория из Москвы. Передаю привет папе Шамиру, маме Карине, бабуле Вале и бабуле Софии. И также своему брату Павлику. Большой привет всем ведущим детского радио. Так, Софочка Исаева нам написала песню, которую ты попросила, что-то я не нахожу у нас в базе, Софочка. Ну, вот в любом случае, спасибо, что написала, твое сообщение озвучил. Привет, Гарик, направляю привет маме Регине, папе Александру, брату Раделю, 4-му В, детскому радио. Пишет нам Даниэль из Альметьевска. Ну, еще одно сообщение от Сережи, он живет в Санкт-Петербурге, передает привет своим друзьям Саше, Вите, подружке Маше и Данечке. И тоже, кстати, попросил песню «Смешариков. Хорошее настроение». Ну, было много заказов на эту песню, давайте ее слушать.

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Я Пушистик, и я потерялся.
3: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
4: Пушистик!
3: Приключения мамонтенка.
4: Мама!
3: В поисках мамы.
5: Я плыву к тебе.
3: В кино с 1 октября.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
9: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
0: Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан.

0: дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
1: Но, папа, это же детское радио.

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, здравствуйте, это Супер Гарик. Продолжается наша программа «Музыкальный привет». Вы продолжаете писать свои сообщения, прекрасно и правильно делайте, а также продолжаете дозваниваться в прямой эфир на детское радио. Вот так вот поступила Лерочка. Приветствую тебя, Лер.
2: Здравствуйте.
1: Леренька, из какого ты города?
2: Из Москвы.
1: Хорошо. Какие у тебя сегодня новости интересные?
2: Я сегодня была в школе на музыкалке и на фигурном катании.
1: Так, как же ты все успеваешь-то, а?
2: Да.
1: Слушай, ну а время там поиграть, посмотреть, не знаю, мультики. У тебя есть на это время?
2: Только вечером.
1: А что тебе больше нравится, музыкалка или фигурное катание?
2: Мне и то, и другое нравится.
1: Понятно. То есть ты пока еще не определилась, будешь ли ты известным музыкантом, либо известной фигуристкой?
2: Да.
1: Ну ладно, есть у тебя еще времечко, поэтому выбирай потихоньку. А может, ты будешь и тем, и другим одновременно. Это тоже может быть. Хорошо, Лер, кому будешь привет передавать?
2: Я хочу папе Саше передать, маме Ольге, брату Леве, моему младшему, и брату Максиму, и моей учительнице Юлии Владимировне.
1: Хорошо, Лерочка. Еще кому-то будешь?
2: И еще своим подругам Лере, еще одной из школы, и Соне.
1: Хорошо, Лерочка, хорошо. Если это все приветы, тогда расскажи нам про песню, которую ты хочешь послушать.
2: Собака-барабака.
1: Хорошо, прямо сейчас специально для тебя.

0: Музыкальный привет.
1: Так, мои дорогие, продолжаем нашу программу, и я продолжаю озвучивать приветики ваши, потому что вы их пишете и правильно делаете. Вот я сейчас на наш сайт захожу, dtfm.ru. Так. Привет моим родителям, Маше и Сергею, и друзьям из гимназии номер 5. Анечка из Рязани написала это сообщение. Теперь я смотрю в сообщалках, что у нас тут есть интересненького. Хочу передать привет Марку Караханову и Марии Беспаловой от мамы Оксаны. Пришло это сообщение. Хорошо. Привет, Супер Гарик и Детское радио. Передай, пожалуйста, привет моей доченьке Лизоньке Хориной. Мама Оля написала сообщение. Хорошо. Меня зовут Алиса. Я хочу передать привет своей семье, маме Кате и папе Сергею. Мы едем домой, стоим в пробке и слушаем ваше замечательное радио. Ну что ж, Алисочка, ну что делать? Ну, я думаю, что в любом случае с детским радио вам немножечко в пробке-то повеселее, да? Надеюсь. Но хорошего вам все-таки возвращения быстрого домой, чтобы вы уже спокойненько приехали и поужинали, и уже спать-то и легли. Так, дальше сообщение. Я захожу в свой телеграм-канал Супер Гарик, потому что здесь тоже вы пишете сообщение. Ну-ка. Так, здравствуйте, Детское радио, меня зовут Лиза, я из Беларуси. Хочу передать привет маме Люде, папе Пете, сестре Милане. И хочу послушать песню, которая называется «Болтушки». Ну ладно, давайте слушать. Болтушки.

0: Специальный привет.
1: Ребята, встречаем Глеба. Здравствуй, Глебонька.
2: Здравствуйте.
1: Готов ли ты озвучить приветы на детском радио?
2: Да.
1: Давай, рассказывай.
2: Я передаю привет своему папе, маме, детке, бабушке, моему лучшему другу Матвею, еще Давиду, Пете и Саше.
1: Угу. Это все твои одноклассники или просто друзья?
2: Ну, друзья.
1: Понял тебя. Так, еще кому привет, Глеб?
2: Всему детскому радио и вообще всему миру.
1: Ой, спасибо, Глеб, замечательный приветик. Так, я знаю, что ты выбрал песню, она называется «Сивка-бурка», да?
2: Да.
1: Все, мы будем ее слушать, она прозвучит прямо сейчас для тебя. Поскакали.

0: Музыкальный привет.
1: Меня зовут Алиса Бирюкова. Передай, пожалуйста, привет моему папе Никите и поздравь его с днем рождения. Пап Никит, ну, конечно же, вас поздравляем. Прекрасная у вас дочка, замечательная Алиска. Пусть у вас все будет хорошо. Так, едем дальше. Ребята, завершающие сообщения на сегодня. Добрый вечер, Гарик. Хочу передать привет своей сестре Соне, у которой сегодня день рождения. Вот так вот, 8 лет. Ты радуешь нас каждый день. Расти умной, здоровой и счастливой. С днем рождения, пишет нам Ника из Гжели. Ну, я думаю, всем миникам и папе Никите, и Соне мы поставим песню группы «Волшебники двора». Ну, а почему бы и нет? Так, друзья мои, ну что ж, будем завершать потихонечку. Кто-то опомнился. А, это Ника из Гжели. Какое творческое задание сегодня, Никуш? Мы уже завершаем сегодняшний наш эфир, а вот завтра, вот тогда завтра ты напиши. Но мы с вами встретимся завтра, ребята, опять-таки в 14:00 по московскому времени. Я вам желаю всего самого хорошего. Приезжайте поскорее домой, кто еще не дома. Ну и все, потихонечку готовьтесь ко сну. Слушайте детское радио, не забывайте про него. Завтра будет новый день и новая пища, как говорится. Все, я побежал, поскакал, улетел. До скорой встречи. С вами был Супер Гарик. Обнимаю вас, целую. До новых встреч.

0: Музыкальный привет.
1: Необыкновенные истории обычных вещей.
2: Ура! У нас сегодня гости, они с ночевкой останутся. А это значит, что я снова буду спать на раскладушке в комнате дедушки. Это же настоящая походная кровать. Когда я на ней сплю, то представляю себя римским воином или каким-нибудь полководцем, который вдали от дома спит перед битвой в своем шатре.
3: Да, именно для походов и войн меня и придумали когда-то. Эх, давно это было. Почти 2500 лет назад. Правда, имя того, кто меня изобрел, неизвестно. А жаль. Спасибо бы сказала. Древние римляне придумали раскладушку.

кровать, которая быстро собирается из гибких реек. После побудки такие кровати разбирали и складировали в обозе. Перед сном раскладывали и устраивались на ночлег. Правда, были в Риме ярые борцы с раскладушками в армии. Император Нерон запретил использование раскладных кроватей. Он считал, что легионеры от этого становятся неженками и слабаками. А вот французский император Наполеон Бонапарт, воевавший во всей Европе, возил деревянную раскладушку за собой везде. И во время египетского похода, и в Москве, и даже на остров Святой Елены, куда его выслали, увез с собой. В годы Великой Отечественной войны жители Москвы во время бомбежек спускались в метро, где стояли раскладушки. В послевоенные 50-е годы раскладушки тоже были популярны, хотя с современными советские раскладушки не сравнить. Они выдерживали около 90 килограммов, а мы 150-200.

0: Раскладушка очень удобна и не занимает много места. А спящие на ней мальчишки видят сны про походы и приключения.
1: Необыкновенные истории обычных вещей.

0: Реклама. А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ. Подольск, Ирина Калина.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ВАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: По синему морю, к зеленой земле.
1: А вы мою маму не видели?
6: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
7: Детское радио.
8: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
9: «Хрум. Школа юного детектива».
10: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
11: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
8: «Да!» Решил выступать. Хрум, школа юного детектива на детском радио. Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Так, ближе. Есть стыковка. Получилось. Ой. Ух, ну после такого приключения требуется подкрепиться.
12: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
13: А знаете ли вы что?
14: Все ленивцы – левши.
13: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
13: По выходным на детском радио.

0: numai știre. Despre radio.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское.

0: Читайка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Ребята, наверное, многие из вас бывали в знаменитом Центральном театре кукол или смотрели его спектакли по видео. Этот театр давным-давно, еще в 30-е годы прошлого века, основал Сергей Владимирович Образцов. За 60 лет он поставил более 60 спектаклей. Его любили все, и коллеги, и зрители, большие и маленькие. А он всю жизнь с помощью своих любимых кукол рассказывал о том, что жизнь может и должна быть прекрасной. Надо только очень постараться. Одну из своих книжек он назвал «Так нельзя, а так можно и нужно». В этой книжке Сергей Владимирович очень честно и без прикрас рассказывает о себе, о своих ошибках, промахах, о тех поступках, за которые ему было очень-очень стыдно, и о том, как он, когда был маленьким, не глядя кинул палочку и попал ею в маленького воробьишку. За этот поступок ему было очень стыдно. Да, к сожалению, так бывает, но не каждый имеет смелость в этом признаться. Сергей Владимирович мог. Но были и такие поступки, о которых он потом вспоминал с радостью. Однажды в деревне во время покоса он спас маленького зайчонка. Косили тогда вручную, что называется, всем миром. Утром рано, пока еще роса не высохла, все отправлялись на луг. Один косарь начинал косить первым, за ним шел второй на шаг правее, потому что прямо перед ним уже трава была скошена. Еще правее третий, еще правее четвертый, и так целая шеренга. В траве на лугу бывали и лягушки, и гнезда жаворонков, а иногда и маленькие зайчата. И вот, когда Сергей косил вместе со всеми, то вдруг увидел прямо перед собой зайчонка. Он прижался к земле и не шевелился. Сережа уже замахнулся косой, но, заметив зайчонка, остановился. Положил косу, взял ушастого в руки и засунул в мешок, где у него был хлеб. Потом этот зайчонок стал его другом и долго жил у них в доме. А когда подрос и стал взрослым зайцем, они с братом выпустили его в лес. Таких случаев в книжке Сергея Образцова немало. Книжка называется «Так нельзя, а так можно и нужно». Ее выпустило издательство «Стрекоза» для детей от 6 лет. Вот и все на сегодня. До встречи! С вами был ваш книжный червячок. В следующий раз я расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.
0: «Почитай-ка» с книжным червячком.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
4: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
5: Я лечу!
6: В этом и проблема.
3: Волшебное перо. Категория 6+.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Реклама.
9: Слушаю.
10: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
9: Что случилось, Добрыня?
10: Чудо-юдо сказки портит.
9: Это чудо-юдо, который из былин?
10: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
11: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
12: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
11: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Ничегошеньки, не понимаю. Ничегошеньки, не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: Веснушка и Кипитоша, с которыми вы, конечно же, знакомы, вновь сидели за столом в волшебной библиотеке детского радио. Большие напольные часы, стоящие у входа, отсчитывали время покачиванием длинного маятника. Я наблюдал за своими юными друзьями и радовался тому, что книги, хранителем которых я, книжный червячок, являюсь, вызывают такой интерес. Чтение, по моему мнению, самое удивительное занятие на Земле.
3: Кипитоша, ты только послушай, как там должно быть красиво! Огромный сад с великолепными кустами желтых роз Маришальниэль, с лимонными и апельсиновыми деревьями, зарослями бамбука и чащами густой высокой травы.
4: Я, Веснушечка, не знаю, как выглядят эти розы Маришальниэль, но вот лимоны и апельсины и звучит, и выглядит, и вкусно, и красиво. Вот только в этой бамбуковой красоте, в этом прекрасном саду, буквально на каждом шагу героев поджидает опасность.
3: Да, я помню и про страшную Нагайну, и про жуткого Нага, и про маленькую, но такую опасную змею Карайт.
4: Это ту, которую так виртуозно победил смелый мангуст Рикки-Тикки-Тави.
3: Да, Кипитоша, ты прав. Рикки-Тикки-Тави – герой книги Рюдьярда Киплинга. Вот только...
4: Что? Что только? Тебе опять ничегошеньки непонятно?
3: Ну, почему сразу ничегошеньки? В целом все понятно, но вот кое-что не совсем.
4: Что же конкретно тебе непонятно?
3: Ну вот скажи мне, пожалуйста, Кипитоша, ты сам-то можешь объяснить, почему птичку Дарси называют птица-портной? Что, она что-то шьет? Или вот Нагайна? Да, я читала про страшных очковых кобр. Да и сама Нагайна об этом очень понятно рассказывает. Но какой она длинный? Сколько это 5 футов? Много или мало? А великий бог Брама? Это что за божество такое? А кто такая ласка, на которую похожа мордочка Рикки-Тикки? А бунгало? На что похоже? Вот ты, Кипитоша, знаешь?
4: Нет, не знаю, Веснушечка. Но знаю того, кто знает, кто обо всем этом нам поможет узнать.
2: Услышав эту беседу моих друзей, я тут же и появился. Здравствуйте, друзья мои! Слышал, вы хотите отправиться в сказку?
3: Да! Да-да-да-да-да-да-да-да!
4: Хотим, очень хотим!
3: С удовольствием бы отправились в сказку Рикки-Тикки-Тави!
4: У нас столько вопросов! Ой, такая куча!
2: Ну что же, держите ключик! Мои волшебные часы отправят вас в сказку. Но помните ли вы, что не должны задерживаться в сказке после 12-го удара волшебных часов?
4: Помним, помним, дорогой червячок.
3: Вот только будут ли там в сказке часы или какая-нибудь табакерка? Или шкатулка?
4: Ну да, будет там что-то такое, куда можно будет вставить ключ.
2: Это мне неведомо, друзья мои. Придется вам самим решить эту задачку. И да, сказка, в которую вы отправитесь на этот раз, по-настоящему опасная. Кобры Наг и Нагайна не пощадят друзей Рикки-Тикки.
3: Мы будем очень-очень осторожны, дорогой червячок. Обещаем!
2: Веснушка и Кипитоша подошли к моим старинным часам, которые, как вы помните, стоят справа от входа в библиотеку. Волшебный чайник взялся за ручку, дверца отворилась.
3: А можно я потяну за гирьки?
2: Конечно, Веснушка! Рыжеволосая девочка взялась за цепочки, к которым были прикреплены гирьки, и потянула одну цепочку вверх, другую вниз. В том месте циферблата, из которого выходили стрелки, появилось небольшое отверстие. Кипитоша, произноси заклинание.
4: Сейчас. как там было? Всего три раза ключ повернуть, и сбудется наше желание. В сказку немедля откроется путь, произнести лишь надо ее название. Раз, два, три. Вестушка, говори.
0: Реки,

0: Друзья оказались на дорожке, ведущей сквозь сад к большому дому. Солнце уже почти скрылось за высокими деревьями. Было сумрачно и жарко. В кустах терновника друзья увидели маленькую птичку размером примерно с ладонь взрослого человека. Ярко-зеленые крылышки, белая грудка. На голове ярко-красная шапочка, короткие крылья, длинный хвост и очень острый тонкий клюв.
1: Что ж, судя по всему, мы в Индии, в сказке Рикки-Тикки-Тави. А эта птичка не Дарси случаем?
2: Фитти-питти-питти-питти, злого Нага больше нет. Большой человек принес гремучую палку, и Наг распался на две части. Никогда больше не будет он поедать моих птенцов. Фитти-питти-питти-питти, воспоем же великого красноглазого Рикки-Тикки. О, великий, о, могучий, красноглазый Рикки-Тикки! Словно тысячи колючек в Нага ты вцепился с криком! Боевой твой клич помог змею настичь! Рикки наш спаситель, кобры Нага победитель!
3: Судя по этой песне и внешнему виду, это Дарси, та самая птичка портной!
1: Здравствуйте, Дарси!
3: Добрый вечер!
2: Кто вы, незнакомцы? Уж не принесете ли вы нам беды?
3: Нет, что вы!
1: Туристы мы, проездом в ваших краях.
3: Так вы Дарси?
2: Да, вы не ошиблись, незнакомцы. Друзья действительно зовут меня Дарси, птица портной. Я живу в жарких странах, на востоке Индии и на юге Китая.
3: Вот вы-то нам и нужны.
2: Вам надо что-то сшить?
1: Нет-нет, нам просто интересно, почему вас так называют?
2: Это все благодаря моему уникальному клюву и дару. Я собираю разные пушинки, волокна хлопка и кокосовой пальмы, липкую паутину. Плету из этого что-то напоминающее нить. А затем, прокалывая дырочка за дырочкой края большого зеленого листа, сшиваю вот эти края вот этими нитями, пока лист не свернется в аккуратный, теплый и мягкий кармашек. Мое гнездо. Но недавно один птенчик нечаянно вывалился из гнездышка и... О, горе-горе! Его съел злой Наг. Но теперь его нет. Наш великий красноглазый герой Рикки победил кобру. И поэтому я пою о нем торжественную песню. Фитти-питти-питти-питти! Слава Рикки красноглазому! Фитти-питти-питти-питти! Слава Рикки красноглазому!
0: Ни Веснушка, ни Кипитоша и не заметили, как у куста терновника появился мангуст. Распущенный хвост его подрагивал. Даже в сумерках было видно, как его слегка красноватые глаза светились решимостью немедленно вступить в схватку с коброй.
4: Ах ты, глупый пучок перьев! Время ли теперь петь? Я, мангуст Рикки-Тикки-Тави, заявляю, что пока жива Нагайна, всем в этом саду и в этом доме грозит опасность.
0: Не успел Рикки договорить, как на дорожке показалась большая змея. По ее раздутому капюшону было сразу же понятно, что это кобра Нагайна. Раздвоенный язык ее высовывался из зубастой пасти, как бы ощупывая воздух вокруг.
3: Кипитоша! Змея! Змея!
1: Так, встань за мной и ничего не бойся.
3: Какая же она длинная и...
1: Противная какая! Да, и очень, очень ядовитая. Все отлично слышу. От кончика языка до хвоста 5 футов злости и яда. По-вашему, это чуть больше 1,5 метра. Никто более не посмеет нарушить мой покой.

0: не прогнать меня сегодня. Я избавлюсь ото всех.
1: Всех призывает Дарси Голосистый. Прячьтесь, прячьтесь, туристы, от зубов Нагайны и яда, от ее страшного взгляда.
0: И тебя, надоедливая птица, я тоже съем. Но сперва избавлюсь от мангуста, а уж потом от белых людей, что поселились в бунгало, в этом одноэтажном домике с просторной верандой.
2: Ничего у вас не получится.
0: Получится. И я с вами тоже разделаюсь. Ничего у вас не получится. Скоро я и мои змееныши станем здесь хозяевами.
3: Рики слушал Нагайну, и пока она говорила то с Дарси, а то с Веснушкой и Кипитошей, медленно обходил ее по краю тропинки.
4: «Бегите, незнакомцы, бегите скорее! Сейчас здесь будет жарко!»
0: «Будет! Будет! Смотрите мне в глаза, девочка, и ты, железная, не пойми что! Слушайте мой голос! Голос хозяйки этого сада, Нагайны!»
3: Оказавшись у нее за спиной, он закричал:
4: «Повернись, Нагайна! Повернись и начни бой!»
3: Нагайна развернулась и бросилась на Рики. В этот момент где-то высоко в небе, выше самых высоких деревьев, зазвучали часы.
5: «Ваше время истекло».
2: «Это часы! Нам пора возвращаться, Веснушка!»
6: «Да, но где тут найти замочную скважину под ключ?»
3: Высоко подпрыгнув, чтобы увернуться от броска Нагайны, Рики прокричал:
4: «Бегите, незнакомцы! В конце сада есть калитка, запертая на замок. Если вам это поможет и ваш ключ подойдет, то сумеете спастись!»
0: «Я не отпущу вас! Вы не уйдете!»
3: Нагайна попыталась повернуться и броситься к Веснушке и Кипитоше, но Рики прыгнул ей на спину.
4: «Рик-тик-тик-тик-так!»
3: и вцепился своими острыми зубами в ее раздутый воротник. Нагайна извернулась и сбросила со своей спины мангуста.
4: «Да поможет вам бог Брама, создатель вселенной и всего сущего!»
3: Рики стал, прыгая, описывать круги в надежде очутиться позади змеи. Нагайна извивалась, и шорох ее чешуйчатого хвоста по мелким камням дорожки походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер. Веснушки и Кипитоша бросились по дорожке к калитке.
6: «О, а вот и замок! Кипитоша, вставляй ключ!»
2: «Сейчас!»
3: Кипитоша вставил ключ в замок и стал вращать.
2: «Раз, два, три!»
3: Сад, дорожка, Нагайна, Дарси, Рики-Тики-Тави стали исчезать, и лишь где-то далеко друзья услышали:
4: «Рик-тик-тики-тики-так!»
3: Веснушка и Кипитоша стояли возле больших часов в знакомой им библиотеке.
7: «Друзья мои, ну разве можно так испытывать мое терпение? Когда часы начали бить, я готов был отправиться вслед за вами».
6: «Фу, еле успели».
2: «Да уж, это Нагайна, это ужас какой-то».
7: «Удалось ли вам найти ответы на свои вопросы?»
6: «Удалось, удалось! И про птицу портного узнали, и про очковую кобру,
2: и про бунгало, и даже увидели схватку мангуста и змеи,
6: и поняли, что Брама — это по индийским поверьям создатель вселенной.
2: А еще выучили боевой клич мангуста.
6: Рик-тик-тики-тики-так! Вот только осталось непонятным, кто такая Ласка.
2: Ведь в сказке написано, что мангуст мехом и хвостом походил на кошечку, но его голова...

0: Вайнраф напоминали ласку.
1: Ну, это просто. Ласка — это такой маленький, величиной с ладонь зверек. Родственник куницы. Ловкий и отважный хищник. Коричневая спинка, белая грудка. Зимой становится полностью белым. Мордочки мангуста и ласки действительно очень похожи.
2: Ох, я скажу честно, так перепугалась, увидев кобру.
0: Может, в следующий раз, Веснушечка, в какую-нибудь более спокойную сказку отправимся?
2: С удовольствием. Например, в ту, где много мягких перин и...
0: И есть непонятные слова.
2: Есть, Кипитоша, есть.
3: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
4: С Веснушкой и Кипитошей. Продолжение следует. Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Детское радио.
0: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
2: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
3: Я!
2: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1137-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Детское радио.
4: Детское радио.
5: Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро.
6: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
0: в гостях у сказки. Да-да. Каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
7: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
8: Скоро рассвет, выхода нет.
7: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
8: Спи, моя радость, усни.
7: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
8: Мама, бабушка?
7: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
8: Ах, ничего себе.
0: Реклама.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
10: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
11: А знаете ли вы что?
12: На Марсе тоже есть медведи.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

не котенок, поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его!

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: Сколько раз не забрасывал он сеть, ничего, кроме плотвы, в нее не попадало. Однажды, когда в доме нечего было есть, даже кукурузной похлебки не осталось, рыбак сказал жене:
1: «Схожу, еще раз закину сеть. Ну, может, поймаю хоть немного рыбы. Ну, тогда нам не придется есть одну эту кукурузную похлебку».
0: Отправился рыбак к реке, закинул сеть, сидит на берегу, ждет. Вот стал рыбак тянуть сеть. Тяжело идет.
1: Похоже, большая рыба попала.
0: Смотрит, попала в сеть не рыба, а золотая ступка. Обрадовался рыбак, побежал скорее домой.
1: Смотрите, смотрите, что я поймал.
2: Что же ты будешь делать с золотой ступкой? От голода рыба куда лучше помогает.
1: Ничего ты не понимаешь. Я подарю эту ступку королю. Он щедро вознаградит меня.
2: Иди. Только король скажет тебе, что я буду делать со ступкой, если нет пестика.
0: Пошел рыбак к королю во дворец. Принес ему в подарок золотую ступку.
3: Глупец! Что я буду делать с твоей ступкой, если нет пестика?
1: Эх, права была моя дочь. Предупреждала меня. И зря идешь, отец. Она в точности угадала, как вы мне ответите.
3: Умная должна быть у тебя дочка, если так хорошо угадывает чужие мысли. Скажи ей, чтобы принесла мне завтра салат. Ой-ой, вот. Если не выполнит приказание, велю казнить вас обоих. Вот так.
0: Несчастный рыбак поплелся в родное селение, проклиная себя за неосторожность.
1: Какой же я был глупец, что не послушал тебя, дочь моя. Теперь нам с тобой не избежать казни.
2: Не бойся, отец. Все будет хорошо.
0: Девушка пошла в огород, нарвала побольше салату, положила его в корзину, а между салатными листьями набросала иголки. На другой день девушка отправилась в город к королю. Придя в королевский зал, она протянула королю закрытую корзину.
2: Вот вам салат. Ой-ой.
0: Король открыл корзинку, дотронулся до салата и больно укололся об иголку.
3: Отдернул король руку и невольно вскрикнул: «Ой-ой! А ты и правда хитрая. Это настоящий салат. Ой-ой! Только так легко ты от меня не отделаешься. Завтра ты должна явиться ко мне не одетой и не раздетой, не касаясь ни дороги, ни тропинки, ни пешком и ни на лошадке, и остановишься не внутри моего дворца и не снаружи». Вот так.

0: Вернулась девушка домой и рассказала отцу про приказание короля. Бедный отец чуть с ума не сошел от горя.
1: Теперь моя дочь погибла. Теперь моя дочь погибла.
2: Не печалься, не печалься, отец. Увидишь, как хорошо я выполню приказание короля.
0: Она одолжила у соседей овцу, разделась, накинула на себя рыбачью сеть и верхом на овце поехала к королю во дворец. Приехав во дворец, она так остановила овцу, что

0: Та только переступила порог королевской залы.
1: Когда король увидел девушку, он удивленно спросил, что все это значит.
2: Я исполнила все ваши приказания. Видите, я не одета, и не скажешь, что я раздета. Я не касалась ногой ни дороги, ни тропинки. Явилась сюда ни пешком, ни на лошадке. А моя овца стоит не внутри, не снаружи вашей залы.
0: Еще сильнее удивился король находчивости девушки. Но и на этот раз он не сдался. Велел слугам позвать отца, мать и брата девушки. Потом приказал подать ему жареного петуха. Разрезал король петуха и голову отдал отцу девушки. Спинку матери, ноги брату, а ей самой дал крылья.
3: Вот теперь скажи мне, почему я так разделил петуха, а?
2: Голову вы отдали отцу, потому что он глава семьи.
3: Угу.
2: Спинку вы отдали матери, потому что на ее плечи ложатся все домашние заботы. Ноги отдали брату, потому что он должен быстро выполнять поручения родителей. Крылья отдали мне, потому что я скоро должна улететь из дома.
3: Да, признаюсь, ты победила.
0: Так простая девушка оказалась умней и находчивей могущественного человека.

0: Сказка на ночь.
1: Почему летучая мышь летает только ночью? Калмыцкая сказка.
2: Давным-давно, в незапамятные времена, птицы и звери

0: вели между собой войну. Летучая мышь не воевала, потому что никак не могла решить, кто она, птица или зверь. Наконец она увидела, что перевес берут птицы, и полетела к ним. Птицы удивились и стали спрашивать, что она тут делает.
1: Я ведь тоже птица. Да-да, вы разве не знаете? Вот у меня крылья, смотрите.
0: И птицы приняли ее к себе. Но тут ситуация изменилась. И победу стали одерживать звери. Летучая мышь переметнулась к ним. Кто-то из зверей, видевших ее в лагере птиц, сказал:
2: «Ты что тут делаешь? Шпионишь?»
1: «Почему шпионю? Я тоже зверь! Видишь, какие у меня зубы?»
0: И она открыла пасть и показала всем свои мелкие острые зубы. Но звери прогнали ее. Тогда летучая мышь полетела к птицам. Но те тоже не захотели ее принять. И вот с тех пор ни птицы, ни звери не хотят знаться с летучей мышью. И она, боясь их гнева, прячется от них по чердакам, пещерам, старым заброшенным постройкам. И вылетает из своего убежища только ночью.
3: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
7: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
8: Я лечу!
9: В этом и проблема.
6: Волшебное перо. Категория 6+.

0: я засыпаю.
1: Плюшевый мишка, кукла Лариска долго играли с тобой. И лягушонок с рыжей киской не собирались домой. Катя устала, кукла Лариска не слушалась с мишкой опять. А лягушонок с рыжей киской снова мирили ребят.

волка верхом. Серый волк и поскакал. Синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли скакали они? Вдруг видит Иван-царевич терем, а в тереме том жар птица.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на Детском радио.

0: Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
3: Возрастная категория 18+.
4: Добрый вечер, уважаемые родители. Вот и наступило ваше взрослое время на Детском радио. С вами ведущая Елена Самойлова. Малыши отправляются смотреть сны, а мамы и папы слушать нашу программу. Не исключено, что ваш ребенок стоит на пороге подросткового возраста. Даже если это не так, и он еще совсем маленький, не обольщайтесь, он все равно будет подростком. Вот тут-то и будет полезно вспомнить то, что вы сейчас услышите. Ведь говорить мы будем о том, как общаться с подростками, учитывая особенности темперамента каждого конкретного молодого человека. А также выясним, почему фраза «ну я же тебе говорил» или «говорила» на самом деле нужна только для того, чтобы подчеркнуть незрелость личности самого родителя. Напомню, на этой неделе у нас замечательный эксперт. Практикующий психолог, специалист по сложным ситуациям в семье, гештальт-терапевт, блогер, писатель, разработчик терапевтических программ для детей и взрослых, семей, а также для коллег-психологов, автор марафонов, ведущий семинаров и лекций, создатель и руководитель психолого-педагогического центра Ярослава Рындина. Ярослава, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Каждый родитель желает знать.
4: Вчера мы с вами закончили на том, как подходить в воспитании к воспитанию подростков с разными типами темперамента. Поговорили о холериках, давайте поговорим теперь о трех остальных типах.
5: Да, давайте продолжим. Мы действительно сказали про холериков, мы поговорили о том, что им важно иметь свою какую-то лидерскую позицию, при этом рядом иметь лидера взрослого. И вообще холерикам надо сказать спасибо, вот детям-холерикам нужно сказать спасибо за то, что они очень помогают взрослому человеку, который психологически на самом деле все это время не был еще взрослым, срочно вообще экспресс-курс по взрослению пройти.
4: Помогают повзрослеть своим родителям.
5: Да, да. Потому что это просто вынужденная мера. Если родитель не повзрослеет, ребенок-холерик просто захватит власть в семье. И поскольку родители понимают, что так быть не должно, вот им приходится резко становиться более ответственными, более твердыми, устойчивыми, предсказуемыми. И так далее, конкретными, ясными, внятными. В общем, да, поэтому холерикам мы за это говорим большое спасибо. Дальше, когда мы говорим про, например, меланхоликов, и это дети, я напоминаю, чувствительные, и они любят жаловаться. Вот вы можете, конечно, я понимаю, дорогие родители, это раздражает, когда они жалуются, ноют, но здесь важно понимать, что очень часто меланхолики жалуются и ноют так долго и так нудно, потому что их никто не слушает, потому что им говорят, ну, им пытаются в этот момент дать какой-то ценный, ценнейший, просто драгоценнейший совет практический, который им не нужен. Очень часто им не нужен. Или он им понадобится попозже. Что с этим делать и как с этим быть? Ну, что ты ноешь? Ну, что ты жалуешься? Ну, не дружи с ней, да и все. Ну, раз она такая плохая, что ты на нее жалуешься все время? Просто дай ей сдачи. Это не работает, потому что человек ноет и жалуется для того, чтобы почувствовать себя услышанным, для того, чтобы ему сказали, слушай, действительно, как несправедливо. Ты, наверное, себя чувствуешь обманутой. И это так неприятно. Ты так рассчитывала на свою подругу. Я знаю, ты много вкладывала сил в то, чтобы построить эти отношения с ней. Да? А за что больше всего обидно? Расскажи. То есть для того, чтобы эти жалобы из вот такого раздражающего нытья могли чудесным образом трансформироваться в конструктивный диалог, нужно, опять же, что? Обучать этому детей. То есть вдруг откуда ни возьмись, ниоткуда не взялось, как говорится. Если хотите, чтобы ребенок меланхолик мог прийти вам и вместо того, чтобы плакать и говорить все неправильно, все нечестно, и ты меня вообще не понимаешь, чтобы он мог там прийти вам и рассказать, ты знаешь, я так переживаю за контрольную работу, я так волнуюсь, я вообще просто аж руки сводит, как мне страшно. Я прям не знаю, что с этими чувствами делать. А это возможно, если для вас это сейчас звучит как просто что-то такое сказочное, на самом деле это возможно. Я этому свидетелем была неоднократно, когда ребенку помогали разобраться в себе, он начинает разбираться и выражать свои чувства конкретными словами. А это вообще отдельно.

0: история очень важная, уметь назвать, что со мной происходит. И многие родители, опять же, недооценивают в этом смысле вот эту историю про отзеркаливание и про то, что важно детей слушать, отзеркаливать и давать им обратную связь о том, что с ними происходит. Часто, когда родители слышат рекомендацию очередную от очередного психолога, что вот отзеркальте ребенка, им кажется, что это нужно для того, чтобы он начал как-то вести себя, как им надо. Что вот если, мол, сейчас вот вы меланхолика своего подростка послушаете, то все, он станет каким-то другим вот ребенком. Нет. Это поможет ему и вообще любому ребенку, когда вы его отзеркаливаете, вот как я сейчас, да, приводила пример, там, слушай, я вижу, что ты очень волнуешься по поводу уроков настолько, что ты даже за них не садишься уже там 4 часа, и я вижу, отодвигаешь это дело как можно дальше. Что там, что-то неприятное, там, нудное что-то, ну, или там ты не уверена в себе сейчас, что ты боишься ошибку допустить. То есть, когда вы отзеркаливаете ребенка, когда вы предполагаете, вот так гипотезы набрасываете, принимающие, то есть, услышите, да, как я сейчас говорю, я ведь, моя интонация, она абсолютно принимающая, она не обвиняющая и не уличающая.
1: Что ты не садишься делать,
0: да,
1: свои уроки.
0: Что там, трудное что-то? Может быть, надо было слушать на уроке, да? Ну, конечно, все, ракушечка захлопнется сразу, как только услышит эти обвиняющие, уличающие интонации. То есть отзеркаливать принимающе важно, чтобы любой ребенок любого темперамента мог понять, что с ним сейчас происходит. И только когда человек понимает, что с ним происходит, он может на это влиять. Все родители просто молятся на то, чтобы ребенок мог управлять своим поведением. Но никто не приходит учит. С запросом, а помогите разобраться, как вообще человек, ну, от чего зависит, что человек может управлять своим поведением или нет. То есть многим кажется, что это какая-то легкая бытовая тема, что вот чтобы человек управлял своим поведением, нужно ему сказать, что ты не управляешь, управляй. Ну и все на этом сразу же завертится, закрутится.
1: Возьми себя в руки.
0: Да, но, конечно же, это не так. Для того, чтобы чем-то управлять, нужно увидеть это, заметить это. Если у меня внутри есть чувства, мне нужно их обозначить, мне нужно найти, где они начинаются и заканчиваются. И поэтому, ну и это еще обусловлено чем? Очень многое в нашем поведении. И почему я вот именно на меланхоликах здесь споткнулась, на эту тему перешла? Потому что меланхолики очень чувствующие, эмоциональные, и их сложно порой вот понять и принять, особенно когда мальчик такой вот меланхолик эмоциональный.
1: Папа у него, например, холерик, да. Пытается с ним поговорить.
0: По-мужски.
1: Да.
0: Здесь нужно его отзеркаливать не для того, чтобы он вырос с лентяем, а для того, чтобы он, наоборот, как раз мог этим управлять, чтобы он мог увидеть, ага, у меня здесь, похоже, какие-то чувства, что я буду с ними делать. Вот для этого рекомендация по меланхоликам, пожалуйста, отзеркаливайте их, слушайте их, и дальше выводите их вопрос, но только вот, нет, опять же, следим за интонациями, дорогие друзья. Это очень разные вещи, когда мы говорим ребенку, ну и что ты собираешься с этим делать? Да, когда вот это торжествует внутреннее, я была права, я же так и говорила.
1: Так о чем же на самом деле говорит родительская фраза «ну я же тебе говорила»? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
0: Дорогие родители, мы все знаем, что вы умнее ваших детей. Нет нужды соревноваться с ними за это. И так торжественно хохотать, как злодей, значит, что вот...
1: Из сказки.
0: Да, как злодей из сказки, что вот, оказывается, вы были правы. Ну, то есть, это немножко, честно говоря, странновато выглядит со стороны, когда взрослые люди самоутверждаются за счет того, что они были умнее, чем дети. Но если для вас это такой праздник, как бы, то, наверное, вам стоит позаботиться о своей самооценке как-то где-то в другом месте со своим терапевтом. А возвращаясь к детям, все-таки важно понимать, что очень многое поведение, оно продиктовано не только тем, что человек осознает и понимает, а еще и тем, что он не видит совершенно. Да, рептильный мозг, так называемый, и это вообще очень важная такая история. Я рекомендую прочитать книгу «Травма глазами ребенка». Питер Левин, автор. Mm-hmm. Не только для того, чтобы понимать, что делать в ситуациях, которые могли травмировать вашего ребенка, но и для того, чтобы в целом заметить и понять, как работает психика. Детская и в большей части, потом уже, чем старше становится человек, тем больше она там обрастает уже какой-то осознанной, осознающей частью. Но, тем не менее, есть вот тот самый наш рептильный мозг, с которым разговаривать на языке понятий бесполезно. Нужно разговаривать на языке ощущений. Да, то есть, когда когда, например, вот одна из последних моих терапевтических работ с подростком холерического темперамента была посвящена тому, чтобы наконец-то замедлить товарища и помочь разобраться, что же такое там с ним происходит во время у них работы какие-то 15-минутные, вот быстрые. Я не помню, он как-то даже название какое-то давал. Когда тебе нужно быстро за 15 минут чего-то решить и вот, значит, сдать этот листочек. И когда есть время, он успевает, значит, совладать со своими эмоциями. А за эти 15 минут, поскольку здесь под угрозой становится его лидерская позиция, его звание, значит, какого-то важного и умного, он успевает так распереживаться и распаниковаться, что вообще не успевает перейти к заданиям. Потому что ему кажется, что все, он уже не успел. Только они начались, эти 15 минут, все, он уже не смог справиться достойно. И что нам понадобилось для того, чтобы можно бесконечно разговаривать о том, что возьми себя в руки, успокойся там, и так далее, все в порядке, не переживай, 15 минут это много, ты же такой умный. Вот вся эта объяснялка, она бессмысленна, потому что проблема лежит не в области непонимания, да все человек понимает, а в области работы рептильного мозга. Рептильный мозг дает сигнал, продиктованный когда-то травмой, полученной там в начальной школе с учителями, которые поторапливали и сомневались там в его способностях. Рептильный мозг подает сигнал и выпускает ощущения, что, то есть потеют руки, растет в грудной клетке ком какой-то, и мы начинаем разговаривать на языке ощущений. А ком этот какой? А он горячий, холодный, теплый, пушистый, твердый, колючий. То есть мы начинаем на языке вообще вот этот ощущенческий словарь важно разрабатывать и не только для себя, но и для общения с детьми в том числе.
1: И это касается детей всех типов. Да, научиться понимать свои ощущения, а не только мысли, эмоции.
0: Не только мысли и эмоции, но еще и ощущения. Потому что именно телесные ощущения являются стартом для любой реакции. То есть у меня что-то в теле произошло, и я начинаю реагировать. Конечно, мысль, здесь важно, если коллеги будут слушать, безусловно, с мысли может начинаться реакция. То есть мысль, все, я не успел, я не успею сейчас. Но дальше начинают разворачиваться телесные ощущения. И на самом деле эта мысль, она в том числе тоже вместе с этим телесным ощущением приходит. Вот с ним и надо работать. И мы там работали, чтобы человек мог сам увидеть, что ага, вот он мой ком внутренний, как я могу с ним поступить, могу на него как-то повлиять. Ну, в общем, это такая простая терапевтическая работа, которая дает результат достаточно быстро, если уметь с этим обращаться. И книжка вот, «Травма глазами ребенка» может помочь любому родителю в этом вопросе. А возвращаясь к истории про темпераменты, вот мы сказали про меланхоликов и про холериков. Если говорить про сангвиников, то здесь скорее их зона роста – это доводить чего-то до конца. И здесь, наверное, я бы больше акцентировала внимание на то, чтобы не тратить силы на бесконечные ссоры по поводу того, что он чего-то не доводит до конца, он там неответственный и так далее, потому что, как показывает практика, все-таки, когда сангвинику чего-то надо, он все-таки это делает. Вот. И здесь формирование ответственности должно происходить не через рассказы про эту ответственность бесконечную. Опять же, рассказывать про ответственность бессмысленно. Когда родители пытаются формировать ответственность рассказами о ней, как правило, формируется на месте ответственности страх вины. Не ответственность, а страх вины за то, что ты безответственный. И тогда, наоборот, начинают люди избегать ответственности, чтобы не стать виноватым. То есть, когда вместо того, чтобы, например, вот он потерял там в очередной раз какие-то свои там вещи, и вместо того, чтобы там, не знаю, понести ответственность в виде поисковой, во-первых, операции по поводу того, где эти вещи могли быть, да, то есть там развесить объявление, если ты что-то где-то потерял, заработать денег на восстановление, да, подростки уже способны зарабатывать деньги, то есть вместо того, чтобы разработать план, ну, слушай, потерял, так бывает, да, обидно, и вместо того, чтобы проанализировать, что ты можешь делать, чтобы твое внимание было сконцентрировано в нужном месте, в нужное время, там, какие нужно себе напоминалки поставить, как и где. А порой сангвиникам прям важно, чтобы висело вокруг, то есть там на стенах прям порядок действий, что зачем идет, что нужно проверить. Ну, правда, это важно. То есть распечатать прям вот порядок действий. Сначала делаю это, потом это, потом это. Проверь вот это. Да? То есть, как, чем ты себя можешь окружить, чем ты себе можешь помочь для того, чтобы мочь нести ответственность за то, что у тебя есть. Вот когда это проявлено в конкретных действиях и в планировании того, как я буду разбираться с последствиями принятых решений, это формирует ответственность. Потому что здесь нет чувства вины, и здесь есть осмысление своей зоны влияния. Я могу влиять вот на это и буду это делать. Вот с сангвиниками это очень важно. Как правило, вот в какую ловушку попадают сангвиники, их виноватят за то, что они безответственны, не доводят до конца, теряют, там, невнимательны и так далее. И все, и они просто, ну, начинают бояться браться за что-то. Хотя при этом у них есть все возможности, чтобы быть очень успешными во многих областях. Но из-за того, что вот их затюкали с этой безответственностью, им начинает так действительно казаться, они начинают верить. И это вообще поголовная история. Очень многие люди путают ответственность с чувством вины. Из-за этого большие проблемы имеют в жизни по всем фронтам. И с деньгами, и в отношениях, и так далее. То есть это, правда, стоит всем задуматься про это. Не путать эти вещи.
1: Так, родители сангвиников нас поняли.
0: Да, да. И остаются у нас флегматики. Да, у нас мы сказали про холериков, меланхоликов и сангвиников. Остаются у нас флегматики. И с флегматиками здесь, ну, мы уже частично сказали, что важно, опять же, давать им время и иметь какое-то уважение к их темпу.
1: На раскачку.
0: Да, давать время на раскачку, иметь уважение к их темпу. И скорее здесь, правда, родителям таких детей стоит озадачиться поддержкой себя в том, чтобы не переживать за то, что где-то они, правда, медленные или не такие активные, как вам бы хотелось. Вот. И важно помочь этим детям осознать этот свой темп, осознать свои потребности, учиться заботиться о себе, то есть что мне понадобится, чтобы чувствовать себя комфортно в той или иной среде. Да, то есть чтобы такой ребенок не ждал, что ему должны предоставить готовую комфортную среду, а чтобы он мог заходить в новизну и осмыслять, что мне нужно здесь сделать для себя, чтобы в ней было комфортно. То есть, например, чтобы такой подросток мог прийти, там, не знаю, в какой-нибудь там, в новый, например, там, в лагерь он приехал и сказал: ребят, вы это... Мне нужно время, я сейчас похожу как странный человек, буду молчать, потом раскачаюсь нормально. Ну, то есть не думайте, что со мной что-то не так. Когда сам ребенок себя принимает с этим, когда он знает, сколько ему нужно времени, когда он знает и обладает еще социальными, вот это тоже очень важно, компетенциями, может зайти в контакт, там какой-то разговор завести, что-то про себя рассказать. То есть когда для таких детей, вот, которые медленно адаптируются, им очень важно иметь вот прям арсенал инструментов социальных, которые будут помогать себя легализовать, завести контакты, позаботиться о себе, если мне нужна помощь и так далее. Вот. И это будет помогать им чувствовать себя уверенно, устойчиво.
1: Ярослав, вы сказали про ответственность, да, так. Что очень часто родители, воспитывая ответственность, на самом деле формируют у человека желание избегать ответственности.
0: Да.
1: Давайте вот сейчас поговорим о том, как, собственно говоря, эту ответственность воспитывать в ребенке, в любом ребенке, и как ее формировать.
0: Ох, хочется начать вздыхать сразу грустно. И потому что, конечно, как опять тема огромная. И в ней краеугольный камень – это иррациональное восприятие того, чем ответственность вообще в принципе является. Начнем вот с этого. Очень часто ответственность путают с исполнительностью, а это разные вещи. И от детей часто ждут исполнительности.
1: А называют это ответственностью.
0: Да, называют ответственностью. И ждут исполнительности, тренируют быть исполнительным и удивляются спустя какое-то время, что ответственности нет. А ответственность – это что такое на самом деле? Ответственность – это когда мы помогаем ребенку и себе тоже, в том числе, на себя тоже примеряем, дорогие слушатели, учиться принимать решения. Что-то, когда я беру какую-то ответственность, я что делаю? Я принял какое-то решение и согласился с тем, что последствия этого решения – мой авторский продукт. То есть это мое. И я дальше буду этим как-то распоряжаться. То есть когда мы говорим про ответственность, мы имеем в виду свободу выбирать желаемые для себя последствия и совершать какие-то шаги навстречу к ним. А часто формируют на этом месте исполнительность. Что имеется в виду, да? А под ответственностью воспринимают, что на самом деле является исполнительностью. Сделай, как тебе сказали, не меняя ничего. Или сделай, как ты... Вот еще тоже очень важно. Сделай, как ты пообещал, не меняя ничего, опять же, доведи до конца, и тогда ты ответственный. Или сделай, как тебе сказали, и тогда ты ответственный. А если ты не делаешь, как тебе сказали,

0: или не делаешь, как ты пообещал, тогда ты безответственный. Все на этом. И это, конечно, в первую очередь путает и взрослых, и детей. Потому что, с одной стороны, понятное дело, почему очень хочется, чтобы дети делали, как им сказали, потому что очень удобно. И не надо тратить каких-то сил на то, чтобы обрабатывать их нежелательное поведение. Но при этом дальше всем очень хочется, чтобы дети не делали то, что им сказали другие. Да, то есть сложно это разлепить, что если вы научили их делать то, что сказали, и быть исполнительными, то это работает не только с вами. О-ха-ха. Вот так вот. Приз-сюрприз, как говорится.
1: Помните о том, что вы не единственный в этом мире, кто захочет руководить вашим ребенком.
0: Конечно, да. Почему, вот я еще уточняю вот этот момент, сделай так, как ты пообещал. Пообещать можно много чего. И очень часто мы, вот взрослые люди, оказываемся в обстоятельствах, ну так бывает, в которых что-то поменялось. Например, я пообещал по какой-то причине для того, чтобы быть хорошим.
1: А сделать не смог.
0: Да, а ресурса-то у меня нет на самом деле. Потому что вот смотрите, и это вот та самая, почему я этому так много уделяю внимания. Потому что нужно сначала осмыслить, что вы хотите сформировать, а потом уже начинать формировать. И поэтому, вот смотрите, мы можем учить ребенка быть исполнительным, и тогда он будет обещать. Не потому, что он взвесил это решение, посмотрел, сколько у него есть ресурсов для его реализации, заглянул внутрь себя, как-то понял, он вообще хочет или не хочет, если хочет, то ради чего, воспользовался какой-то ценностью внутренней, чтобы принять это решение. То есть он не был автором этого решения, он был исполнителем, когда он сказал, да, я это сделаю, потому что это правильно, его научили, что так хорошо обещать. А потом он должен это исполнить. Но он же не задумывался, за счет каких ресурсов, как он будет это делать. И потом начинаются вот эти истории с детьми, что они, и не только с детьми на самом деле, я думаю, что различные кредитные организации не дадут нам соврать, что люди начинают откладывать выполнение своих обязательств.

0: потому что когда они обещали, они не думали, что они там обещают. Вот, и это, конечно, ну, такая история, которая в первую очередь должна быть осмыслена родителями для того, чтобы они могли действительно формировать то, что поможет ребенку, а не то, что будет ему мешать. И теперь, значит, переходим, когда мы немножко поговорили о том, чем отличается исполнительность от ответственности, переходим непосредственно к тому, как же формировать-то ту самую ответственность, да?
1: И об этом мы поговорим завтра.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Время нашей программы подошло к концу. Завтра мы продолжим беседовать с нашей героиней, практикующим психологом, специалистом по сложным ситуациям в семье, гештальт-терапевтом, блогером, писателем, разработчиком терапевтических программ для детей и взрослых, создателем и руководителем психолого-педагогического центра Ярославой Рындиной. Наш разговор будет посвящен чувству ответственности. Как воспитать ответственного человека и при этом не запутаться и не вырастить безвольного исполнителя, который будет просто беспрекословно подчиняться чужой воле. Конечно, для родителей такой ребенок удобней, но как его выпускать в самостоятельную жизнь? На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушайте этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детский.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

для самых сладких снов. Тихо, дети спят.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

для самых сладких снов. Тихо, дети спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.